0: введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
1: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
2: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг, им можно, значит, нам 50 литров.
1: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
3: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
1: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
4: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
1: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
5: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
1: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес FM». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
6: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжают говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
7: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
6: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
0: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
8: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательность привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство

0: системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитент.
1: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
0: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
3: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКО Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов

0: частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
1: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора, ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
2: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
1: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
3: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. И, соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
1: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
4: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
1: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
0: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. We'll be right back. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
1: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Кани Веста. Большая часть зрителей, опять же за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
5: Каково было мое удивление, когда все люди, даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
6: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом, никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
1: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Cry Me I River T30» Леша Горбаш.
7: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речь слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песне. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
1: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
0: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
8: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым. На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
9: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матче минуте Гавриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM.
0: Условия семейной ипотеки останутся без изменения до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
12: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке, поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
0: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7%, а эталон вырос почти на 5%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
13: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
14: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодару. Краю.
15: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
14: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
16: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
14: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
17: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
13: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
18: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. в каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
19: А что-то, может быть, дешевеет, нет?
18: Нет, дешевеет, такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
13: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
20: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок, рядовой, обычный, с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом, изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителя, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и вычистившихся самих заправков из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
13: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
21: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто как распределяется.
13: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
22: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung SK Hynix, которая на двоих занимает почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
23: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
22: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все так же из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
2: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
22: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
4: А доступно ли все это будет нам?
3: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна. Или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
0: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
19: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Кумертау, 60 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началась разработка Верхнебабаевского угольного месторождения. Тогда же возник рабочий поселок, получивший статус города в 1953. Название происходит от башкирского Кумертау – угольная гора. Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен. Человек готов сделать многое, чтобы его полюбили. Но он сделает вообще что угодно, чтобы вызвать зависть. Наизусть. На Бизнес FM.
24: Компании и корпорации.
1: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
1: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контур-Фокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
6: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентство, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
1: А насколько это сейчас дорого?
6: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительно избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положением с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
0: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованию. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
7: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить на резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала критически важно, выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги. И если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
0: Татьяна Баскина, зам гендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области введут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах. Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась с уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
5: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну, а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
9: знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
10: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
11: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми-бемоль, фа-соль, ля-си-до, фа-ми. Вот это ми-бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми-бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Вот это ми, фа, соль, си. Вот даже сейчас я пою себе. Там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
10: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Business FM.
9: «Между делом» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. На месте атаки беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области обнаружены произведенные на Украине компоненты. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Беларуси Валентин Рыбаков. По его словам, среди найденных деталей блок управления детонатором, сам детонатор и аккумулятор украинского производства. Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство крылатых ракет большой дальности «Скальп». Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров. По его словам, консультации продолжаются с французским правительством и компанией-производителем. Однако говорить о конкретных договоренностях пока рано. Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов в России. На встрече с премьером она предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные деньги, а также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможности их более редкого проведения для экономии средств. Также отметила спикер Верхней Палаты Парламента, ненужные форумы отвлекают от работы участвующих в таких мероприятиях госслужащих. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Она победила команду Японии. Причем бразильцы проигрывали со счетом 0-1, однако вырвать победу смогли в добавленное время. Результат 2-1. Играли в Хьюстоне. На предварительном этапе сборная Бразилии заняла первое место в группе С. В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем матча Норвегия Кот-д'Ивуар. Матч пройдет 30 июня. Игра второго раунда плей-офф с участием Бразилии пройдет 5 июля. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Бизнес ФМ. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
14: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
15: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
14: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
16: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
14: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
17: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
14: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
13: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
14: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и из некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
18: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили. Но, тем не менее, сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
20: Что могло
2: могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
18: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
0: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречу с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы «Мир». Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
20: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
21: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
20: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджет, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
21: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
20: Ну, я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые

0: Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они и трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
2: Летом на бизнес FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустином. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСК Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечит цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
4: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 6 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка.

0: Языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
1: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетитора, из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
0: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
2: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час. В зависимости от того, к чему мы готовим. К ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
0: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
3: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
0: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
4: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты отвернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
5: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие российские флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
6: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами, стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора, это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
7: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом, никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
5: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
8: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речь слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
5: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
4: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет Коммерсант. Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на Business FM.
9: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
10: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
9: Как появлялись города на Business FM.
11: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
12: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупной градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в супер-ячейках. Так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности. А в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков йодидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
11: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матче минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Микрон, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменения до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
15: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживленный спрос. Ну, сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке, поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
4: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщил, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7%, а эталон вырос почти на 5%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
16: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
17: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
18: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
17: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
19: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
17: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
20: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
16: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском Союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
21: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
22: А что-то может быть дешевеет, нет?
21: Не было такого. Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
16: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
23: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителя. двигателей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и вычистившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
16: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
1: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто распределяется.
16: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть. Но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
2: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung SK Hynix, которая на двоих занимает почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Микрона брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
2: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
22: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
2: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
0: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
6: А доступно ли все это будет нам?
0: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
4: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Николай Бердяев.
8: Государство существует не для того, чтобы на земле был рай, а для того, чтобы на земле не было ада.
7: Наизусть. На Бизнес FM.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
25: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложно
14: сложности в экономической ситуации заставляет некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
5: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентство, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
6: А насколько это сейчас дорого?
5: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительно избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
14: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованию. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
9: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которую его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом, и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
14: Татьяна Баскина, зам гендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефти «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах, подробности утром на Бизнес FM. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов.
4: Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
10: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, я напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 91-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около $20,000. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – Assessment Center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка. За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация о компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне. А ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решение, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики. Что касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
13: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. На месте атаки беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области обнаружены произведенные на Украине компоненты. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Беларуси Валентин Рыбаков. По его словам, среди найденных деталей блок управления детонатором, сам детонатор и аккумулятор украинского производства. Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство крылатых ракет большой дальности «Скальп». Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров. По его словам, консультации продолжаются с французским правительством и компанией-производителем. Однако говорить о конкретных договоренностях пока рано. Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов в России. На встрече с премьером она предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные деньги, а также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможности их более редкого проведения для экономии средств. Также отметила спикер Верхней Палаты Парламента, ненужные форумы отвлекают от работы участвующих в таких мероприятиях госслужащих. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Она победила команду Японии. Причем бразильцы проигрывали со счетом 0-1, однако вырвать победу смогли в добавленное время. Результат 2-1. Играли в Хьюстоне. На предварительном этапе сборная Бразилии заняла первое место в группе С. В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем матча Норвегия Кот-д'Ивуар. Матч пройдет 30 июня. Игра второго раунда плей-офф с участием Бразилии пройдет 5 июля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются.
1: Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
18: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
19: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
18: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
20: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
18: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
21: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
18: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
23: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
18: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют соответствует уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и из некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
2: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
3: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
2: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
0: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР.
1: Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
7: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
8: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
7: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
8: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
7: Ну, я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитент.
8: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
7: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с учетом.

0: заказах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
1: Зверски богатые на Бизнес ФМ. Успеть сегодня. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустином. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСК Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечит цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает второе место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
4: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
5: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
4: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов, сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников,

0: сотрудников репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
1: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов, и, соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса, и заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса, а в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше.
0: Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь готовке, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
2: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
0: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
3: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты отвернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
4: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держа флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
5: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус. Я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
6: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснил отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом, никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
4: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала Cry Me a River T30 Леша Горбаш.
7: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песне. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
4: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
8: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет Коммерсант. Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на Бизнес-ФМ.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом.РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет. 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 25-м году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на Business FM.
11: Вы
9: слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитекер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Микрон, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
12: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживленный огромный спрос. Ну, сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
8: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщил, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
13: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе. Уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
14: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
15: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
14: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
16: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
14: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
17: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
13: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
18: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
19: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было
18: такого. Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
13: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
20: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок, рядовой, обычный, с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителя, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и вычистившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
13: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
21: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60 все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
13: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
1: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
1: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Form Analytics Алексей Бойко.
22: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
1: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона.
8: Напомню, WhatsApp принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
0: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет. И они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
5: А доступно ли все это будет нам?
0: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенный какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
8: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram в соцсетях, отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен.
23: Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.
6: Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
24: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
24: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
25: Это
4: хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
5: А насколько это сейчас дорого?
4: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезное положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
8: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
7: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом, и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
8: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах. Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
9: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция. После 17 недель падения учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, я напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
8: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около $20,000. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре структуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
6: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. На месте атаки беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области обнаружены произведенные на Украине компоненты. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Беларуси Валентин Рыбаков. По его словам, среди найденных деталей блок управления детонатором, сам детонатор и аккумулятор украинского производства. Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство крылатых ракет большой дальности «Скальп». Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров. По его словам, консультации продолжаются с французским правительством и компанией-производителем. Однако говорить о конкретных договоренностях пока рано. Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов в России. На встрече с премьером она предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные деньги, а также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможности их более редкого проведения для экономии средств. Также отметила спикер Верхней Палаты Парламента, ненужные форумы отвлекают от работы участвующих в таких мероприятиях госслужащих. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Она победила команду Японии. Причем бразильцы проигрывали со счетом 0-1, однако вырвать победу смогли в добавленное время. Результат 2-1. Играли в Хьюстоне. На предварительном этапе сборная Бразилии заняла первое место в группе С. В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем матча Норвегия Кот-д'Ивуар. Матч пройдет 30 июня. Игра второго раунда плей-офф с участием Бразилии пройдет 5 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами. Это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
14: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
15: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
14: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
16: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
14: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
17: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
14: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
18: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
14: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
2: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже, несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
13: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
2: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
19: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречу с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
20: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
21: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
20: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств. тоже, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
21: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
20: Ну, я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банк-эмитент.
21: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
20: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
19: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
0: О скупости и скверном нраве владелицы гостиничной империи Леоны Хелмсли ходили легенды. Когда за неуплату налогов миллиардершу посадили на 1.5 года в тюрьму, жители Нью-Йорка отмечали это событие так же широко, как чемпионство Янкис в лиге по бейсболу. Это не прибавило Хелмсли любви к людям. В завещании она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала $12 миллионов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое?

0: Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Наизусть. Козьма Прутков. Если спросят у тебя, что полезнее, солнце или месяц, отвечай, конечно, месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц – ночью. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКО Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
3: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 6 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
4: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
3: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов – сезонности, количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
5: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные варьируются от 2000 до 3000 за час. В зависимости от того, к чему мы готовим. К ОГЭ, к ЕГЭ.

0: или просто для себя.
1: Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
2: По математике разброс цен от 1500 до 6-8000 за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
3: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
2: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
4: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
5: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
6: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю, забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус. Я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
7: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
5: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Край Мяй Ривер Т-30» Леша Горбаш.
8: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речь слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песни просто максимально понятны какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
5: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
9: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
11: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
12: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Вот это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе. Там йо, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. И иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
11: Риад Мамадов. Пианист, композитор. Кира Альтман. Бизнес ФМ.
10: «Между делом» на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Микрон, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
15: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживлен спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
14: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщил, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс
4: 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели. На торгах Мосбиржи, например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
16: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе. Уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
17: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
18: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
17: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
19: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
17: Игорь Рибельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
20: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
16: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском Союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
21: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
22: А что-то может быть дешевеет, нет?
21: Нет, дешевеет, такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
16: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
23: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
16: Топливо – это кровь экономики, и если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании – продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику, продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
24: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, вопрос, как распределяется.
16: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
0: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung SK Hynix, которая на двоих занимает почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
0: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
2: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на два года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
0: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Мессенджеры, так сказать, первой волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме скажем так, повторил придумку многих других.
5: А доступно ли все это будет нам?
3: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться, а уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенный какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
6: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводят юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 91-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
7: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании-корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
8: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
5: А насколько это сейчас дорого?
8: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительно избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
9: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
11: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом, и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
9: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
12: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения. учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение. Во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, я напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
9: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
13: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
14: Не проблема. Заказываем во вкус Вилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
10: Вкус Вилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус Вилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкус Вилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-253-671.
15: Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупная градина похожа на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в супер-ячейках, так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности, а в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков йодидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
15: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
17: В Москве 6 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Российские силы ПВО сбили над Москвой 50 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты. Столичные аэропорты Жуковский и Домодедово возобновили свою работу в штатном режиме. Аэропорт в якутском городе Мирный закрыли после выкатывания самолета авиакомпании «Сибирь» за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел после посадки. В тот момент на борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. При этом воздушное судно имеет повреждения, сообщили в транспортной прокуратуре. Российский фигурист и двукратный чемпион Олимпийских игр Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России. Как сообщила ТАСС, партнерша Дмитриева, олимпийская чемпионка Оксана Казакова, причиной смерти спортсмена стало расслоение аорты. Дмитриев также являлся трехкратным чемпионом Европы в парном катании, дважды победил на чемпионате мира по этому виду спорта. Последние годы жизни он занимался тренерской работой в Петербурге. В результате взрыва в Монако пострадали 3 человека. Все ранены являются гражданами Украины, членами одной семьи. Это мужчина и женщина, а также подросток. Они находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу Ниццы. Ранее телеканал BFM сообщал, что среди пострадавших могут быть россияне, но эта информация не подтвердилась. Власти назвали произошедшее терактом. По предварительным данным, неизвестный с рюкзаком появился на улице, после чего прогремел взрыв, подозреваемый скрылся. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. До 40 выросло число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива. Где-то лимиты 60 литров, где-то всего 20. В Орловской области отпуск бензина привязали госномерам, а с перекупщиками власти по всей стране начали бороться. Внезапно отзанимались. Наша слушательница рассказала, как купила годовой абонемент на фитнес, а клуб вскоре закрылся и деньги не возвращают. Что можно делать в такой ситуации, мы спросили юристов. Семейная ипотека с завтрашнего дня не поменяется. Власти объявили, что не будут менять условия до 1 октября. Параметры продолжают обсуждаться. На фоне этих новостей бумаги российских застройщиков резко выросли. Все подробности в нашем эфире. Якутия, Башкирия, Приморье, Орловская область. Еще в 4 субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области к ограничениям подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машин. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье 2,3, в понедельник 4,5 и так далее, по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 субъектов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
20: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
21: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
20: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
22: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. Двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
20: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
23: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
20: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
24: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
20: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Эта мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
15: прямо сейчас.
19: Росавиация сообщила, что московские аэропорты Домодедово и Жуковский вновь приостановили работу. Я напомню, что по последним данным 50 дронов было сбито на подлете к столице, начиная с полуночи. Бизнес ликвидирует долги, остаются. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась жительница подмосковной Балашихи, купившая годовой абонемент в фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Здорожного.
0: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
1: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб с названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так. Только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую получается администрацию, говорим, что мы вот только приобрели, вот март-апрель, совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
0: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор, получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
2: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования, и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти двумя путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии. А если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
0: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Севериной, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владельца компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока и полиция помочь пострадавшим не смогла или не захотела, комментирует юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
4: Вот эти действия, их можно еще и квалифицировать как мошеннические. Нужно кооперироваться, обращаться в правоохранительные органы. Бывает так, да, это печальная наша действительность, что правоохранительные органы выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На первоначальном этапе чаще всего так происходит, но нужно это постановление обжаловать. Здесь либо прокурор может отменить такое постановление, либо суд, либо чаще всего, конечно, правоохранители, они сами назначают такую допроверку.
0: Ранее «Бизнес-ФМ» уже рассказывала, как компания с долгами прекращает работу и взыскать с нее нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, «Бизнес-ФМ».
19: Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей. Один из источников рассказал, что ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
5: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
3: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств в бюджет, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
5: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
3: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы и есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитенты.
5: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
3: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
19: Олег Букремишев, профессор МГУ, сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, и ведутся диалоги с участниками рынка.
6: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа.

0: глубокой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С 1 июля российский бизнес войдет в новый регуляторный цикл. Государство отменит штрафы за просрочку нулевых деклараций, запустит льготные кредиты для МСП, одновременно усилив цифровой контроль в закупках, документообороте и клиентской идентификации. Для компании это означает не столько снижение нагрузки, сколько перераспределение издержек. Меньше рисков за формальные нарушения, но больше требований к данным, процедурам и цифровой инфраструктуре, отмечают эксперты. Так, с июля малые и средние предприятия смогут получить кредиты по ставке на уровне ключевой ставки Центробанка. Лимит программы составит до 150 миллиардов рублей, максимальная сумма займа до 50 миллионов, срок до 3 лет. На фоне дорогих денег и последствий налоговой реформы это может поддержать компании, которым нужно пополнить оборотный капитал или профинансировать развитие. Еще один вектор – перевод отношений сервисов в цифру. С 1 июля стартует эксперимент по более широкому использованию квалифицированной электронной подписи в государственных и коммерческих услугах. Для банков, маркетплейсов и компаний с сильными онлайн-каналами это может ускорить онбординг клиентов и заключение договоров, но потребует дополнительных вложений в кибербезопасность и юридическую настройку процессов. В июле пустят дополнительные поезда Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Это связано с высоким спросом. Дополнительные рейсы запустят 3 и 11 июля из столицы Приволжья и 4-12 июля из Санкт-Петербурга. Поезд будет останавливаться во Владимире, Твери и Балагом. Пассажиры смогут приобрести билеты в плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ. Также в состав войдут вагон-ресторан и штабной вагон с местом для маломобильного пассажира. Объект культурного наследия «Дом Рукавишникова» на Большой Печерской, 21 в Нижнем Новгороде, приобрела компания депутата ЗАГС Собрания Антона Ананьина «Окский технопарк». Объект реализовали по начальной цене за 60 миллионов рублей. Дом построен в 1888 году как часть городской усадьбы купца Рукавишникова. Нижегородцам он известен как одно из мест действия фильма Алексея Балабанова «Жмурки», рассказал замгубернатор Егор Поляков. Покупателю предстоит выполнить работы по восстановлению ОКН в течение 3 лет. Среди возможных видов будущего использования здания, культурно-общественный центр и ресторан. В Нижегородской области практически каждый второй водитель имеет повышенную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков. Этот показатель региона превышает средний российский уровень. В целом по стране доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду выросла на 6% за год. Лидером остается Москва. Максимальную скидку по ОСАГО там имеют почти 53% водителей. Второе место занимает Санкт-Петербург. В числе регионов с высокой долей аккуратных водителей также Пермский край, Московская и Рязанская области. Мобильные операторы хотят устанавливать сотовые вышки на территории вузов. Большая четверка уже обратилась за разрешением в Роспотребнадзор. Сейчас устанавливать базовые станции на территории университетов запрещают санитарные правила. В Минцифре поддержали инициативу. Там считают, что действующий запрет ухудшает качество мобильной связи интернета для студентов и преподавателей, а также мешает развитию сетей, пишут Коммерсант. В Роспотребнадзоре сообщили, что уже рассматривают возможность изменить правила. После согласования проект вынесут на общественное обсуждение. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» ставит задачу вернуться в российскую премьер-лигу по итогам предстоящего сезона, заявил главный тренер Вадим Гаранин на открытой тренировке для СМИ. По его словам, состав команды заметно обновился. Акцент сделан на молодых игроках с учетом регламента первой лиги. Тренер не исключил дальнейшие трансферы, в том числе на выход. В клубе рассчитывают на усиление конкуренции в составе, в том числе на вратарской позиции, после подписания Ислама Имамова. Гаранин отметил, что новичок несколько лет подряд держит хорошую планку и должен доказать право на статус основного голкипера. Напомню, клуб покинул РПЛ по итогам прошлого сезона. В новом он будет играть в первой лиге. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок.

0: поездах за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Ларина 28П. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28П. Самосчет приветственный выход действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и до плюс 26 градусов. Вечером прохладнее, плюс 23, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 17.
1: Валюта.
2: На 30 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
3: В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на оказание охранных услуг для универсального спортивного комплекса с искусственным льдом «Ледовый дворец на Стрелке», сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Ледовый дворец». Начальная максимальная цена контракта составляет почти 62 миллиона рублей. Подрядчика ищут на период с 1 августа текущего года по 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в отборе принимаются до 13 июля. Подведение итогов запланировано на 16 июля. «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать продукцию «Феррера Руссия». По данным издания РБК, речь идет о товарах под брендами «Киндер», «Рафаэлла», «Нутелла», «Феррера Роше», «Тик-Так» и «Буэна». В группе X5 подтвердили эту информацию. В компании объяснили решение тем, что поставщик слишком повысил отпускные цены, а действующие условия сотрудничества перестали быть выгодными. Уточняется, что продукция фирмы в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» осталась чуть более чем на месяц. Сейчас холдинг X5 договаривается о возможном сотрудничестве с другими российскими изготовителями и поставщиками сладостей из дружественных стран. Российские дилеры столкнулись с нехваткой седанов «Волга» C50 спустя 10 дней после старта продаж. Покупателям приходится оформлять предзаказ автомобиля и ждать следующую поставку, пишут журналисты «Автоньюз», которые побывали в фирменных салонах возрожденного в Нижнем Новгороде бренда. В одном из дилерских центров сообщили, что большинство моделей и комплектаций есть в наличии, однако именно C50 в версии «Комфорт» отсутствует. В другом рассказали, что есть 3 черных седана C50, но один из них забронирован, а другие 2 используются для тест-драйвов. При этом дилеры подчеркивают, что «Волги» стоят дешевле аналогичных моделей «Джили». Российские версии имеют более скромное оснащение, однако и обслуживание обходится примерно на 30% дешевле. Нулевое ТО и вовсе для них не требуется. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Подробности.
3: Сегодня в гостях у «Бизнес-ФМ Нижний Новгород» врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Анастасия Сергеевна, расскажите, пожалуйста, в каком возрасте начинаются основные проблемы с глазами, ну, например, да, катаракты, глаукома, и что делать, чтобы этого избежать или хотя бы отсрочить появление этих заболеваний?
4: Принято считать, что первые возрастные изменения начинаются примерно в 45-50 лет. Называется это пресбиопия, изменение зрения вблизи, да, и в дальнейшем наш глаз претерпевает определенные изменения, и уже мы ждем в возрасте примерно 60-70 лет такие заболевания, как катаракта. Катаракта – это возрастной процесс, действительно. Этот процесс, я люблю сравнивать, да, как седые волосы будут абсолютно у всех. То есть это процесс видоизменений и некое выстарение организма, да, в процессе жизнедеятельности. Существуют различные методы такого профилактического, скажем так, воздействия, да, это использование различных витаминных капель, комплексов препаратов. Но и в целом необходимо вести, да, здоровый образ жизни с правильным питанием, потому что катаракты – это нарушение обменных процессов, в том числе в организме. Но все равно генетика, какой-то образ жизни, какие-то факторы, с которыми нам приходится сталкиваться в течение жизни, они в любом случае дадут о себе знать. И все же развитие катаракта, оно неизбежно на самом деле. Как я люблю говорить, для этого у каждого свой возраст. Глаукома же на самом деле является генетическим фактором, и здесь невозможно предсказать, предугадать или сделать какие-то дополнительные мероприятия, которые бы могли от нее обезопасить. Пожалуй, здесь просто своевременный скрининг и посещение врача сможет своевременно определить какие-то предпосылки к глаукоме или ее какие-то начальные стадии, что в перспективе даст возможность нам на ранних стадиях с ней начать работать и стабилизировать внутриглазное давление и зрение пациента, чтобы оно в дальнейшем не ухудшалось и служило нам как можно дольше.
3: Но еще вопрос, как часто? Ну, вообще советуют, да, ходить к офтальмологу раз в год. Есть ли какие-то рекомендации, возможно, для людей, которые постоянно сидят за компьютером, или для каких-то особых профессий, которые должны чуть почаще ходить или чуть больше уделять внимание своему зрению?
4: Если это пациенты, у которых все-таки выраженная зрительная нагрузка, раз в год это обязательно. В остальном мы прислушиваемся к своему организму. В каком плане? Если мы чувствуем, что зрение стало немного мутное и при моргании это улучшается состояние на какое-то время, либо вообще есть проблемы с фокусировкой, то есть человек, да, смотрит в компьютер или смотрит на текст и понимает, что ему нужно долго фокусироваться и сосредотачиваться на определенном там предмете или тексте, это говорит о том, что может быть либо спазм глазной мышцы, то есть напряжение ее избыточное, которое требует уже корректировки и лечения, либо развитие синдрома сухого глаза дает некоторые замыливания, и после моргания, как правило, пациенту на какое-то время становится легче, но это не панацея, тут нужно также лечиться, да, при помощи глазных капель это состояние нивелировать. Поэтому, как только мы почувствовали вот такие первые тревожные симптомы и жалобы, мы должны обратиться к специалисту. Возможно, это будет через полгода, да, возможно, это будет и чаще. То есть, если нет сопутствующей патологии, хронических каких-то заболеваний, то раз в год или при наличии жалоб. Мы так любим писать в своем консультативном заключении. Если пациент страдает гипертонией, сахарным диабетом, это могут быть и молодые пациенты, которые имеют такие сопутствующие заболевания. Заболевания, связанные с проблемами суставов, например. То здесь к офтальмологу следует приходить чаще, или с проблемами, установленными на сетчатке, допустим, да, которые уже выявлены на приеме у офтальмолога. А здесь уже доктор может порекомендовать и более частые визиты, например, раз в полгода.
3: Я напомню, что сегодня в гостях у Business FM была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко-Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
4: Спасибо, благодарю. До встречи.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
0: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
1: «Агат». Покупай выгодно.
0: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Курс истории или история курса.
5: В 1919 году в обращение был выпущен первый советский рубль, но его эмиссия привела к чудовищной инфляции. Если в 1920 году доллар стоил 256 рублей, то всего через 3 года за него просили 2 миллиона 300 тысяч. Чтобы стабилизировать ситуацию, в 1923 году правительство выпустило советский золотой червонец, который по золотому стандарту приравнивался к 10 рублям царского периода. И уже в том же 23-м курс установился на уровне 2 рублей 22 копеек за доллар. В 1947-м червонцы и казначейские билеты были обменены на новые деньги. После реформы 61-го года, когда рубль был деноминирован на порядок, официальный курс советской валюты вырос с 5 рублей 10 копеек до 90 копеек за доллар. Примерно в таком официальном соотношении к американским деньгам.
1: Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены 419 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны. А ранее мэр столицы Сергей Собянин информировал, что ПВО сбили над Москвой 50 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты. Аэропорты Жуковский и Домодедово возобновили свою работу в штатном режиме. Князь Монако Альбер II осудил первый в истории Монако теракт, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе влиятельный украинский бизнесмен. Накануне СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако. В результате травмированы мужчина, женщина и подросток. Они в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По предварительным данным, один из них – это Вадим Ермолаев. СМИ называют его украинским олигархом, гражданином Кипра. Сборная Марокко завоевала путевку в 1/8 финала чемпионата мира. В матче 1/16 финала марокканцы победили команду из Нидерландов. Основное время встречи в Мексике завершилось со счетом 1-1. Марокканцы были сильнее в серии пенальти 3-2. В 1/8 финала Марокко сыграет с Канадой. Ранее бразильская сборная вышла в 1/8 финала чемпионата мира, одержав победу над Японией 2-1. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Спецоперации продолжатся, компромиссов не будет. Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции Москвы по СВО. Все это на фоне обострения на белорусском направлении. На точке, в которой больше нет духа Анкориджа, через минуту Георгий Бофт. Получить визу в ЕС становится еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи для россиян до 45 дней. Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра. Что происходит? Ждать ли дальнейших ужесточений? Индекс Мосбиржи на утренней сессии растет на 0,5%, 2361 пункт. Я напомню, что вчерашние торги основной индикатор закрыл ростом на почти 3% и достиг отметки 2350. При этом рубль укрепился еще на 1% к юаню. Все подробности в нашем эфире. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По словам президента, Запада и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Также он ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «В наши планы спасение киевского режима не входит», – подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозы Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как развивается ситуация, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
8: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные и потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в российскую конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавшихся для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси, что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательно, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
7: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Каковы причины и что на этот раз изменилось? Об этом Диана Чебанова.
9: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» «Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
10: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отделов посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
9: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие, более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически 2-месячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
11: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она негласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали ужесточать. Соответственно, можно делать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
9: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре на южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Продолжит Валерий Убадоев.
12: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
12: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Form Analytics Алексей Бойко.
14: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на два года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
12: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Реклама.
15: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
16: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
17: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
19: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов. Инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
7: В Москве 7:47. Пришло ли время выйти в кэш? Российский рынок вошел в медвежью фазу. Надолго ли это? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
1: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
20: Друзья, всем доброе утро. Когда в портфеле ты видишь только красное, то, естественно, появляется ощущение, что дальше будет еще хуже. Это психология так работает. Отсюда, кстати, типичная реакция. Желание полностью быстро выйти в кэш. Как говорится, мама, роди меня обратно, не хочу больше на все это смотреть. Причем выйти в кэш пока не поздно. Но действительно ли такая стратегия оправдана сейчас? С одной стороны, мы уже вошли в полноценный медвежий рынок. С другой стороны, такие панические распродажи наш рынок уже проходил и проходил не раз. Например, подобное было в 2022 году. Между прочим, геополитический шок тогда уронил рынок на 55%. А восстановление, кстати говоря, заняло почти 18 месяцев. Тогда разворот начался с понимания, что бизнес продолжает работать, а экспортная выручка сглаживает удар. Сложно сказать, что именно станет триггером разворота на этот раз. И главное, когда это произойдет. Поэтому имеет смысл придерживаться достаточно консервативной стратегии. Основной акцент сделать на дивидендной истории, ну и вообще на дивиденды, поскольку это живые деньги. Среди наших фаворитов это Сбербанк, ВТБ, МТС. Доходности по этим бумагам выше 12% и примерно находятся на уровне ключевой ставки ЦБ. Кстати, туда же относится и Дом РФ, туда же относится Ленэнергопреф. Все эти бумаги мы покупали, кстати говоря, на падениях. На фоне возможного ужесточения политики Центрального банка мы перешли из среднесрочных в более краткосрочные ОФЗ. И доходность по гашению там выше 13,5%, а купоны перекрывают инфляцию, по крайней мере, по Росстату. Конкретные бумаги мы приводили в нашем канале Биткоган в Телеграм и Максе. Опытные инвесторы могут использовать пут-опционы, кстати, они защищают портфель дальнейшего падения, ну и фьючерсы, естественно, тоже. Правда, стоят опционы совсем недешево, если ты новичок, лучше в это просто не лезть. А фьючерсы – штука вообще опасная. В целом, с учетом слабых перспектив по экономике и геополитике, я бы сейчас не заходил в рынок на все свободные деньги. Как многие любят говорить, на всю котлету, а то еще и с кредитным плечом. Важно не забывать про диверсификацию и не перегружать отдельные позиции. Ну и последнее. Если геополитика не подкинет новых неприятных сюрпризов, мы все-таки ожидаем, что во второй половине года рынок может совершить серьезную переоценку активов. Игроки могут переоценить активы, это может быть очень сильно. Друзья, с вами был основатель медиасистемы Биткоган, инвестбанкир Евгений Коган. Прошу любить и жаловать.
7: Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией, но я добавлю, сейчас на утренних торгах индекс Мосбиржи растет на 0,56%. 2362 пункта, а вчерашний день, дневную сессию, индекс Мосбиржи завершил ростом на 2,8%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись, продолжит Евгений Перельчук.
17: «Бизнес говорит».
21: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
22: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
23: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
22: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
24: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
22: Игорь Рибельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
25: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
21: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
26: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. магазинах. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
0: А что-то может быть дешевеет, нет?
26: Не было такого. Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
21: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
2: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителя, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и вычистившихся самих заправков из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
21: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
3: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяют.
21: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
5: Зверски богатые на Бизнес ФМ. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 7 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 419 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены в приграничных с Украиной областях, а также в Ростовской, Саратовской, Тамбовской областях, над Московским регионом, Кубанью и Крымом. В Гомельской области обнаружен дрон, аналогичный тому, что совершил атаку на автобус с детьми под Брянском. Об этом сообщил на срочном заседании Совбез ООН постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков. По его словам, беспилотник обнаружили 17 июня, в тот же день, когда другой дрон атаковал автобус под Брянском. Рыбаков добавил, что Белоруссия находится в эпицентре регионального противостояния. В воздушное пространство страны попадали и продолжают попадать беспилотники. В результате их падения имеются повреждения на территории республики. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф отправился в столицу Катара Доху. Сегодня там ожидаются американо-иранские переговоры, сообщил ранее Трамп. В то же время официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре. Жители Камчатки, который дарил незнакомкам ворованные розы, приговорили к обязательным работам, сообщает прокуратура. Мужчина пару раз совершал кражу цветов из салона и дарил их неизвестным женщинам. Так он хотел познакомиться. Общая сумма ущерба составила 15,5 тысяч рублей. Стоимость букетов романтик пообещал возместить добровольно. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Планку требований к топливу снижают, чтобы повысить предложение на рынке. Власти могут на год разрешить выпуск импорт бензина и дизеля стандарта Евро 2, 3 и 4. Пишет Коммерсант. Безопасно ли будет это топливо для новых автомобилей? Между тем, до 40 выросло число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива. Где-то лимиты 60 литров, где-то 20. В Орловской области отпуск бензина привязали к госномерам. С перекупщиками власти начали бороться. Отзанимались. Наша слушательница рассказала, как купила годовой абонемент на фитнес, а клуб вскоре закрылся, и деньги не возвращают. Что можно сделать в такой ситуации, мы спросили у юристов. Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск импортбензина и дизельного топлива Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 могут разрешить до июля 2027 года, пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Эта мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая. Говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
8: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный час Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи. И это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте. И те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну, и для экологии, опять же, по нынешним меркам, это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием, там, АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации, мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
7: Станислав Митрохович. А тем временем еще в 4 субъектах Якутии, Башкирии, Приморье, Орловской области начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области ограничения подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машины. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, которые начинаются на 0,1, в воскресенье с 2 и 3, в понедельник 4 и 5 и так далее по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
9: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
10: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
9: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
11: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
9: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
12: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
9: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
13: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
9: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Бизнес ликвидирует, а долги остаются. В нашу редакцию обратилась жительница подмосковной Блошихи, купившая годовой абонемент на фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Здорожного.
1: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
14: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так? Только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую, получается, администрацию, говорим, что мы вот только приобрели, вот март-апрель, совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
1: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор и получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнер» Александр Забейда.
15: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти двумя путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии, а если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
1: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Севериной, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владелец компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока и полиция помочь пострадавшим не смогла или не захотела. Комментирует юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
16: Вот эти действия, их можно еще и квалифицировать как мошеннические. Нужно кооперироваться, обращаться в правоохранительные органы. Бывает так, да, это печальная наша действительность, что правоохранительные органы выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На первоначальном этапе чаще всего так происходит, но нужно это постановление обжаловать. Здесь либо прокурор может отменить такое постановление, либо суд, либо чаще всего, конечно, правоохранители, они сами назначают такую допроверку.
1: Ранее бизнес ФМ уже рассказывала, как компания с долгами прекращает работу и взыскать с нее нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 июля. Театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира, приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Валюты. Валюты. Израильский шекель был введен в обращение в 1980 году. Изначально слово «шекель» означало меру веса, которая в разные времена могла составлять от 9 до 17 граммов. Самые древние шекели уже как деньги известны со 2 века до нашей эры. Сегодня шекель в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ.
5: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
18: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний».

0: Центробанк 8 раз сокращает продажи валюты. С июля регулятор уменьшит объем ежедневной продажи иностранных денег с 4,5 миллиардов до 580 миллионов рублей. При этом в ЦБ уточнили, что решение не окончательное. Во втором полугодии объем операций будет меняться ежемесячно с учетом действий Минфина. В Банке России пояснили, что нынешний объем продаж связан с ранее проведенными инвестициями из Фонда национального благосостояния. Также с 1 по 6 июля ЦБ будет покупать валюту по бюджетному правилу на 9,5 миллиардов рублей в день. Объем дальнейших операций будет зависеть от решений Минфина и Банка России. Новые пункты аэродоставки появятся в Советском районе Нижнего Новгорода. На сегодняшний день услуга доступна жителям Новой Кузнечихи и Бора, где организованы специальные площадки для приема и выдачи грузов. Недавно специалисты также испытали полеты между улицами Костина, Голубева и Геологов. Эти маршруты планируют использовать при дальнейшем развитии сети в Советском районе. Для выполнения полетов используются беспилотные воздушные суда мультироторного типа «Курьер-30» нижегородской компании «Клевер Коптер». Они рассчитаны на доставку мелкогабаритных грузов, товаров первой необходимости и продовольственных товаров. Главным преимуществом аэродоставки считается скорость. Перевозка груза может занять около 15 минут, что особенно важно при высокой загруженности городских дорог. Транспортные компании начали уведомлять клиентов о грядущем росте тарифов на фоне перебоев с поставками дизельного топлива, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По данным издания, часть автоперевозчиков планирует увеличить ставки как минимум на 10% с 1 июля. Помимо физической нехватки топлива, на рентабельность бизнеса влияет сокращение скидок по топливным картам. Если ранее дисконт достигал 16%, то сейчас он сократился до 3,5% или полностью исчез. Особенно уязвимыми оказались индивидуальные предприниматели, на которых распространяются лимиты отпуска топлива для физлиц до 60 литров. Пластиковую карту жителей Нижегородской области теперь можно использовать как электронный ключ от своего подъезда. Функция доступна в домах, где установлен современный домофон «Дом.ру», сообщили в региональном правительстве. Чтобы активировать карту-ключ, нужна постоянная подтвержденная регистрация места жительства на портале госуслуги. При смене адреса регистрации карта автоматически перепривяжется к новому дому. Отключить доступ к домофону можно в любой момент через личный кабинет на сайте проекта «Карты жителей Нижегородской области». Ранее ее интегрировали с другими региональными ресурсами, к примеру, с помощью карты жителя можно оформить пропуск в некоторые спортучреждения или абонемент в ФОК. На портале можно найти действующие в Нижегородской области точки бесплатного Wi-Fi. Там же появился сервис «Поиск пропавших животных», в работу которого внедрен искусственный интеллект. В центрах здоровья Нижнего Новгорода начали проводить бесплатные обследования для любителей фитнеса. Желающие могут пройти углубленный анализ состава тела, который помогает подобрать безопасную программу физических нагрузок и питания. Аппаратура с высокой точностью определит объем внутриклеточной жидкости и биологический возраст человека. Как отмечают медики, основная задача диагностики заключается не только в расчете индекса массы тела, но и в выявлении скрытых рисков для здоровья, чтобы предотвратить возможные травмы и перегрузки. Центры здоровья работают на базе поликлиник номер 430 Нижнего Новгорода. Пройти обследование могут все желающие, включая жителей, не прикрепленных к данным поликлиникам. Обследование в центре здоровья проводится бесплатно при наличии полиса ОМС. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги, отмечают фитнес-эксперты. По их словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние, а первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и до плюс 26 градусов. Вечером прохладнее, плюс 23, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 17.
1: Валюта.
2: На 30 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на оказание охранных услуг для универсального спортивного комплекса с искусственным льдом «Ледовый дворец на Стрелке», сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Ледовый дворец». Начальная максимальная цена контракта составляет почти 62 миллиона рублей. Подрядчика ищут на период с 1 августа текущего года по 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в отборе принимаются до 13 июля. Подведение итогов запланировано на 16 июля. «Пятерочка» и «Перекресток» перестали закупать продукцию «Феррера Руссия». По данным издания РБК, речь идет о товарах под брендами «Киндер», «Рафаэлла», «Нутелла», «Феррера Роше», «Тик-Так» и «Буэна». В группе X5 подтвердили эту информацию. В компании

0: объяснили решение тем, что поставщик слишком повысил отпускные цены, а действующие условия сотрудничества перестали быть выгодными. Уточняется, что продукция фирмы в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» осталась чуть более чем на месяц. Сейчас холдинг X5 договаривается о возможном сотрудничестве с другими российскими изготовителями и поставщиками сладостей из дружественных стран. Российские дилеры столкнулись с нехваткой седанов «Волга» C50 спустя 10 дней после старта продаж. Покупателям приходится оформлять предзаказ автомобиля и ждать следующую поставку, пишут журналисты «Автоньюз», которые побывали в фирменных салонах возрожденного в Нижнем Новгороде бренда. В одном из дилерских центров сообщили, что большинство моделей и комплектаций есть в наличии, однако именно C50 в версии «Комфорт» отсутствует. В другом рассказали, что есть 3 черных седана C50, но один из них забронирован, а другие 2 используются для тест-драйвов. При этом дилеры подчеркивают, что «Волги» стоит дешевле аналогичных моделей «Джили». Российские версии имеют более скромное оснащение, однако и обслуживание обходится примерно на 30% дешевле. Нулевое ТО и вовсе для них не требуется. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу».
6: АУ «Вкус Рил» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
7: На Калининградском побережье – настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороги даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию «Бизнес ФМ» пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара – скорее исключение. Рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
8: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
7: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет. Рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
9: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
7: Но если в Калининграде жара означает переполненные плечи, пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
10: У нас речная компания отменила на эти выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
7: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
11: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
7: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
12: Деньги. До 1959 года для денежных расчетов в Нигерии использовался западноафриканский фунт, приравненный к фунту стерлингов. Собственная валюта появилась лишь с образованием Национального банка. С 1973 года денежной единицей в Нигерии является найра. На монетах и купюрах обязательно изображается государственный герб – щит с орлом, который поддерживают вставшие на дыбы кони. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Аэропорт в якутском городе Мирный закрыли после выкатывания самолета авиакомпании «Сибирь» за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел после посадки. В тот момент на борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно имеет повреждения, сообщили в транспортной прокуратуре. Князь Монако Альбер II осудил первый в истории Монако теракт, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе украинский бизнесмен. Накануне СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в княжестве на границе с Францией. В результате пострадали мужчина, женщина и подросток. По предварительным данным, все они украинцы. Один из них – Вадим Ермолаев, которого СМИ называют украинским олигархом, гражданином Кипра. Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от чествования Степана Бандеры и ООН УПА. Это запрещенная в России организация. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз, заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, у Украины будут очень большие проблемы с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ООН и УПА как национальные символы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План 9 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Спецоперации продолжатся, компромиссов не будет. Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО. Все на фоне обострения на белорусском направлении от точки, в которой больше нет духа Анкориджа. Через минуту Георгий Буфт. Российский рынок. На позитиве вчера индекс Мосбиржи прибавил почти 3%. Сейчас на утренней сессии рост примерно на процент еще. Что происходит? Вернулся ли позитив надолго? Об этом в программе «Капитал» минут через 15. Получить визу в ЕС становится еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи для россиян до 45 дней. Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра в России. Есть ли шанс отдохнуть летом в Европе для тех, кто документы еще даже не подавал? Все подробности в ближайшее время. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По его словам, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Также ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В наши планы спасение киевского режима не входит, подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозы Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как ситуация развивается, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в российскую конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавшихся для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси, что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает». Получить визу в Европу для россиян стало еще труднее. Вслед за Италией, Испания увеличила для граждан России срок выдачи до 45 суток. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. Навсегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Каковы причины, что на этот раз поменялось, продолжит тему Диана Чебанова.
4: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупить купленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» «Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
5: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов, соответственно, сотрудники визовых отдел посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
4: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически двухмесячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
6: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она негласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали ужесточать. Соответственно, можно сделать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
4: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также на американскую Micron подали в суд США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали на рынке дефицит. Из-за этого ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Продолжит Валерий Убадоев.
7: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
8: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
7: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все так же из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
9: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
7: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
14: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл Бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
15: «Вкусвилл Бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН, 121-77-200-50-671.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Британские ученые доказали. Сплетни полезны для здоровья. Специалисты решили выяснить, как сплетни влияют на мозг. Оказалось, что когда участницы сплетничали, в их мозге вырабатывалось больше окситоцина, чем, например, во время разговора о погоде. Окситоцин – так называемый гормон любви. Он выделяется при поцелуях, объятиях и во время занятия сексом. И, как выяснилось, при обмене сплетнями. Для чистоты эксперимента в исследовании участвовали только женщины. Исследователи не хотели, чтобы сексуальное притяжение добровольцев друг к другу повлияло на результаты. Кстати, мужчины, как выяснилось, сплетничают чаще. Почти 50% представителей сильного пола делились информацией, доверенной им по секрету, уже через несколько минут. Женщины хранили секрет минимум 3,5 часа.
18: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
19: Фэм.
20: Компании и корпорации.
21: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
20: Сделки.
21: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компанией переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
20: Отчеты и планы.
21: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера, государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Рейтер. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, которое позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройство пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В российской столице 8:47. Мессенджер WhatsApp ввозит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Должен напомнить, что WhatsApp принадлежит Мета, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать, полностью функцию ведут позднее в этом году. Ну, то есть работать это будет по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью как раз юзернейма. Как уточняют в самой компании WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
1: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет. И они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
19: А доступно ли все это будет нам?
1: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенный какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
2: Леонид Коник, Comnews, над тем, что WhatsApp сейчас только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети. Например, мессенджер Telegram в своем аккаунте в X отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
22: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Доброе утро, Григорий.
23: Доброе утро.
2: Утренняя сессия на Московской бирже и довольно радостно, все прям зеленое. В моменте рост был более 0,8%, сейчас поменьше, 0,6%, но все равно 2363 пункта. И это после того, как мы вчера день закрыли ростом на 2,8% по основному индексу. Вот такая вот картина. Это еще и рубль укрепился.
23: Да, здесь было синхронное движение. Ну, все российские активы, в том числе и рубль, вчера укреплялись. Ну, что это было, сказать сложно. То ли какие-то новости инсайдерские, да, может быть, кто-то что-то знает. Может быть, все банальнее. Если с рублем можно еще обосновать его укрепление тем, что ЦБ очень жестко контролирует динамику рублевой ликвидности в банковской системе. Вот буквально в последние дни спрос на рубли огромный, потому что рублей не хватает. Сегодня ЦБ как раз покажет, готов ли он предоставлять ликвидность банковской системе в рамках недельных кредитных аукционов, или все-таки будет здесь держать, как говорится, на голодном пайке, но скудность рублевой ликвидности не позволяет очень активно спекулировать крупным дилером валютным против рубля, ну и поэтому, может быть, здесь было какое-то укрепление с точки зрения сокращения спекулятивных позиций против российской валюты. А вот что касается цен на акции, ну, может быть, мы имеем дело с банальной технической коррекцией, техническим восстановлением, потому что, во-первых, рынок был сильно перепродан, все-таки падали 17 недель почти по подряд. Во-вторых, концовка квартала. В-третьих, важные технические уровни поддержки, от которых рынок, вот, если брать историю за лет 20, очень часто разворачивался и неплохо рос. Может быть, все эти факторы в итоге сработали. Но если абстрагироваться от идеи, что есть какая-то инсайдерская информация, которая там, сулит какой-то прорыв по компромиссному решению вокруг конфликта по Украине. Так что утренний рост пока не стоит как-то сильно преувеличивать. Я не удивлюсь, если там в ближайшую неделю у нас пойдет обратное движение, и, соответственно, рынки опять впадут в пессимизм. Но вчера был такой бодрый отскок. Я смотрю, даже настроение чуть-чуть повысились инвестиционные. В основном вытащили индекс Мосбиржи, акции Сбербанка и Газпрома, которые вчера неплохо отскочили. Ну, что у нас на глобальном рынке с утра? В целом, пока внешне все спокойно. Тут выходили данные по Китаю, которые, наверное, надо обязательно озвучить, потому что это перевернуло оценки американских аналитиков. Все считали, что Китай на пороге стагнации своих экспортных возможностей, но выяснилось, что гонка за искусственным интеллектом делает Китай, скажем так, главным выгодополучателем в мире, и, соответственно, спрос на экспорт из Китая резко вырос. Это привело к тому, что производственная активность Китая в июне неожиданно выросла, вопреки всем прогнозам, причем компоненты, особенно показывающие промышленный индекс активности, взлетел до максимума за год.
2: Спасибо. Через час мы продолжим программу.
22: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
5: Летом на Бизнес FM.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологии
0: технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
7: Сумма технологий на Бизнес-ФМ. Прямо сейчас.
2: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщает, 6-месячный ребенок скончался в Подмосковье после атаки беспилотников. А кроме того, в Дубне в результате падения обломков ВПЛА повреждено административное здание. Воробьев сообщает, что всего силы ПВО РФ отразили атаку 60 дронов. Это в Подмосковье.
8: Петр Достоевский.
9: Сами сделавшись лучшими, мы и среду исправим, и сделаем лучшую. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда.
8: Наизусть. На Бизнес FM.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 8 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. В результате атаки беспилотников в Московской области умер 6-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его данным, на подлете в московском регионе было сбито 60 беспилотников. Минобороны информирует, что российские военные нанесли удары дронами по 25 украинским АЗС и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами для нарушения логистики ВСУ. Также, по данным ведомства, за ночь были уничтожены 419 украинских дронов над регионами России. Столичный аэропорт Домодедово принимает и выпускает самолеты по согласованию, сообщает Росавиация. Ранее были сняты ограничения на работу в Домодедово и Жуковском. В Астрахани до 35 выросло число отравившихся некачественной едой в гастрономе. Одна женщина ранее скончалась. Все пострадавшие покупали готовую еду в магазине «Михайловский», после чего почувствовали себя плохо. Предположительно, причиной отравления стала куриная или рыбная продукция. На данный момент диагноз «сальмонеллез» подтвержден у 26 человек. В Алтайском крае прокинулся микроавтобус с гражданами Монголии. Пострадали 5 пассажиров, сообщили в правоохранительных органах. Перевернувшийся автобус не туристический. Иностранцы ехали по территории Алтайского края из Казахстана. ДТП произошло на Чуйском тракте. Водитель не справился с управлением. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держите курсом.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Стандарты требований к топливу снижают, чтобы повысить предложение. Власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4, пишет Коммерсант. Но вот вопрос, безопасно ли это топливо для новых автомобилей. До 40 уже выросло число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива. Где-то лимиты 60 литров, где-то 20. В Орловской области покупку бензина привязали госномера, а с перекупщиками власти начали бороться. Германия сенсационно уступила Парагваю, а команда Марокко выбила Нидерланды. Стадия 1/16 финала чемпионата мира 2026 продолжается. Футбольные итоги и прогнозы в ближайшем эфире «Бизнес FM». Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск и импорт бензина и дизельного топлива Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 могут разрешить до июля 2027 года. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным. Но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
10: нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты, это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи, и это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте, и те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну, и для экологии, опять же, по нынешним меркам, это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием, там, АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
25: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета. Тем временем еще в 4 субъектах Якутии, Башкортостане, Приморье, Орловской области начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области к ограничениям подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машины. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье на 2 и 3, в понедельник с 4 и 5 и так далее по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
11: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
12: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
11: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
13: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
11: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
14: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
11: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
15: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, ну, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
11: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
25: Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы – сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: И голландцы, и марокканцы — такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но и Садио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. 2 пенальти он взял, затем 2 не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол, которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекериса, главного редактора портала MyWaySport, иное мнение.
1: Ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
17: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
18: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссет. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
17: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
19: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
20: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
21: 0+.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19-го столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
23: История денег на Business FM.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
28: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, пишет РИА Новости со ссылкой на европейский источник. Представители немецкого правительства.

0: Мира, не оформляя заранее визы. Такие подсчеты сделали в ассоциации туроператоров. Эксперты учитывали как полностью безвизовые государства, так и те, где штамп в паспорт можно получить прямо на границе, оформить электронное разрешение на въезд или где возможен длительный безвизовый транзит. Так, безвиз для граждан России ввели Китай, Оман и Иордания, а в мае – Саудовская Аравия. Цены на независимых нижегородских автозаправочных станциях на 15-40% выше, чем у крупных сетей, написал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин по итогам поездки представителя регионального министерства ЖКХ по заправкам. По словам главы региона, представители министерства посетили 28 сетевых и 5 независимых АЗС. На сетевых заправках были очереди от 2 до 8 машин. Завышенные цены встречаются на частных заправках, в небольших сетях и тех, что работают по франшизе. У федеральных сетей стоимость стабильна, отметил губернатор. По его данным, в настоящее время регион обеспечен топливом. Перевозскому округу сократили субсидию на 8 миллионов рублей за нарушение при ликвидации свалок. Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила использование бюджетных средств, выделенных за последние 2 года на ликвидацию захламленных территорий. Администрация Перевозского округа заключила с компанией «Ситилюкс» доп. Соглашение об исключении с цены контракта более 400 тысяч рублей за невыполненные работы. Кроме того, из акта исключили 27 тысяч излишне оплаченных в прошлом году. Начальника управления благоустройства ЖКХ и строительства администрации округа привлекли к административной ответственности за принятие работ, не предусмотренных контрактом. Начальник отдела бухгалтерского отчета управления благоустройства ЖКХ и строительства местной администрации получил штраф 10 тысяч рублей за несвоевременную отчетность. Фестиваль «Парифест» пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 2 августа. Событие состоится на Стрелке и объединит музыку и киберспорт, сообщили организаторы. Дневная и ночная концертные программы пройдут на 3 сценах. Гостей ждут авиашоу, музыкальные выступления, кафе-зоны и другие активности. Кроме того, к фестивалю на территории открылся новый скейт-парк для всех желающих. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Искусственный интеллект впервые помог выиграть дело в суде. Случай произошел в Великобритании. По данным The Guardian, иск касался взыскания долга в 7 тысяч фунтов стерлингов. Английская юридическая компания попросила искусственный интеллект подготовить свидетельские показания и другие необходимые документы до начала процесса. В суде интересы клиента представлял адвокат. В итоге ответчика обязали вернуть долг. Юридическая фирма считает, что использование искусственного интеллекта может сделать судебное разбирательство дешевле. В этом случае подготовка дела обошлась клиенту в 400 фунтов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Самоспех приветственный. Выглядит действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
2: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и до плюс 26 градусов. Вечером прохладнее, плюс 23, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 17.
2: Валюта.
3: На 30 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: Компания «Столица Авто», как единственный участник закупок Нижегородского центра развития транспортных систем, выиграла право перевозки пассажиров и багажа по 11 муниципальным автобусным маршрутам Дзержинска в рамках брутоконтрактов. Судя по закупкам центра, компания в разы снизила стартовую цену за право перевозок и будет работать на регулярных маршрутах с 1 июля текущего года до конца марта 27-го. По ряду других маршрутов в настоящее время еще подводятся итоги торгов, пишет «Коммерсант Приволжья». Сейчас жители возят муниципальное предприятие «Дзержинско-экспресс», но оно по неизвестной причине не вышло на торги, поэтому теряет часть маршрутов. По мнению депутатов городской думы, руководство автопредприятия, вероятно, рассчитывало, что с ним продлят действующие договоры, однако областной госзаказчик выставил маршруты на конкурентную процедуру. В итоге коллектив «Экспресса», лишившись транспортной работы, опасается банкротства и сокращения, сообщил депутат Юрий Шахунц. Мэр Дзержинска Михаил Клинков заверил депутатов в том, что администрация постарается сохранить «Экспресс», в том числе за счет его работы на троллейбусных маршрутах. Нижегородский филиал «Энергосбыт Плюс» предупреждает жителей Кстово и Дзержинска об увеличившихся случаях мошенничества. Клиентам поступают сообщения в мессенджере Telegram, якобы от лица компании. Мошенники указывают название организации, размещают логотип, который немного отличается от настоящих. Они создают чаты

0: В перерасчете за коммунальные услуги указывают фамилии и даты рождения проживающих в квартире людей и просят подтвердить актуальность сведений. Далее клиентам поступают указания перейти по ссылке для проведения перерасчета. Энергосбыт Плюс обращает внимание, что сотрудники компании не создают в мессенджерах никаких чатов для клиентов, не запрашивают персональные данные и реквизиты банковских карт. Нижегородцам настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам и не сообщать коды с поступивших смс от незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись. Если диалог в мессенджере или по телефону связан с предоставлением персональной информации или кажется подозрительным, прервите общение. Нижегородский производитель мебели присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Компания «Язык мебели» стала 324-м участником федерального проекта по внедрению бережливых технологий. Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в течение ближайших 6 месяцев специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой компании проведут аудит производственных процессов, определят пилотный участок и разработают комплекс мер по оптимизации выработки. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение основам бережливых технологий. Компания «Язык мебели» специализируется на выпуске корпусной и офисной мебели, производстве металлоконструкций, металлокаркасов, а также оказывает услуги порошковой окраски. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
3: «Агат». Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Проверено практикой.
0: Итак, сегодня мы поговорим о теме, которая кажется сугубо семейной, но на практике касается очень многих предпринимателей. Когда на самом деле заканчиваются семейные отношения и почему от дня прекращения семейных отношений зависит не только судьба общей кошки, но и бизнес-активов, об этом сегодня мы поговорим с адвокатом, помощником уполномоченного по защите предпринимателей по Нижегородской области, членом профильных комиссий по защите бизнеса Ассоциации юристов России и Деловой России Врежем Давидовичем Гуляном.
4: Добрый день. Да, действительно, большинство людей уверены, что все просто. Пока брак не расторгнут, все имущество общее. Но же эти законы устроены куда сложнее. Представьте ситуацию. Мужчина и женщина заключили брак в 2000 году и стали семьей. В 2021 году, формально будучи еще мужем и женой, они перестали жить вместе. Муж переехал в другой город. У каждого появился свой бюджет, свои планы. Фактически каждый начал жить отдельной жизнью. Но расторжение брака произошло только через год по заявлению жены. За этот год жена купила машину. Муж обратился в суд с иском о разделе имущества и заявил, что половина стоимости машины должна быть ему компенсирована женой, так как машина куплена в период брака. Все вроде логично, но выяснил, что к моменту покупки автомобиля они, находясь еще в браке, не вели совместного имущества, не имели общего бюджета, не принимали совместных решений, в том числе о покупке этого автомобиля. То есть доход и имущество приобретены женой уже после фактического распада семьи. Таким образом, ключевым является не вопрос формального расторжения брака, а когда фактически закончилась семья. Это и есть прекращение семейных отношений.
0: А это как-то можно подтвердить?
4: Да, но нужно понимать, что процедура очень сложная. Одними словами здесь не обойтись. Должны быть конкретные действия, подтверждающие прекращение семейных отношений. И это должно быть зафиксировано. Переписка, аренда жилья, отдельные счета, документы о новом месте проживания, показания свидетелей и другие, что важно, объективные данные, которые могут подтвердить данный факт.
0: То есть получается, что дата прекращения отношений влияет не только на машину?
4: Конечно. Другой пример. Супруги жили вместе много лет. Муж управлял фирмой, пока его жена воспитывала общих детей. Затем разъехались, но брак не расторгли. Это, кстати, распространенное явление. Муж продолжил руководить компанией, а жена занялась своей жизнью. Через несколько месяцев на счет мужа поступил крупный бонус по итогам года. Когда начался раздел имущества, возник спор. Жена утверждала, что деньги заработаны еще в период совместной жизни. Муж говорил обратно. Семья к тому моменту уже распалась и настаивал, что это его личные средства. таких историях приходится буквально восстанавливать хронологию семейной жизни по дням. Кто где жил, кто с кем отдыхал, кто оплачивал расходы семьи, были ли совместные покупки, поездки, планы. Если выяснять, что эти деньги поступили на счет в тот период, пока они еще были вместе, то деньги будут поделены пополам. Но доказывать, что семья была еще жива на тот момент поступления денег, придется заинтересованному супругу. Здесь второй важный момент. Суд не будет угадывать дату прекращения семейных отношений. Вы должны будете сами сообщить точную дату и, что самое главное, подтвердить ее.
0: А бывает ли ситуация, когда люди уверены, что давно уже расстались, а вот у суда другое мнение на этот счет?
4: Да, довольно часто. Например, супруги живут отдельно много лет, но брак не расторгают. Муж активно развивает бизнес, покупает коммерческую недвижимость, вкладывается в акции. Но при этом жена активно участвует в его жизни. А потом происходит формальный развод. Жена подает иск о разделе имущества. Может ли она получить половину бизнеса, недвижимости и акций? Казалось бы, нет, ведь они жили отдельно. Но выяснять, что жена пользовалась автомобилем его компании. Она была устроена в одной из его фирм, заведовала в ней хозяйственными вопросами, помогала его родителям, присутствовала на семейных мероприятиях, была поручителем в кредитах, которые выдавали мужу. Да, они жили раздельно, но фактически связь семьи сохранялась. В этом случае имущество, скорее всего, будет признано совместным, а значит, мужу придется половину имущества отдать жене. Это важный момент. Раздельное проживание само по себе еще не означает прекращение семейных отношений. Гораздо важнее ответить на вопрос, продолжали ли супруги жить как семья. Деталей здесь на самом деле очень много. Ведь важно не только само время прекращения семейных отношений, но и каким образом и на чье имя приобреталось имущество. Очень часто исход дела определяется не тем, что произошло, а тем, удалось ли это подтвердить доказательствами. Разумеется, семью нужно беречь и пытаться находить выходы из кризиса. Если семью сохранить не удается, то делить имущество так, чтобы не допустить спора. Но если спор судебно неизбежен или возник помимо воли человека, к этому спору нужно подойти тщательно, чтобы защитить результат своего труда.
3: Проверено практикой на Business FM. О чем это? Blue Chips. Обыкновенные акции наиболее известных крупных и надежных компаний имеют стабильные показатели доходов и дивидендов, рассматриваются как лучший объект инвестиций на фондовом рынке, обладают высокой ликвидностью. Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в Москве. В студии Алиса Потапова. При атаке беспилотников в Подмосковье погиб 6-месячный ребенок, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, украинский беспилотник упал в Егорьевске. В результате загорелся и обрушился частный дом. Под обломками оказались двое взрослых и двое детей. Среди них младенец, который умер по дороге в больницу. По данным губернатора, за ночь силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников Подмосковья. Игровая зона ИТИР загорелись рядом с океанариумом под Геленджиком. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Инцидент произошел в селе Архипа Осиповка. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. Причины устанавливаются. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф отправится в столицу Катара Доху. Сегодня там ожидаются американо-иранские переговоры, сообщил ранее Трамп. В то же время официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре. Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок по городу сегодня. Это связано с возможными локальными перекрытиями движения на западе в центре города, сообщает столичный Дептранс. Там призвали москвичей планировать поездки на автомобиле с запасом времени и заранее продумывать маршруты. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Спецоперация продолжится, компромиссов не будет, Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО. И все это на фоне обострения на белорусском направлении. О том, как дальше может развиваться ситуация, через минуту Георгий Бофт. Семейная ипотека с завтрашнего дня не поменяется. Власти объявили, что не будут менять условия до 1 октября, и обсуждение параметров пока продолжается. Получить визу в ЕС еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи до 45 дней, а Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра в российских городах. И есть ли шанс отдохнуть летом в Европе для тех, кто документы еще даже не подавал? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По его словам, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Он также ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «В наши планы спасения киевского режима не входят», – подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозы Зеленского атаковать Беларусь. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как развивается ситуация, об этом Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт» знает.
3: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в российскую конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавшихся для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси, что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. Власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули в ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести и как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
4: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, но и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе. Последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
2: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет рыночной. Ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. Если нужна фиксированная ставка на весь срок, придется брать кредит только на 15 лет. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, и они продолжаются. Получить визу в Европу стало еще трудней. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось, выясняла Диана Чубанова.
5: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение Шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» «Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
6: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отделов посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
5: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически 2-месячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
7: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году, относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она негласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас на наоборот, начали уже стачать. Соответственно, можно сделать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
5: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
10: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM». Американец Ричард Дрю по долгу службы много времени проводил в автомастерских, где, кроме прочего, наблюдал за покраской автомобилей. И заметил, что если машину красят в два или большее количество цветов, то разделительные линии всегда получаются неровными и неаккуратными. Ричарду пришла идея сделать клейкую ленту, чтобы можно было наклеить ее со стороны одного цвета и ровно покрасить по краю ленты второй цвет. 5 лет Дрю экспериментировал с клеящими составами, которые вначале наносил лишь на края ленты. Именно поэтому ее и стали называть скотч, то есть шотландская, из-за легендарной шотландской скупости. Со временем менялся клеевой состав, ширина и плотность ленты. Появлялись и другие производители. Но название прижилось, и во многих странах мира клейкую ленту иначе как скотч не называют. Хотя, например, к Англии это не относится. Там она называется селлотейп. Имя нарицательное на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Сделки.
12: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компанией переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
0: Отчеты и планы.
12: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера, государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Reuters. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, которое позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройства пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Продолжит Евгений Перельчук.
0: «Бизнес говорит».
13: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
14: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
15: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
14: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
11: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
14: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
16: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
13: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском Союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
17: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
18: А что-то может быть дешевеет, нет?
17: Нет, дешевеет, такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
13: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
19: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и вычистившихся самих заправков из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
13: Топливо – это кровь экономики, и если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании – продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику, продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
20: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос – в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60 все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
13: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
21: Доброе утро.
2: Начнем с российского рынка. Индекс Мосбиржи как будто бы рос-рос и перестал.
21: Да, утренний энтузиазм немножечко угас, но пока в плюсе. Индекс закрывает сегодня и месяц, и квартал, тем более. Ну, судя по всему, наверное, удержим мы важный технический уровень 200-месячную среднюю, где-то в районе 2250, сейчас аж на 100 пунктов выше. Вот эти с пятницы еще с прошлого начались вот эти попытки, ну, то ли локальных покупок, то ли какая-то, может быть, информация должна прийти на рынок, может быть, инсайдеры покупали тут, естественно, участники рынка на эту тему размышляют. Но факт есть факт. Рынок вчера развернулся, и индекс Мосбиржи почти 3% прибавил. Но пока вот говорю, если абстрагироваться от идеи, что есть какая-то информация позитивная, да, но позитивная информация у нас какая может быть? Только какой-то просвет или компромисс вокруг конфликта на Украине, какое-то решение. Если этого нет, то получается, что банальное техническое восстановление, значит, риск списке уже в течение июля. Куда отсвалить снова, конечно, не остаются. Но вот, я думаю, в первую неделю июля, уже на следующей неделе, будет более или менее понятна динамика, что это было. А так, в целом, конечно, понятно, там 3-4 бумаги, имеющие большое влияние на индекс Мосбиржи, в числе которых Сбербанк, Газпром, в принципе, акции этих компаний пошли наверх и своим весом, говорится, вытащили индекс повыше. Но вот с утра видно, что все пока успокаивается. Посмотрим, как будет проходить текущий день. На рынке внутреннего долга тоже был рост. Индекс УФЗ закрылся на отметке 114. Но, естественно, вот с учетом опасения, что текущие тенденции на российском топливном рынке могут вызвать цепную реакцию в виде каскадного роста цен, а значит усилить инфляционную спираль. Все это может привести к тому, что идея о том, что ЦБ продолжит снижать ставки, как только ситуация нормализуется, эта идея может оказаться несостоятельной, потому что ЦБ вынужден будет пресекать дальнейший рост инфляционных ожиданий долгосрочных. Для этого ему придется либо держать ставки на текущем уровне, а может быть, даже в случае, если стабилизация затянется на топливном рынке и цены начнут расти, то, соответственно, может быть, и начнут намекать на готовность ужесточить денежно-кредитную политику, может быть, даже поднять ставку, но в таком случае долговой рынок может на эмоциях пойти вниз, то есть цены падать, доходности расти. Валютный рынок дождемся открытия торгов, пока вот, судя по всему, рублевой ликвидности особо не хватает, так что спекулянты толком не смогли взять преимущество в игре против рубля, вынуждены были часть позиций закрывать. На глобальном рынке в целом с утра все тихо. Китайские данные были неплохие, неожиданно резкий рост производственной активности в Китае. Индекс PMI показал лучшие результаты. Вот если брать под индексы, да, особенно промышленный и экспортный, лучший результат за год. На нефтяном рынке цены идут вниз. Brent, сентябрьская поставка $73, ну и доллар пока на глобальном рынке укрепляется. Сегодня был еще один удар по японской иене. Новый исторический минимум, вернее, новый минимум с 1986 года. Доллар показал почти 163. Банк Японии пока интервенции не проводит.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 июля, театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира, приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 6+. Знай меру. Ведро. Русская мера объема жидкости. Казенное ведро вмещало 12,3 литра. До середины 17 века ведро равнялось 12 кружкам, позже 10. Предполагают, что современный стандартный ящик на 20 бутылок – это исторически и есть объем одного ведра. Знай меру на Бизнес FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 9:58, студия Олеся Потапова. В России вступило в силу решение о 180-дневном пребывании дальнобойщиков из стран СНГ и Грузии. В случае, если они прибыли в Россию в безвизовом порядке, они смогут находиться в стране полгода. Для этого им нужно представить в электронном виде заявление о целях въезда и пребывания, приложив копии паспорта и водительского удостоверения. Срок временного пребывания на территории России профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии был увеличен постановлением правительства в апреле этого года. Эта мера направлена на обеспечение бесперебойных международных перевозок и упрощение логистических процессов. Российские военные нанесли удары дронами по 25 украинским АЗС и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами для нарушения логистики ВСУ, заявили в Минобороны. Также, по данным ведомства, за ночь были уничтожены 419 украинских дронов над регионами страны. На подлете к Москве сбито около 60 беспилотников и столько же в Подмосковье, сообщали губернаторы. После атаки дронов в Московской области скончался 6-месячный ребенок. Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от чествования Степана Бандеры и ООН УПА, это запрещенные в России организации. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз, заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, у Украины будут очень большие проблемы с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ООН УПА как национальные символы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Планку требований к топливу снижают. Чтобы повысить предложение, власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля стандартов Евро 2, 3 и 4, пишет Коммерсант. Безопасно ли это топливо для новых авто? Между тем, число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива, выросло до 40. Где-то лимит 60 литров, где-то 20. В Орловской области отпуск бензина привязали госномерам. С перекупщиками власти начали бороться. Германия и Нидерланды не осилили плей-офф. На первой же стадии отбора две национальные сборные уступили немцы Парагваю, а голландцы сборной Марокко. И все это в серии пенальти. Все подробности в ближайшее время. Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск и импорт бензина и дизельного топлива Евро-2, 3 и 4 могут разрешить до июля 2027 года. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Мера такая позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарт Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая. Говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
18: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты, это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи, и это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте, и те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам, это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием там АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
1: Станислав Митрохович, тем временем еще в четырех субъектах – Якутии, Башкирии, Приморье, Орловской области – начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области к ограничениям подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машины. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, которые начинаются на 0,1, в воскресенье – 2,3, в понедельник – 4,5 и так далее. По порядку – до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили, для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
3: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый кубик в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
4: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
3: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
22: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все, заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
3: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
23: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
3: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
24: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
3: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Сборная Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, голландцы сборной Марокко. Исход обеих встреч 1-16 решили серии пенальти. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: И голландцы, и марокканцы — такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но и Садио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. 2 пенальти он взял, затем 2 не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол, которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренцо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекириса, главного редактора портала MyWaySport, иное мнение.
6: Ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
5: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
7: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции 3 нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссе. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
5: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
8: Однажды летом.
0: летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они и трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
8: Летом на бизнес FM.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Большие пробки образовались на подъезде к деревне Ольгино в Нижнем Новгороде сегодня утром. Автомобилисты стоят как на трассе Р-158 в сторону Щербинок, так и на улице Дорожной. Судя по сообщениям из онлайн-чата Яндекс.Карт, там произошло массовое ДТП. Как пишут очевидцы, столкнулись легковушки и грузовик. Очевидцы насчитали около 10 разбитых машин. Подразделения МЧС работают на месте происшествия, пострадавших нет, деблокирование не потребовалось. Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических

0: Россиян стало больше. Этим летом соотечественники могут ездить в 111 государств и территории мира, не оформляя заранее визы. Такие подсчеты сделали в ассоциации туроператоров. Эксперты учитывали как полностью безвизовые государства, так и те, где штамп в паспорт можно получить прямо на границе, оформить электронное разрешение на въезд или где возможен длительный безвизовый транзит. Так, без виз для граждан России ввели Китай, Оман, Иордания, а в мае – Саудовская Аравия. Цены на независимых нижегородских автозаправочных станциях на 15-40% выше, чем у крупных сетей, написал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин по итогам поездки представителя регионального министерства ЖКХ по заправкам. По словам главы региона, представители министерства посетили 28 сетевых и 5 независимых АЗС. На сетевых заправках были очереди от 2 до 8 машин. Завышенные цены встречаются на частных заправках, в небольших сетях и тех, что работают по франшизе. У федеральных сетей стоимость стабильна, отметил губернатор. По его данным, в настоящее время регион обеспечен топливом. Приволжскому округу сократили субсидию на 8 миллионов рублей за нарушение при ликвидации свалок. Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила использование бюджетных средств, выделенных за последние 2 года на ликвидацию захламленных территорий. Администрация Приволжского округа заключила с компанией «Ситилюкс» доп. Соглашение об исключении с цены контракта более 400 тысяч рублей за невыполненные работы. Кроме того, из акта исключили 27 тысяч излишне оплаченных в прошлом году. Начальника управления благоустройства ЖКХ и строительства администрации округа привлекли к административной ответственности за принятие работ, не предусмотренных контрактом. Начальник отдела бухгалтерского отчета управления благоустройства ЖКХ и строительства местной администрации получила штраф 10 тысяч рублей за несвоевременную отчетность. Фестиваль «Парифест» пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 2 августа. Событие состоится на Стрелке и объединит музыку и киберспорт, сообщили организаторы. Дневная и ночная концертные программы пройдут на 3 сценах. Гостей ждут авиашоу, музыкальные выступления, кафе-зоны и другие активности. Кроме того, к фестивалю на территории открылся новый скейт-парк для всех желающих. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Искусственный интеллект впервые помог выиграть дело в суде. Случай произошел в Великобритании. По данным The Guardian, иск касался взыскания долга в 7 тысяч фунтов стерлингов. Английская юридическая компания попросила искусственный интеллект подготовить свидетельские показания и другие необходимые документы до начала процесса. В суде интересы клиента представлял адвокат. В итоге ответчика обязали вернуть долг. В юридической фирме считают, что использование искусственного интеллекта может сделать судебное разбирательство дешевле. В этом случае подготовка дела обошлась клиенту в 400 фунтов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и до плюс 26 градусов. Вечером прохладнее, плюс 23, облачность сохранится. Ночью малооблачно и плюс 17.
1: Валюта.
2: На 30 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Компания «Столица Авто», как единственный участник закупок Нижегородского центра развития транспортных систем, выиграла право перевозки пассажиров и багажа по 11 муниципальным автобусным маршрутам Дзержинска в рамках брутоконтрактов. Судя по закупкам центра, компания в разы снизила стартовую цену за право перевозок и будет работать на регулярных маршрутах с 1 июля текущего года до конца марта 27-го. По ряду других маршрутов в настоящее время еще подводятся итоги торгов, пишет «Коммерсант Приволжья». Сейчас жители возят муниципальное предприятие «Дзержинска Экспресс», но оно по неизвестной причине не вышло на торги, поэтому теряет часть маршрутов. По мнению депутатов городской думы, руководство автопредприятия, вероятно, рассчитывало, что с ним продлят действующие договоры. Однако областной госзаказчик выставил маршруты на конкурентную процедуру. В итоге коллектив «Экспресса», лишившись транспортной работы, опасается банкротства и сокращения, сообщил депутат Юрий Шахунц. Мэр Дзержинска Михаил Клинков заверил депутатов в том, что администрация постарается сохранить «Экспресс», в том числе за счет его работы на троллейбусных маршрутах. Нижегородский филиал «Энергосбыт Плюс» предупреждает жителей Кстово и Дзержинска об увеличившихся случаях мошенничества. Клиентам поступают сообщения в мессенджере Telegram, якобы от лица компании. Мошенники указывают название организации, размещают логотип, который немного отличается от настоящих. Они создают чаты, в которых сообщают о планируемом перерасчете за коммунальные услуги, указывают фамилии и даты рождения проживающих в квартире людей и просят подтвердить актуальность сведений. Далее клиентам поступают указания перейти по ссылке для проведения перерасчета. «Энергосбыт Плюс» обращает внимание, что сотрудники компании не создают создают в мессенджерах никаких чатов для клиентов, не запрашивают персональные данные и реквизиты банковских карт. Нижегородцам настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам и не сообщать коды с поступлением.

0: пивших СМС от незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись. Если диалог в мессенджере или по телефону связан с предоставлением персональной информации или кажется подозрительным, прервите общение. Нижегородский производитель мебели присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Компания «Язык мебели» стала 324-м участником федерального проекта по внедрению бережливых технологий. Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в течение ближайших 6 месяцев специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой компании проведут аудит производственных процессов, определят пилотный участок и разработают комплекс мер по оптимизации выработки. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение основам бережливых технологий. Компания «Язык мебели» специализируется на выпуске корпусной и офисной мебели, производстве металлоконструкций, металлокаркасов, а также оказывает услуги порошковой окраски. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вилл Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
3: В Москве, в Колпачном переулке, невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. 5-летнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США, после этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно. Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To face the music.
3: дословно «лицом к музыке». В устах носителя английского языка это означает признать, что проблема существует, реально взглянуть на неприятную ситуацию и принять ее последствия. История появления этого оборота уходит корнями в британскую юриспруденцию. Когда-то каждый военный суд империи сопровождался игрой армейского оркестра, и подсудимый должен был встретиться лицом к лицу не только с обвинителями, но и с барабанщиками и с трубачами. Отсюда и выражение «to face the music». В России сказали бы «держать ответ». Срочные переводы на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США. Культ наличности на Business FM. Знай меру.
4: Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорки. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
1: Знай меру. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В Севастополе вводят графики ограничений электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Эта мера вынужденная. Она вводится для ликвидации перегруза электросетей за пределами города. Ограничение распространяется на улицы в нескольких районах. Неделю назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера. В населенном пункте Ольгино под Нижним Новгородом столкнулись сразу 18 машин. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль, сообщили в ГУ МВД. За медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. В районе аварии образовалась дорожная пробка. Три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на едином госэкзамене по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Такой высокий результат в одном субъекте зарегистрирован впервые за всю историю проведения ЕГЭ, сообщила заммэра столицы Анастасия Иракова. А ранее стало известно, что московская выпускница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по 5 предметам на максимальные 500 баллов. Россия вошла в мировые лидеры по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями. При ряде заболеваний общая выживаемость в стране превышает 97-98%, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, детская смертность от онкологических заболеваний снизилась в России с 2022 года более чем на 5%. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 10.30, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Спецоперация продолжится, компромиссов не будет. Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО. Все это на фоне обострения на белорусском направлении, от точки, в которой больше нет духа Анкориджа. Через минуту Георгий Буфт. Получить визу в ЕС становится еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи до 45 суток, а Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра в России. Есть ли шанс отдохнуть летом в Европе для тех, кто документы еще даже не подавал? Семейная ипотека с завтрашнего дня все-таки не поменяется. Власти объявили, что не будут менять условия до 1 октября. И обсуждение новых параметров, судя по всему, продолжится. Почему было принято решение отложить нововведение? Все подробности в нашем эфире. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По словам президента, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Также он ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «В наши планы спасения киевского режима не входит», – подчеркнул Владимир Путин. Также он рассказал, как они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозы Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как развивается ситуация, об этом Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в российскую конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска Чечни от противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавшихся для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси, что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Белоруссии. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 суток. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца, а всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Каковы причины и что на этот раз изменилось, об этом Диана Чебанова.
4: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение Шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» Изи Виза София Дефосе Аксютина.
5: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отделов посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
4: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически двухмесячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
6: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она невгласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас, наоборот, начали уже стучать. Соответственно, можно сделать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
4: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу виз российским туристам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на европейские источники. Однако какие страны поддерживают эти ограничения, пока неизвестно. С предложением запретить выдачу туристических виз гражданам России выступала фракция немецкого блока ХДС ХСС. В Европарламенте ЕК обещала в следующем 27-м году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11 европейских стран недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжают принимать российских туристов. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей. Один из источников рассказал, что ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Как утверждается, сделка может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
7: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги. Эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно. возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
8: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
7: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
8: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
7: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитенты.
8: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
7: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
2: Олег Букремишев, МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно заявлял, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова. Ведутся диалоги с участниками рынка.
0: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Сделки.
1: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компанией переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
2: Отчеты и планы.
1: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера, государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Рейтер. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, который позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройства пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Десять сорок семь в Москве. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. Власть продолжает прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин, но до октября все условия по программе семейной ипотеки сохранятся. Подчеркнули в ведомстве, ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести и как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
4: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе. Последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
3: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщал, что с 1 июля срок действия льготной ипотеки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сейчас 16 с четвертью процента. Сейчас льготная ипотека действует до полного погашения кредита. Если нужна фиксированная ставка на весь срок, придется брать кредит только на 15 лет. Накануне зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, и они продолжаются.
5: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую.
6: Добрый день.
3: Ну, к слову, вот сейчас агентство прям молнией цитирует главу Сбера Грефа. Он говорит, экономика России уже переохлаждена, нужно снижать ключевую ставку.
6: Нужно, но сначала надо разобраться с ценами на топливном рынке. ЦБ же на своем последнем заседании, когда он понизил ставку, намекнул, что дальнейшее снижение вряд ли возможно, пока нет ясности, как будет развиваться ситуация с ценами на топливном рынке. Ну, соответственно, насколько я понимаю, этот, ну, не знаю, назвать его кризисом топливным или как, в любом случае... Напряженная ситуация на топливном рынке сулит в любом случае какой-то рост цен. Ну, и, может быть, там все и устаканится, но цены-то вырастут, поэтому эффект вот этого будет распространяться на весь сегмент потребительской цепочки, грузоперевозок и далее. Поэтому ЦБ в этом плане вряд ли пойдет на снижение ставки. Как бы тут о росте ставки вопрос не встал, с учетом того, что ситуация пока не стабилизировалась. Ну, кстати, по Сбербанку, я так понимаю, ты имеешь в виду его высказывание Грефа на годовом собрании акционеров, да, Сбербанка?
3: Видимо, а я, там... кстати, не вижу, где он это говорит.
6: Годовое собрание акционеров у них, да, насколько я видел.
3: Говорит о том, что экстенсивный рост экономики исчерпан, необходим внедрение новых технологий, включая и тоже вот...
6: Ну,
3: слушают Грефа.
6: Да, ну, кстати, акции Сбербанка, по сути, вытащили индекс Мосбиржи в последние дни, да, вот с этого уровня 200-месячной скользящей средней, выше 2300. Сегодня, кстати, почти до 2400 подползали. Сбербанк и Газпром, влияющие на индекс, ну, в общем-то, эти две бумаги вынесли вверх. И индекс, опять же, открытым остается вопрос, в чем причина этого восстановления. То ли это техническая коррекция после перепроданности, то ли какой-то фактор локального спроса. Но у нас концовка месяца, концовка квартала, ну, наверное, можно констатировать, что по итогам закрытия июня, как минимум, мы вот этот уровень 2250 в итоге удержим. Ну, соответственно, это оставляет какие-то надежды на общую стабилизацию рынка в будущем, хотя в течение июля, естественно, исключать каких-то нырков вниз нельзя, если выяснится, что это всего лишь техническое восстановление без каких-то значимых последующих каких-то информационных потоков, да, позитивных для инвесторов. Если этого всего нет, то, значит, техническая коррекция, и дальше рынки опять будут, как говорится, в режиме раздумий.
3: У нас интересно, извини, что перебил, интересная ситуация с рублем. Он вчера укрепился на рубль, а сегодня теряет на процент, ну, можно сказать, да, на процент к юаню. А сейчас этот процент и теряет примерно на московской бирже.
6: Ну, здесь пока стабильность. Рублей в системе мало, ЦБ чуть-чуть дал денег. Сегодня еще аукцион недельный, может быть, побольше рублевой ликвидности будет в банковской системе. Но спекулянты, естественно, пока пытаются играть против рубля. Не забываем, что вот буквально 1, 2 и 3 июля ЦБ выступает уже таким обширным покупателем валюты. 9 миллиардов, даже больше 9 миллиардов в день. Поэтому, в принципе, за эти первые три дня в июле будет шанс у спекулянтов еще раз пощупать пару юань-рубль по сопротивлению. Там два уровня, 1,65 и 11,80. Вот, в принципе, наверное, туда могут прорваться. Я бы не исключал такого. Вот прорвем или нет. И дадим ли четкий тренд на дальнейшее ослабление рубля или в итоге стабильность на более высоком ценовом уровне по паре юань-рубль в итоге будет иметь место.
3: Спасибо. Через час мы продолжим.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании «Кодек». Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 91-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупные градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в супер-ячейках. Так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности. А в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков йодидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
5: Другим наука на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Единственный наш долг перед историей – это постоянно ее переписывать. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 10:58. В студии Олеся Потапова. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до командных соревнований в нейтральном статусе в сезоне 2026-27. Российские и белорусские спортсмены были отстранены с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде в Милане. Но то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов. Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым ЦКБ. Глава государства возложил цветы, кратко пообщался с семьей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов скончался 26 июня. Он в разное время занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации президента. Иванова похоронят на Троекуровском кладбище. При атаке беспилотников в Подмосковье погиб 6-месячный ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, украинский дрон упал в Егорьевске. В результате загорелся, обрушился частный дом. Под обломками оказались двое взрослых и двое детей. Среди них младенец, который скончался по дороге в больницу. По данным губернатора, за ночь силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников Московской области. В ближайшие несколько дней прогнозируется жаркая погода. Дневная температура воздуха поднимется до плюс 30-32 градусов, предупредили в столичном главке МЧС. Жара сохранится в столице до пятницы включительно, а сегодня воздух в столице прогреется до плюс 27. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Стандарты требований к топливу снижают, чтобы повысить предложение. Власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4, пишет Коммерсант. Но вопрос, безопасно ли это топливо для новых автомобилей? Между тем, до 40 уже выросло число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива. Где-то лимиты 60 литров, где-то 20. В Орловской области покупку бензина, например, привязали к госномерам. С перекупщиками власти начали бороться. Германия сенсационно уступила Парагваю, а Марокко выбил Нидерланды. Стадия 1/16 финала чемпионата мира 2026 продолжается. Футбольные итоги и прогнозы в ближайшем эфире «Бизнес FM». Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск и импорт бензина и дизельного топлива Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 могут разрешить до июля 2027 года. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным. Но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
10: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. А если производить различные нефтепродукты, это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи, и это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте, и те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием там, АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
9: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Тем временем еще в 4 субъектах Якутии, Башкортостане, Приморье, Орловской области начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области к ограничениям подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машины. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье на 2 и 3, в понедельник с 4 и 5 и так далее по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
11: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
12: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг, им можно, значит, нам 50 литров.
11: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
13: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
11: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
14: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
11: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
15: В данном случае нет большой разницы, что перекупать или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
11: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы – сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: И голландцы, и марокканцы такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но и Садио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет, от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой третий и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. Два пенальти он взял, затем дважды не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Четириса, главного редактора портала MyWaySport, иное мнение.
17: Ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
16: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
18: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссет. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентину убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
16: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Наизусть. Уильям Шекспир. Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. Наизусть на Бизнес FM.
19: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Олеся Потапова. Дальнобойщики стран СНГ и Грузии сегодняшнего дня смогут находиться в России до 180 дней. Соответствующее постановление правительства вступило в силу. Для этого водителям больших грузов нужно представить на портале госуслуг в электронном виде заявление о целях въезда и пребывания в России, приложив копии паспорта и водительского удостоверения. Эта мера, по мнению властей, поможет упростить логистические процессы и обеспечить бесперебойные международные перевозки. Центральный центральные банки мира впервые намерены сократить долю доллара в своих международных резервах. Об этом сообщает Рейтер. В исследовании приняли участие 90 регуляторов, пенсионных и суверенных фондов. Изменение настроения вызвано ростом политических рисков, связанных с американской валютой, а также ожиданиями перехода мировой финансовой системы к более многополярной модели. При этом регуляторы планируют наращивать вложения в золото и проявляют повышенный интерес к ряду других резервных валют, включая британский фунт, норвежскую крону и новозеландский доллар. Доля россиянок, которые регулярно откладывают сбережения, выросла до 54% в 2026 году. Почти 20 лет назад таковых было 45%. При этом число женщин, оценивающих материальное положение своей семьи как плохое, сократилось втрое в 2005 году. Более трети россиянок говорили, что едва сводят концы с концами. Сегодня 17% характеризуют финансовую ситуацию в семье как плохую или очень плохую. При этом число женщин, заявивших о хорошем достатке, заметно выросло. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: 11:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Бизнес ликвидируют, долги остаются. В редакцию нашей радиостанции обратилась жительница подмосковной Балашихи, купившая годовой абонемент в фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
2: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб с названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так. Только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую получается администрацию, говорим, что мы вот только приобрели, вот март-апрель, совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
1: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор, получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
3: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования, и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти 2 путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии. А если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
1: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Севериной, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владелица компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока и полиция помочь пострадавшим не смогла или не захотела, комментирует юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
4: Вот эти действия, их можно еще и квалифицировать как мошеннические. Нужно кооперироваться, обращаться в правоохранительные органы. Бывает так, да, это печальная наша действительность, что правоохранительные органы выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На первоначальном этапе чаще всего так происходит, но нужно это постановление обжаловать. Здесь либо прокурор может отменить такое постановление, либо суд, либо чаще всего, конечно, правоохранители, они сами назначают такую допроверку.
1: Ранее Бизнес ФМ уже рассказывала, как компания с долгами прекращает работу и взыскать с нее нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Фанаты развернули флаги России, Беларуси и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
5: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран. Но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по

0: отзывам оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
1: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым в целом, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я, русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
2: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей – наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
0: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Cry Me I River T30» Леша Горбаш.
3: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песня просто максимально понятная какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
0: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
4: В России вырос спрос на электромобили. Вторичный рынок электрокаров в мае прибавил 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Автостата, россияне купили почти 1300 машин в этом сегменте. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zikr, на третьем немецкий Volkswagen. В топ-5 также входят американская Tesla и отечественный Evolut. Насколько устойчив спрос на электромобили и связан ли текущий всплеск с ситуацией на топливном рынке, объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретто.
5: Безусловно, сказался топливный кризис, потому что очереди за бензином, вот я лучше зарежусь у себя в паркинге или на даче и поеду, как на электромобиле, буду кум-королю. Но надо сказать, что это всплеск не так, чтобы сильный, потому что интерес к электромобилям есть, но очень небольшой. Вообще продажи электромобилей на рынке составляют чуть больше 0.5% новых, а на поддержанных вообще какие-то мизерные доли. Электромобиль хорошая штука, но в наших условиях это, как правило, второй, а то и третий автомобиль в семье, потому что главный все-таки бензиновый, а это уже для ближних поездок. Поэтому интерес есть, он будет потихоньку расти. Я надеюсь, что будет потихоньку расти сборка российских электромобилей, бюджетных в первую очередь, потому что ощущается дефицит на рынке новых тех же автомобилей марок Evolut или Amber Auto. Их просто сейчас вымели все.
4: Игорь Маржарета, за первые 5 месяцев этого года россияне приобрели 6 тысяч электромобилей с пробегом. Это на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
6: Все золото мира. Ирендыкский медведь – это золотой самородок массой 4 килограмма и почти 800 граммов, формой действительно напоминающей медведя. Хранится в Национальном банке Республики Башкортостан. Был найден в 1992 году трактористом Радиком Утигуловым на поле во время вспашки. По одной из версий, происхождение самородка – это добытый в середине 16 века золотой камень, башкиры хотели преподнести в дар Ивану Грозному и везли в Москву, когда на них напали грабители. Закопать подарок в землю башкиры успели, а спасти своей жизни уже нет. Вознаграждение за находку Радику выплатили только 2 года спустя, благодаря публикации местного журналиста, который вспомнил о везучем трактористе в годовщину события. Премии хватило на новый телевизор и сильно подержанные «Жигули».
7: Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 11.28 в столице, в студии Алисы Потапова. Игровая зона и тир загорелись рядом с океанариумом под Геленджиком. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Инцидент произошел в селе Архипа Осиповка. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, причины устанавливаются. В Севастополе вводят графики ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Эта мера вынужденная, она вводится для ликвидации перегруза электросетей за пределами города. Ограничение распространяется на улицы в нескольких районах города. Неделю назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС регионального характера. В Гомельской области обнаружен дрон, аналогичный тому, что совершил атаку на автобус с детьми под Брянском. Об этом сообщил на срочном заседании Совбеза ООН постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. По его словам, беспилотник обнаружили 17 июня, в тот же день, когда другой дрон атаковал автобус. Рыбаков добавил, что Белоруссия находится в эпицентре регионального противостояния, и в воздушное пространство страны попадали и продолжают попадать беспилотники. В результате падений дронов имеются повреждения на территории Беларуси. Три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на едином госэкзамене по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Такой высокий результат в одном субъекте зарегистрирован впервые за всю историю ЕГЭ, сообщила заммэра города Анастасия Ракова. Ранее стало известно, что московская выпускница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по 5 предметам на максимальные 500 баллов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Спецоперация продолжится. Компромиссов не будет. Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО. И все это на фоне обострения еще и на белорусском направлении. О том, как дальше может развиваться ситуация, через минуту Георгий Бофт. Получить визу ЕС еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи до 45 дней. А Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра в российских городах. Есть ли шанс отдохнуть летом в Европе для тех, кто документы еще даже не подавал? Первый в истории страны теракт произошел в Монако. Накануне в подъезде жилого дома сработало взрывное устройство. Серьезное ранение получили 3 человека. Среди них, как пишут СМИ, известный украинский олигарх. Подробности в эфире. Бизнес FM. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По его словам, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Он также ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «Наши планы спасения киевского режима не входят», – подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозу Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева, цитирую, «очень спокойно, уравновешенно, взвешенно». Как развивается ситуация, об этом Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт» знает.
9: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в российскую конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавшихся для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси, что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Белоруссии. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Получить визу в Европу стало еще трудней. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось, выясняла Диана Чубанова.
10: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение Шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» «Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
11: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отдел посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
10: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически 2-месячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
12: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году, относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она негласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали уже стачать. Соответственно, можно делать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
10: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать сдержать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Между тем, Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу виз российским туристам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на европейские источники. Однако, какие страны поддерживают эти ограничения, пока неизвестно. С предложением запретить выдачу туристических виз гражданам России выступала фракция немецкого блока ХДС-ХСС в Европарламенте. ЕК обещала в 2027 году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер заявляла, что 11 европейских стран недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжают принимать российских туристов. В Монако произошел теракт. Его называют первым в истории страны. Накануне в подъезде жилого дома сработало взрывное устройство. Ранения получили 3 человека. Среди них может быть скандально известный украинский олигарх. Сергей Гордеев расскажет подробнее.
13: Подробности. Улица преподобного отца Луи Фрола находится на самой границе княжества Монако с Францией. В понедельник около 10 вечера там прогремел взрыв. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы – болты и дробь, рассказал глава правительства Монако Кристоф Мирман. По соцсетям разлетелась фотография предполагаемого подрывника, который оставляет рюкзак со взрывчаткой в вестибюле жилого дома. Предварительно мужчина скрылся в направлении французского городка Бассалей. До него от места взрыва не больше 100 метров. По данным БФМ ТВ, ранения получили 3 человека, двое взрослых, мужчина и женщина, а также подросток. Все трое члены одной украинской семьи, пишет Фигаро. Как сообщают источники газеты, в числе пострадавших Вадим Ермолаев, олигарх, родившийся в Днепропетровске и вип-беженец Монако. В 2019-м он отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра. Тем не менее, в 2021-м Forbes Украина включил его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в 220 миллионов долларов. Группа «Алиф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре. В конце декабря 2023-го Киев ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. По данным СМИ, которые ссылались на украинские спецслужбы, санкции были связаны с решением бизнесмена продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму. В мае того же 2023-го крымские активы Ермолаева, в частности крупный алкогольный холдинг, были национализированы.
4: Власти Монако назвали произошедшее первым в истории княжества случаем теракта. Впрочем, СМИ говорят, что это не первый подобный случай, и вспоминают май 2004 года, когда на футбольном стадионе Луи II ночью взрывом разрушила часть трибуны. Злоумышленники обошли камеры видеонаблюдения и заложили самодельную бомбу эквивалентом около 2 килограммов тротила. Никто не пострадал.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались 2 персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. 4-лапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
14: Зверски богатые. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
14: Сделки.
15: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компании переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
6: Отчеты и планы.
15: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера, государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Reuters. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, который позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройства пользователей и снизить риск кибератак. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
4: Одиннадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней изнывает от рекордной жары, из-за чего на прошлой неделе в стране вводился наивысший уровень погодной опасности в более чем 70 департаментах из 96. Температура достигала 40 градусов, а местами и превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров в росте, превысив 330 метров, сообщает радиостанция RTL.
16: При открытии высота башни составляла 300 метров. Но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо. Единственный хорошо изученный тогда материал для подобных сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина башни в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материала постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет. Поэтому со временем, не скоро, отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия. Поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
4: Рекордная жара на прошлой неделе местами выше 40 градусов, помимо Франции, затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение часть Европы так и не испытает. В частности, во Франции в нескольких департаментах в среду будут действовать предупреждения о повышенной опасности возникновения лесных пожаров. Также продлен максимальный уровень погодной опасности в Венгрии. Местные власти сообщают, что не хватает питьевой воды, и критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти 7 тысяч человек.
14: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую.
17: Добрый день.
4: Жарко ли сегодня на рынках или все спокойно, вяло текуще?
17: Ну, у нас в концовке месяца квартала восстановления индекса Мосбиржи продолжается. Ну, подальше отжали от важного технического барьера в 2250. Сейчас вот на более чем на 100 пунктов выше. Ну, очень быстро меняется динамика, потому что индекс поднимает, по сути, буквально несколько высококапитализированных акций. Ну, в первую очередь, акции Сбербанка, потом Газпрома. Ну, а здесь очень быстро все меняется. Они, вот акции Газпрома росли на процент, сейчас уже только 0,2. Акции Сбербанка, правда, пока почти на процент в плюсе, но у них там идет годовое собрание акционеров, много чего говорит руководство и прочее. Поэтому, кстати, озвучили, да, размер дивидендов, все как и ожидалось. В деньгах это, кстати, рекордный объем будет, но это понятно. Прибыль в рублях, естественно, стала намного больше. Ну и в целом акции Сбербанка взяли отметку 310 рублей. Техническая картина пока по акциям Сбербанка такая противоречивая, и шансы 50 на 50, как корректироваться дальше вниз, так и нащупать некий баланс и начинать восстановление. Наверное, в июле будет более-менее понятно, потому что сейчас вот это восстановление, которое на рынке проходит уже сколько, с пятницы, да, сегодня вторник, пока сложно связать. То ли это какая-то покупка на будущих новостях, о которых рынок пока не знает, то ли это банальное техническое восстановление после длительных недель снижения, ну и, соответственно, приближение к важным по историческим меркам, техническим уровням поддержки. Что касается рубля, здесь пока юань к рублю первый локальный уровень сопротивления не берет. Это у нас вот 11.65 получается, потом 11.80. Но спекулянты опять начинают увеличивать ставки против рубля в ожидании завтрашнего дня с 1 по 3 июля. Как минимум, ЦБ будет уже покупательную валюту не на 5 с лишним миллиардов рублей в день, а почти на 10, потому что зеркальные операции ЦБ по продаже валюты прекращаются, он там будет что-то продавать, но очень мало. Поэтому чистая покупка валюты увеличивается как раз вот со среды до пятницы до 9 миллиардов с лишним рублей, а с понедельника следующего будет понятно, какой объем в дальнейшем покупки, потому что Минфин должен как раз, по-моему, в пятницу объявить новые параметры валютных операций по бюджетному правилу, там, 6 июля и на определенный период. Так что в этом плане ожидание слабости рубля у спекулянтов нарастает, тем более ЦБ вроде как вынужден был увеличить объем рублевой ликвидности на фоне нехватки и спроса на рубли. Соответственно, чистыми, насколько я понимаю, в банковскую систему вливается около 2 триллионов рублей. Но пока вот это на курсе не сказалось. Посмотрим, после полудня будет ускорение роста юаня к рублю или опять здесь все стабилизируется. На глобальном рынке, если брать фондовый сегмент, в целом все успокоилось. Доллар американский на глобальном рынке, наоборот, ускорил свой рост, потому что в конце квартала явно ощущается нехватка доллара ликвидности в глобальной системе. Отсюда лихорадят товарные рынки. То вверх, то вниз идут твердые активы. Цены на нефть, правда, нащупали некий баланс. Brent с поставкой в сентябре уже почти $74.
14: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцам. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты. История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
19: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
20: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – Assessment Center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка. За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация о компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне. А ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решение, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики. Что касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
19: Карьера на Бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
21: Почему убрали ковер с парадной лестницы? Но разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
19: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Обломки украинского беспилотника попали в жилой дачный дом в Кемерах Тверской области. Погибла пожилая женщина, сообщил глава региона Виталий Королев. В результате попадания беспилотника возник пожар. Погибшая в этот момент находилась в доме, она не спаслась. Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе. Решение вступает в силу сезона 2026-27. Также АСЮ разрешил участие фигуристов и конькобежцев в командных соревнованиях, но тоже в нейтральном статусе. Напомню, союз отстранил россиян и белорусов от международных стартов в марте 2022 года. Центробанк ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Выплаты могут вырасти на 10%. С 11 июля вступает в силу новый порядок формирования справочников средней стоимости деталей для ремонта автомобиля. При определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. Киев накрыло едким облаком из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. В городе фиксируется превышение частиц вредных веществ. В некоторых районах Киева индекс качества воздуха ниже нормы в 4 раза, что небезопасно для здоровья. В Чернобыльской зоне отчуждения 5-е сутки продолжаются природные пожары. Тушение осложняется сильным ветром и жарой. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Планку требований к топливу снижают. Чтобы повысить предложение на рынке, власти могут на год разрешить выпуск импортбензина и дизеля стандарта Евро 2, 3 и 4, пишет Коммерсант. Безопасно ли это топливо для новых автомобилей? Ребус для иностранцев. В России начали блокировать банковские счета граждан недружественных стран. В такой ситуации, например, оказался наш слушатель. Словак, который живет в России уже 3 года, причем по идеологическим соображениям, но словацкий паспорт, тем не менее, оставил. ЦБ меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будут сопоставлять со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Эти и другие темы в нашем эфире. Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск импортбензина и дизельного топлива Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 могут разрешить до июля 2027 года, пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрофанов.
2: Ему нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты, это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи, и это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте, и те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по внешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием там АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
1: Станислав Митрохович, накануне еще в 4 субъектах Якутии, Башкирии, Приморья, Орловской области начали действовать ограничения на продажу топлива. А в Орловской области отпуск бензина привязали к номеру авто. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье на 2 и 3, в понедельник с 4 и 5, ну и так далее по порядку. А что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Всего, по оценкам СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес FM» обратился гражданин Словакии Ян. Ему банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Продолжит Ольга Кашинская.
21: Только на «Бизнес FM».
0: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
3: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений снижение, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Урал и подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten zakon, który ja przeczytałem, pisze, żeby nie było odliwa kapitala z Rosji. No ja mówię Uralsib, ja tu przyjechał posle начала SWO, posle. Ja tu wniósł wszystkie swoje pieniądze, które ja w Europie prodał, maszynę. O jakim odliwie pieniędzy wy mówicie?
0: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яны также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
5: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
0: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Продажи подержанных электромобилей в России в мае этого года выросли по сравнению с тем же периодом года прошлого на четверть. По данным Автостата, было куплено более 1200 БУ машин, и каждая четвертая из них, кстати, это Nissan. Позже подробности, а сейчас о том, как ЦБ поменял логику расчета доходов заемщика. С завтрашнего дня в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Такие меры регулятор ввел для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам эксперт РА Вячеслав Путиловский.
8: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
9: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
8: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам. Например, по пенсионному фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получены, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
9: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
8: На первых этапах да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить не смогут.
1: Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам, эксперт РА. Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, почитали в РИА Новости, а средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000 рублей. В топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ. 1,5% Android-смартфонов в России заражены вирусами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Мегафона. Одной из главных угроз остается банковский троян «Мамонт», который перехватывает СМС. Ну и, кстати, за первое полугодие количество выявленных заражений на Android-устройствах выросло на 70%. Позже подробности, а сейчас о том, что российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер, предприниматель Илья Авербух.
10: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, Олимпийские игры это показали. Аделия Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойными, абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которых допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены были на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
11: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
10: Никогда, не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда некий карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
1: Илья Авербух, призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию. А напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из начала СВО. В качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026 года.
21: Все золото мира. Первыми сибирскую золотую лихорадку первой половины 19 века подхватили купцы первой гильдии миллионщики Андрей и Федот Поповы. В 1827 году дядя и племянник получили лицензию на золотодобычу в Томской губернии и начали разведочные работы. Пару лет даже лично участвовали в раскопках шурфов и своими руками мыли песок вместе с нанятыми рабочими. Наконец напали на первую золотую жилу у реки Бирикуль, а через несколько лет уже владели сотни приисков в Томской и Енисейской губерниях и добывали золото сотнями килограммов ежегодно. Умерли рано, Андрей от долгой болезни, а Федот от быстротечной чахотки после того, как провалился в ледяную реку во время экспедиции. На их деньги по завещанию был открыт Сибирский общественный банк в Томске, а золотодобычу продолжили их наследники. Все золото мира на Бизнес FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
7: Российские банки будут строже оценивать доходы заемщиков. Новые правила заработают с 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономистов. Теперь, если человек не сможет подтвердить доход, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Это нужно, чтобы точнее оценивать, сможет ли заемщик вернуть кредит. Новые правила в первую очередь затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и людей с неофициальным доходом. Для них может уменьшиться доступная сумма кредита или вырасти вероятность отказа. Для тех, кто подтверждает доход официальными документами, условия практически не изменятся. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной торговлей топливом. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства запустило кампанию по поиску точек реализации нефтепродуктов, работающих в нестационарных автозаправочных станций. Для борьбы с серым рынком топлива власти открыли горячую линию на базе регионального центра «Мой бизнес». Жители области могут сообщить о фактах незаконной торговли по телефону 8 800 301 2994 по будням в рабочие часы. Для оперативной проверки информации заявителям необходимо указывать точный адрес предполагаемой точки продаж и предоставлять дополнительные сведения, которые помогут установить обстоятельства нарушения. Все поступившие обращения будут переданы в профильные контрольные и правоохранительные органы для проведения проверок в рамках их компетенций. Минспорта Нижегородской области судится с концессионером физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей. Ведомстве уточнили, что объект фактически заморожен. Строительство остановлено в конце прошлого года, из-за чего Минспорт подало иск в арбитражный суд. Предварительное заседание

0: поставлена задача завершить строительство к концу 2025 года, началу 2026. Около 200 иностранцев выдворят из России после рейда Нижегородской полиции, сообщили в региональном управлении МВД. По данным полицейских, за 10 дней выявлено более 1000 нарушений миграционного законодательства. В ходе операции также задержан иностранец, объявленный в федеральный розыск. Самыми частыми нарушениями стали нарушения въезда и пребывания в России, эффективная постановка иностранцев на учет и нелегальная работа мигрантов. По итогам операции возбуждено более 60 уголовных дел, из которых 4 по факту организации незаконной миграции, уточнили в МВД. Нижегородская мэрия второй раз продлила ярмарку «Секреты мастеров». Теперь она будет работать до 1 сентября. Ярмарка проводится на Нижневолжской набережной у ротонды номер 3. Режим работы ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Напомню, ярмарка открылась в апреле. Изначально планировалось, что она будет действовать до 3 июня, но ее продлили до 18 июля, а теперь до 1 сентября. Предельное количество сверхурочных часов в России увеличат в 2 раза. Новые правила начнут действовать уже с 1 сентября. Эксперты напоминают, что применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. В Минюсте считают, что изменения помогут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, но только с их согласия. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход. Развитие событий на бизнес и Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
2: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
3: Самый спешный предыдущий выход действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
4: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и до плюс 26 градусов. Вечером прохладнее, плюс 23, облачность сохранится, ночью малооблачно и плюс 17.
4: Валюта.
5: На 30 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
0: Компания «Столица авто», как единственный участник закупок Нижегородского центра развития транспортных систем, выиграла право перевозки пассажиров и багажа по 11 муниципальным автобусным маршрутам Дзержинска в рамках брутоконтрактов. Судя по закупкам центра, компания в разы снизила стартовую цену за право перевозок и будет работать на регулярных маршрутах с 1 июля текущего года до конца марта 27-го. По ряду других маршрутов в настоящее время еще подводятся итоги торгов, пишет «Коммерсант Приволжья». Сейчас жители возят муниципальное предприятие «Дзержинско-экспресс», но оно по неизвестной причине не вышло на торги, поэтому теряет часть маршрутов. По мнению депутатов городской думы, руководство автопредприятия, вероятно, рассчитывало, что с ним продлят действующие договоры, однако областной госзаказчик выставил маршруты на конкурентную процедуру. В итоге коллектив «Экспресса», лишившись транспортной работы, опасается банкротства и сокращения, сообщил депутат Юрий Шахунц. Мэр Дзержинска Михаил Клинков заверил депутатов в том, что администрация постарается сохранить «Экспресс», в том числе за счет его работы на троллейбусных маршрутах. Нижегородский филиал «Энергосбыт Плюс» предупреждает жителей Кстово и Дзержинска об увеличившихся случаях мошенничества. Клиентам поступают сообщения в мессенджере Telegram, якобы от лица компании. Мошенники указывают название организации, размещают логотип, который немного отличается от настоящих. Они создают чаты, в которых сообщают о планируемом перерасчете за коммунальные услуги, указывают фамилии и даты рождения проживающих в квартире людей и просят подтвердить актуальность сведений. Далее клиентам поступают указания перейти по ссылке для проведения перерасчета. «Энергосбыт Плюс» обращает внимание, что сотрудники компании не создают в мессенджерах никаких чатов для клиентов, не запрашивают персональные данные и реквизиты банковских карт. Нижегородцам настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам и не сообщать коды с поступивших смс от незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись. Если диалог в мессенджере или по телефону связан с предоставлением персональной информации или кажется подозрительным, прервите общение. Нижегородский производитель мебели присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Компания «Язык мебели» стала 324-м участником федерального проекта по внедрению бережливых технологий. Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в течение ближайших 6 месяцев специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой компании проведут аудит производственных процессов, определят пилотный участок и разработают комплекс мер по оптимизации выработки. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение основам бережливых технологий. Компания «Язык

0: Мебель специализируется на выпуске корпусной и офисной мебели, производстве металлоконструкций, металлокаркасов, а также оказывает услуги порошковой окраски. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Лев и Лазарь Бродские.
3: Родились в Златополе Киевской губернии, где в то время проживал их отец Израиль Маркович, владелец Лебединского сахарорафинадного завода и нескольких имений на юго-западе Российской империи. В 60-х годах 19 века семья переехала в Одессу, а затем в Киев. Израиль Бродский и сыновья вели дела настолько успешно, что вскоре оказались владельцами огромного состояния. К концу века созданное ими Александровское общество сахарных заводов производило около четверти всего сахара в царской России. Они внимательно следили за новыми техническими изобретениями, и оборудование на заводах постоянно обновлялось. Предприятия Бродского славились образцовым жильем для рабочих, которые бесплатно пользовались больницами, чайными и читальнями. После смерти отца Лазарь и Лев Бродские руководили уже целым рядом крупных предприятий, распространив свою деятельность и на другие отрасли промышленности. Старший брат Лазарь Израилевич был основателем общества Днепровского пароходства, членом биржевого комитета, акционером практически всех промышленных предприятий, возникавших в Киеве, в том числе Киевского трамвайного общества. Лев Израилевич был членом совета директоров нескольких банков – Киевского частного коммерческого, Русского для внешней торговли, Волжско-Камского и Петербургского международного. Также он был председателем правления Киевского общества водоснабжения, Киевского товарищества пивоваренных заводов, порохового завода в Екатеринославской губернии, стеаринового завода в Одессе и Елисаветградской городской железной дороги. В благотворительных делах братья Бродские следовали завету своего отца, который говорил о меценатстве: «Я даю деньги не потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать». Поэтому они жертвовали на благотворительные цели не только средства, но и собственную энергию. Бродские непосредственно участвовали в делах общества борьбы с заразными болезнями, в организации строительства Киевского политехнического института, в делах общества по борьбе с туберкулезом и еврейской больницы. При содействии сахарных магнатов были построены противотуберкулезные санатории в Пуще Водице под Киевом и Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. На их пожертвования в Киеве созданы коммерческое училище, детская поликлиника, бактериологические институты и крытый бессарабский рынок. Интересно, что в уставе общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Лазаря Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно перечисляться названному обществу на цели содержания бактериологического института. Сам институт был построен в рекордно короткий срок – за 100 рабочих дней. После смерти старшего брата в 1904 году Лев Израилевич возглавил Александровское сахарное общество. В 1912 году, устав от дел, он вышел из бизнеса, продав свой пай специально созданному банковскому синдикату. Льву Бродскому принадлежало много объектов недвижимости в центре Киева, в том числе здание, в котором сегодня расположен театр имени Ивана Франко. А общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превысила 2 миллиона рублей. В 1918 году Лев Бродский эмигрировал во Францию. Он не принял идеи революции и активно спонсировал «Белое движение». Последние годы жизни он посвятил своей тайной страсти – азартным играм. Умер в 1923 году в Париже.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги. Название индийской денежной единицы рупии происходит от санскритского слова «рупья», что в переводе означает «чеканенное серебро». Помимо Индии, рупии можно встретить в Индонезии, на Мальдивах и Маврикии, в Пакистане, Непале, на Сейшельских островах и Шри-Ланке. История денег на Бизнес ФМ. Курс истории или история курса.
3: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России взяли под свой контроль Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщила сегодня Минобороны. Также, по данным ведомства, российские бойцы в Красном Лимане в ДНР за сутки захватили 4 опорных пункта ВСУ и заняли 54 здания. В Константиновке в ДНР штурмовые подразделения продолжают зачистку юго-западной части населенного пункта. Освобождены 30 зданий. В Центральной клинической больнице в Москве прощаются с экс-министром обороны и спецпредставителем президента Сергеем Ивановым. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Проститься с государственным деятелем пришли в том числе президент России Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Сергей Иванов в последний путь проводит сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющей все 3 рода вооруженных сил – сухопутные войска, ВКС и ВМФ. В Гомельской области обнаружили дрон, аналогичный тому, что совершил атаку на автобус с детьми под Брянском. Об этом сообщил на заседании Совбеза постоянный представитель Белоруссии в организации Валентин Рыбаков. По его словам, беспилотник обнаружили 17 июня, в тот же день, когда другой дрон атаковал автобус. Рыбаков добавил, что Белоруссия находится в эпицентре регионального противостояния, и в воздушное пространство страны попадали и продолжают попадать беспилотники. В результате падений дронов имеют повреждения и на территории Белоруссии. Три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на едином госэкзамене по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Такой высокий результат в одном субъекте зарегистрирован впервые за всю историю ЕГЭ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ранее сообщалось, что московская выпускница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по 5 предметам на максимальные 500 баллов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российский фондовый рынок ускоряет свой рост. Прибавка по индексу Мосбиржи сейчас 1.5%, 2384 пункта, 2400 совсем близко. И это максимальные значения с 22 июня. Спецоперация продолжится, компромиссов не будет. Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО, а точки, в которой больше нет духа Анкориджа. Через минуту Георгий Буфт. Отзанимались. Наша слушательница рассказала, как купила годовой абонемент на фитнес, а вскоре клуб закрылся и деньги не возвращают. Что можно сделать в такой ситуации, мы спросили у юристов.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Прямо сейчас.
2: Несколько заявлений из Кремля. Дмитрий Песков общается с журналистами и говорит, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам на импорт топлива, это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка, а при этом Кремль не будет раскрывать, из каких стран Россия может это топливо импортировать. Также Песков говорит, что Путин проведет рабочую встречу с губернатором Курской области Хинштейном. Песков говорит, гибель ребенка в Подмосковье из-за атаки БПЛА. Это результат преступных действий киевского режима. Москва хотела бы обратить внимание международного сообщества на преступные действия Киева, говорит Дмитрий Песков. Страдают гражданские лица, об этом должны знать все. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По словам президента, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Также он ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «В наши планы спасения киевского режима не входят», – подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозу Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как развивается ситуация, об этом Георгий Бофт.
5: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в Российскую Конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя подконтрольными России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавшихся для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси, что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательно, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Бизнес ликвидируют, долги остаются. В нашу редакцию обратилась жительница подмосковной Блошихи, купившая годовой абонемент в фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Здорожного.
6: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
7: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб с названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так. Только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую, получается, администрацию, говорим, что мы вот только приобрели вот март-апрель совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
6: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор, получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
8: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования, и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти двумя путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии. А если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
6: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Севериной, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владелица компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока и полиция помочь пострадавшим не смогла или не захотела, комментирует юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
9: Вот эти действия, их можно еще и квалифицировать как мошеннические. Нужно кооперироваться, обращаться в правоохранительные органы. Бывает так, да, это печальная наша действительность, что правоохранительные органы выносят постановление об отказе возбуждения уголовного дела. На первоначальном этапе чаще всего так происходит, но нужно это постановление обжаловать. Здесь либо прокурор может отменить такое постановление, либо суд, либо чаще всего, конечно, правоохранители, они сами назначают такую допроверку.
6: Ранее бизнес ФМ уже рассказывала, как компания с долгами прекращает работу и взыскать с нее нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: В Монако теракт, который называют первым в истории княжества. Накануне в подъезде жилого дома сработало взрывное устройство. Ранения получили 3 человека, и среди них, по некоторым данным, был скандально известный украинский олигарх. Подробнее Сергей Гордеев.
10: Подробности. Улица преподобного отца Луи Фрола находится на самой границе княжества Монако с Францией. В понедельник около 10 вечера там прогремел взрыв. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы – болты и дробь, рассказал глава правительства Монако Кристоф Мирман. По соцсетям разлетелась фотография предполагаемого подрывника, который оставляет рюкзак со взрывчаткой в вестибюле жилого дома. Предварительно мужчина скрылся в направлении французского городка Бассалей. До него от места взрыва не больше 100 метров. По данным БФ, ФМТВ ранения получили 3 человека. Двое взрослых, мужчина и женщина, а также подросток. Все 3 члены одной украинской семьи, пишет «Фигаро». Как сообщают источники газеты, в числе пострадавших Вадим Ермолаев, олигарх, родившийся в Днепропетровске, и ВИП-беженец Монако. В 2019-м он отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра. Тем не менее, в 2021-м Forbes Украина включил его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в 220 миллионов долларов. Группа «Алиф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре. В конце декабря 2023-го Киев ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. По данным СМИ, которые ссылались на украинские спецслужбы, санкции были связаны с решением бизнесмена продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму. В мае того же 2023-го крымские активы Ермолаева, в частности крупный алкогольный холдинг, были национализированы.
2: Власти Монако назвали произошедшее первым в истории княжества случаем теракта, но, впрочем, СМИ отмечают, что это не первый подобный случай, и вспоминают май 2004-го, когда на футбольном стадионе Луи II ночью взрывом разрушила часть трибуны, а злоумышленники обошли камеры видеонаблюдения и изложили самодельную бомбу эквивалентом около 2 килограммов тротила. Никто не пострадал.
0: Реклама.
11: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
12: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
13: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги. 7 африканских стран, входящих в зону франка, образуют Западноафриканский валютный союз. Он был создан в период, когда все они были колониями Франции. В союз входят Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того. Правом эмиссии денежных знаков обладает Центральный банк государств Западной Африки. Единые и валютные ограничения во всех странах союза. Например, вывоз банкнот ограничен 25 тысячами франков на одного человека.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Сделки.
15: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК дело, истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компанией переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
0: Отчеты и планы.
15: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера, государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Reuters. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, который позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройство пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве 12:47. Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, голландцы сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили серии пенальти. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: И голландцы, и марокканцы, такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью, 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но и Садио пришил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. 2 пенальти он взял, затем 2 не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол, которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекириса, главного редактора портала MyWay Sport, иное мнение.
17: Ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
16: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
18: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции 3 нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссе. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
16: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
19: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Зашел Григорий Беглорян в студию, как солнце согрел наши индексы. 2401 пункт пробили все-таки психологический уровень. С чем всех и поздравляю. Рост у нас на 2% и 0,2%.
20: Ну да, на данный момент, с учетом вчерашнего роста, это больше 5%. Ну, пока говорю, если абстрагироваться от каких-то разговоров, а там инсайт какой-то, новости последуют, там какие-то позитивные, ну, понятно, с геополитикой связанные, может быть, какой-то там компромиссный вариант решения конфликта с Украиной и прочее. Ну, если абстрагироваться от этого, то вроде как вариант технического коррекционного восстановления остается как доминирующий фактор, и здесь, в принципе, ничего удивительного нет. Так, чисто по графику пока мало что изменилось. Уровни всего лишь психологический барьер. Но главный факт – это то, что в концовке месяца удалось избежать пробития и закрытия ниже технической поддержки 2250. Но очень важный был в целом уровень. Может быть, вот технический сигнал поступил на покупку, перепродажа была большая, перепроданность на рынке была. Так что здесь пока выводы делать рано, тем более рассуждать о том, что это вот начало какого-то восхождения, некое дно было нащупано и прочее. Но рынок двигают высококапитализированные ликвидные бумаги, прежде всего акции Сбербанка, они вот 1.5% прибавляют, акции «Газпром» больше процента, «Лукойл» 2%, «Роснефть» больше процента. Ну, вот, в принципе, за счет этих тяжеловесов акции, в принципе, и тянут индекс вверх. Индекс, кстати, долговых бумаг тоже растет, но здесь тоже был отскок, так где-то в пределах, по-моему, 1.5% за пару дней. Так в целом синхронно восстанавливаются цены на наши финансовые активы, в первую очередь акции и долговые бумаги. Ну, рубль здесь своя история, здесь ожидание, что с завтрашнего дня ЦБ как минимум 3 дня до 3 июля будет покупать валюту в объеме почти на 10 миллиардов в день. Естественно, спекулянты увеличивают ставки против российской валюты. ЦБ, кстати, добавил сегодня рублевой ликвидности. Ее было очень мало в банковской системе, тем более конец квартала. Так что, может быть, этого хватило, чтобы рынок акций поддержать. Ну, рубль, да, пока в целом его давит. Локально 11,5. Вот уровень первого сопротивления. Дальше 1,65, 1,80 по паре юань-рубль. Вот, в принципе, эти уровни спекулянты видят. Ну, вот как-то тяжеловато пока. Юань к рублю идет вверх. Видно, что какие-то продажи валюты, несмотря на все факторы, все-таки на рынке присутствуют.
1: Спасибо.
19: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассен собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 91-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом.РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет. 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 2025 году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия контактирует с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из каких государств он может быть налажен, представитель Кремля не уточнил. Закупки возможны, если удастся договориться о приемлемой цене. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос, сказал Песков. Он отметил, что вице-премьер Александр Новак в ручном режиме ежедневно занимается ситуацией на рынке. Топлива. Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация. Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов. В Севастополе отменили временное ограничение электроснабжения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Перегруз электросетей за пределами региона ликвидирован. Электроснабжение восстановят постепенно в ближайшее время. Графики отключения света действовали в Севастополе с 10 утра вторника. Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, из-за атак на полуострове повреждена энергоинфраструктура. Были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера. Суд приговорил жителя Самарской области к 13,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, форме шпионажа и участии в деятельности экстремистской организации. Подсудимый по заданию представителей иностранной организации передавал информацию о передвижении военной техники по Самарской области, а также данные о нахождении железнодорожного транспортного узла, который используется в интересах спецоперации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новые шаги по стабилизации топливного рынка. Россия обсуждает возможность импорта нефтепродуктов с другими странами, заявили в Кремле. Между тем, стандарты требований к топливу снижают. Чтобы повысить предложение, власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4. Для борьбы с закредитованностью Центробанк меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. А заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону. Как будет работать нововведение? Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе. Решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов? Все подробности в эфире. Business FM. Россия обсуждает возможности импорта нефтепродуктов с другими странами. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, возможный импорт нефтепродуктов станет шагом к стабилизации топливного рынка России. Но Москва готова импортировать нефтепродукты, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам, добавил Песков. Тем временем правительство может разрешить выпуск и импорт бензина и дизтоплива стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 до июля 2020 года. 2007 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
5: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи, и это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте, и те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам, это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием, там, АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации, мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
22: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Тем временем ограничения на продажу топлива ввели в еще 5 субъектах в Республике Алтай, Якутии, Башкортостане, Приморье и Орловской области. В последний отпуск бензина привязали к номеру авто. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье с 2 и 3, в понедельник с 4 и 5, и так по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальные решения. Всего по оценкам СМИ в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
7: Только на «Бизнес-ФМ».
8: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
23: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсиб. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
8: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
6: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
8: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
22: Банк России меняет логику расчета доходов заемщикам. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам Эксперт.РА Вячеслав Путиловский.
9: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
10: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
9: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам. Например, по пенсионному фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получен, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
10: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
9: На первых этапах да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить не смогут.
22: Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам Эксперт.РА. Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, подсчитали в РИА Новости. А средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000 рублей. В топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
11: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, Олимпийские игры это показали. Аделия Петросяна и Петр Гуменник смотрелись очень достойными, абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которые допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены были на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
10: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов, можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
11: Никогда не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда некий карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
4: Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр и тренер. Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из-за начала СВО. В качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026.
12: Все золото мира. Унитаз из золота 750-й пробы весом около 100 килограммов создал итальянский художник Маурицио Кателлан как арт-объект под названием «Америка». В 2016 году его выставляли в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а затем для персональной выставки художника экспонат перевезли в родовой дом герцогов Мальборо. Оттуда в 2019-м его и выкрали, вызвав локальный потоп, поскольку унитаз был реально подключен к канализации дворца. Предмет искусства до сих пор не нашли. Размер ущерба оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов.
13: Все золото мира на Бизнес FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
15: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
24: «Агат». Покупай выгодно.
25: Возрастное ограничение 6+.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Британские ученые доказали. Очередной список продуктов, способствующих депрессии, представили британские ученые. В него вошли колбаса, фастфуд, чипсы и алкоголь, которые негативно влияют на организм в общем и на эмоциональное состояние в частности. Удивило наличие в списке признанных антидепрессантов сладостей, кофе и шоколада. Специалисты объясняют, сладости провоцируют резкий всплеск сахара в крови, а потом такое же резкое падение. А вместе с сахаром падает и настроение. Кофе – прекрасный и полезный напиток, но только натуральный и в ограниченных дозах. То же касается и шоколада. Не больше 3-4 долек в день и только горький. Молочный, белый, воздушный, с различными добавками шоколад лишь способствует набору веса, усугубляя депрессивное настроение, резюмируют британцы. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
27: О хорошем достатке заметно выросла. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Погода в Москве.
4: Плюс 26 в столице сейчас. Дождей сегодня не ожидается. Завтра тоже. В среду в столице до плюс 28. Тринадцать 16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В России кратно увеличилось число зараженных вирусами смартфонов.
22: Количество таких устройств за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. Первый серьезный всплеск активности вредоносных программ произошел в марте 2025 года. Тогда число инцидентов увеличилось более чем в 6 раз за месяц. Одной из главных угроз остается банковский Android.

0: похищает денежные средства. Поэтому Брайан Мамонт уже много лет топ-1 в списке угроз для мобильных устройств. Если говорить про цифры и количество пользователей, которые столкнулись с данной вредоносной программой, то да, мы подтверждаем, что количество пользователей, сталкивающихся и вредоносной программой Мамонт, и другим, растет. И по итогам 2026 года мы прогнозируем, что на 2-3% всех пользователей андроидов будет больше, которые столкнутся с данными вредоносными программами. Пользователям важно помнить три основных правила для защиты своего мобильного устройства от вредоносной программы «Мама», да и других вредоносных программ. Во-первых, не нужно проверять, скачивать, устанавливать приложения, которые присылают вам неизвестные в мессенджерах, в смс-ках, письмах и так далее. Это именно тот способ распространения, которым пользуется вредоносная программа «Мама». При этом, если вам присылали, например, документы из бухгалтерии, посмотреть которые нужно с помощью стороннего программного обеспечения, то нужно все время спрашивать у бухгалтера, он ли прислал этот документ. Соответственно, отсечка на уровне первых сообщений, которые присылают злоумышленников, это правило номер один для безопасности. Правило номер два – использовать дополнительные средства защиты, антивирусы для проверки телефонов и всех входящих файлов, которые вы загружаете на свой телефон. Ну и правило номер три – это все-таки держать телефон в хорошем состоянии, постоянно обновлять и никогда не устанавливать приложения из неофициальных источников.
1: Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского. Эксперты отмечают, что среди смартфонов на Android зараженных почти 1,5 миллиона. Это 1,5% от всех в России. При этом устройства на iOS менее подвержены атакам злоумышленников. Разработать вредоносное ПО для них сложнее, отмечает аналитик ICTonline.ru Андрей Блинов.
2: В первую очередь, это, конечно же, про неграмотность и неосторожные действия пользователей. К сожалению, никто не может уберечь пользователя, если он сам перейдет по ссылке или нажмет какую-то кнопку не ту. Ни одна программа, вернее, программы могут это пресекать, но только в рекомендательном порядке. То есть пользователь, если захочет что-то установить извне, он это сделает. Так же, как, допустим, отнести деньги в банкомат. Никто не способен пресечь такие действия. С другой стороны, действительно, очень часто имеют место фишинговые рассылки, сайты, которые просто обманным путем заставляют людей совершать какие-то действия. Два основных источника опасности. iOS исторически была более безопасной системой, поскольку в первую очередь на iOS не так просто установить приложение из внешних источников, исключая App Store. А с другой стороны, на Android, во-первых, очень много различных приложений вендорских, то есть это не только Play Market, но еще и магазины приложений от Huawei, от Samsung и различных других производителей смартфонов, то есть они делают собственные приложения. Плюс на Android гораздо проще установить файл загрузки приложения, минуя различные магазины. В принципе, вот это и есть основной способ получения зараженного программного обеспечения через APK-файлы, загруженные из недоверенных источников. И действительно, как говорят эксперты, сейчас такие случаи участились из-за того, что из магазинов стали пропадать популярные приложения, которыми люди пользуются ежедневно.
1: Андрей Блинов, аналитик ICTonline.ru. По данным компании F6, за последние 1,5 года россияне из-за действия мошенников в цифровых каналах потеряли более 600 миллиардов рублей. Порядка 90% случаев хищения средств связано с социальной инженерией. В России вырос спрос на электромобили. Вторичный рынок электрокаров в мае прибавил 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Автостат, россияне купили почти 1300 машин в этом сегменте. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zikr, на третьем немецкий Volkswagen. В топ-5 также входят американская Tesla и отечественный Evolut. Насколько устойчив спрос на электромобили и связан ли текущий всплеск ситуации на топливном рынке, объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
3: Безусловно, сказался топливный кризис, потому что очереди за бензином, вот я лучше заряжусь у себя в паркинге или на даче и поеду, как на электромобилях, буду кум-королю. Но надо сказать, что это всплеск не так, чтобы сильный, потому что интерес к электромобилям есть, но очень небольшой. Вообще продажа электромобилей на рынке составляет чуть больше 0,5% новых, а на подержанных вообще какие-то мизерные доли. Электромобиль хорошая штука, но в наших условиях это, как правило, второй, а то и третий автомобиль в семье, потому что главный все-таки бензиновый, а это это уже для ближних поездок. Поэтому интерес есть, он будет потихоньку расти. Я надеюсь, что будет потихоньку расти сборка российских электромобилей бюджетных в первую очередь, потому что ощущается дефицит на рынке.

0: новых тех же автомобилей марок «Эволют» или «Амберавто». Их просто сейчас вымели все.
1: Игорь Маржаретто, за первые 5 месяцев этого года россияне приобрели 6000 электромобилей с пробегом. Это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Теряют ли россияне интерес к чаю? За первые 5 месяцев его розничные продажи существенно сократились, пишут СМИ со ссылкой на данные Эватора. Черный чай потерял 11% в годовом выражении, зеленый 9%, а травяной 10%. Лучше всего ситуация складывается для зеленого чая в пакетиках, минус процент. А наихудшую динамику показывает рассыпной черный чай, минус 15%. И вряд ли это связано с ростом цен, поскольку за год подорожание составило от 0,2% до примерно 1,5%. Аналитики компании «Энтек» по итогам первых 3 месяцев года фиксировали сокращение натуральных продаж чая на 2% год к году. Но, возможно, дело в том, что продажи перетекают на маркетплейсы и не попадают в эту статистику, считает глава ассоциации «Росчай кофе» Рамас Чантурия.
2: Мы отмечали в последнее время, с одной стороны, снижение интереса к чаю со стороны потребителей в пользу кофе. То есть лет 7 назад объемы потребления кофе превысили объемы потребления чая, даже более традиционного, с одной стороны, для нас напитка, но кофе опередил чай в этом контексте. Но при этом происходит и перераспределение каналов бытовых, и мы видим, что в последнее время активно растут продажи через маркетплейсы.
3: Цены выросли за последнее время?
2: Были определенные информационные сообщения относительно роста стоимости чайного сырья в мае этого года в основных аукционных центрах, прежде всего в Индии, но, как правило, это связано с началом сезона сбора и поступления свежего чая на аукционы, и, соответственно, это ежегодно приводит к повышенному спросу и недостатку предложений. Вот он в этом балансе спроса и предложения, как правило, ежегодно цены возрастают. Пик сезона приходится обычно в июле, и цены, как правило, в этот момент снижаются на чайное сырье, поэтому каких-то значительных изменений с точки зрения стоимости чайного сырья мы не наблюдали в последнее время. Что касается цены розничной, надо смотреть по статистике, которую дает Росстат. Но если какие-то изменения и колебания цен есть, они связаны, как правило, с общеэкономическими факторами, но не конкретно чайными, может быть, непосредственно.
1: Рамас Чантурия, глава ассоциации «Росчай кофе». Одновременно растет интерес покупателей к альтернативным видам чая. По оценке Эватора, продажи этой категории, в которую входят матча и пуэр, увеличились на 57% в натуральном выражении. Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней изнывает от рекордной жары, из-за чего на прошлой неделе в стране вводился наивысший уровень погодной опасности в более чем 70 департаментах из 96. Температура достигала 40 градусов, а местами и превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров росте, превысив 330 сантиметров, сообщает радиостанция RTL.
4: При открытии высота башни составляла 300 метров. Но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо. Единственный хорошо изученный тогда материал для подобного сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина башни в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материал постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет. Поэтому со временем, не скоро, отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия. Поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
1: Рекордная жара на прошлой неделе местами выше 40 градусов помимо Франции затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение часть Европы так и не испытает.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. ЕГЭ в этом году прошел в штатном режиме, сообщил министр просвещения Кравцов. Он также подвел итоги по баллам по всей стране. Так, 100 баллов на выпускном экзамене за 3 экзамена набрали 8759 человек, 200 баллов 933 выпускника, 300 баллов 76 человек. 400 баллов за 4 экзамена у 8 выпускников, максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница. Она из Москвы. Это Екатерина Малкова. Вооруженные силы России взяли под свой контроль населенный пункт Малиновка в ДНР, а также Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сегодня сообщила Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, российские бойцы в Красном Лимане в ДНР за сутки захватили 4 опорных пункта ВСУ и заняли 54 здания. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжают зачистку юго-западной части населенного пункта. Освобождены 30 зданий. Жизнь женщины, пострадавшей при взрыве в Монако, все еще под угрозой. Жизни мужчины и ребенка вне опасности. Об этом заявили власти княжества. Ранее СМИ сообщили, что одной из пострадавших при взрыве оторвало ноги. Второй пострадавший, предположительно, украинский олигарх Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения. В результате взрыва в подъезде дома в Монако 29 июня пострадали 3 человека. Оставленный там неизвестным рюкзак сдетонировал, когда из дома выходили люди. Подозреваемый скрылся. Все пострадавшие граждане Украины и члены одной семьи. Вадим Ермолаев входил в список богатейших украинских предпринимателей. Он вышел из гражданства в 2019 году, а в 2023 Киев ввел против бизнесмена санкции. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками. Планов встреч с иранскими представителями нет. Это заявили в МИДе Катара. Летят в Катар Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В России с 11 июля вводят новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Центробанки полагают, что средняя выплата по ОСАГО в результате должна вырасти на 10%. Германия сенсационно уступила Парагвай, а Марокко выбил Нидерланды. Стадия 1/16 финала чемпионата мира 2026 продолжается. Футбольные итоги и прогнозы в ближайшем эфире Business FM. Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне в 3-5%, пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить стоимость около 8%. В компании «Интерлизинг» схожие оценки. Рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает роста цен на электромобили и гибриды, а стоимость автомобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий, обычно летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
7: У меня есть две версии событий возможного развития. Да? Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые, в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утилизбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утилизбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машин, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Ну и, соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор – это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавляться нужно, просто потому что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
1: Максим Ракитин, главред сетевого автомобильного издания Kyoto.ru. Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает Marketplace Fresh. В «Автодоме» добавляют, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость работ по слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги, по оценке компании, составит около 4-5% за год. О ситуации на рынке говорит председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания, владелец техцентра «Волен» в Московской области Ольга Селезнева.
8: Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы его больше, как независимый сегмент авторемонта автомобильного, считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, этого действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
9: А на что больше могут вырасти цены?
8: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалификацию. Квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
1: Ольга Селезнева, председатель региональной ассоциации станции техобслуживания. С 1 июля немного ужесточаются требования к заемщику для выдачи автокредита. С 1 июля при подсчете неофициальных доходов клиента будет учитываться только 90% от данной суммы. Также ужесточается порядок проверки автомобильных шин. Получить визу в Европу стало еще трудней. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Каковы причины и что на этот раз изменилось, выясняла Диана Чубанова.
4: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» Изи Виза София Дефосе Аксютина.
10: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отделов посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
4: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически 2-месячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
11: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году, относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она невластная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, той же самой Венгрии. Сейчас на наоборот, начали уже стачать. Соответственно, можно сделать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
4: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ликвидируют, долги остаются. В редакцию радиостанции обратилась жительница подмосковной Балашихи, купившая годовой абонемент в фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Задорожного.
12: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
13: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб с названием «Фитнес-клуб». абсолютный старт. Все действующие карты, которые были приобретены клиентами Алсены, недействительны. И мы такие все в шоке, как это так? Только вот приобрели карты и все. Заходим в администрацию, новую получается администрацию, говорим, что мы вот только приобрели вот март-апрель совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, Алсена съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
12: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор и получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
14: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти двумя путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии, а если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
12: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Севериной, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владельца компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока и полиция помочь пострадавшим не смогла или не захотела. Комментирует юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
15: Вот эти действия, их можно еще и квалифицировать как мошеннические. Нужно кооперироваться, обращаться в правоохранительные органы. Бывает так, да, это печальная наша действительность, что правоохранительные органы выносят постановление об отказе возбуждения уголовного дела. На первоначальном этапе чаще всего так происходит, но нужно это постановление обжаловать. Здесь либо прокурор может отменить такое постановление, либо суд, ну, либо чаще всего, конечно, правоохранители, они сами назначают такую допроверку.
12: Ранее бизнес ФМ уже рассказывала, как компания с долгами прекращает работу и взыскать с нее нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта. Агат. Покупай выгодно.
16: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юзина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
17: Сервис аренды электросамокатов «Вуш» обновил обучение правилам дорожного движения в своем приложении. Теперь пройти курс можно повторно, а за его успешное завершение пользователи получают бонусные баллы, которыми можно оплатить поездки. Компании рассчитывают, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах. По данным «Вуш», в прошлом году число аварий с участием их самокатов в городах присутствия сократилось на 30-60%. Росатом и Руанда обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проект строительства атомной электростанции в африканской стране. Переговоры прошли в Москве на первом заседании совместного координационного комитета. Стороны также рассмотрели развитие неэнергетических ядерных технологий, подготовку специалистов и создание необходимой инфраструктуры. По итогам встречи подписана дорожная карта по проекту малых модульных реакторов, которые планируется использовать в будущей энергосистеме Руанды. Авиакомпания Seven Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин, окончательное решение будет принято ближе к зимнему сезону, когда традиционно растет спрос на это направление. Сейчас, по его словам, маршрут остается в низком летнем сезоне, поэтому перевозчик пока оценивает перспективы возвращения рейсов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Взрыв в Монако переквалифицировали с теракта на покушение на убийство. Накануне в подъезде жилого дома там сработало взрывное устройство. Ранения получили 3 человека. Среди них может быть скандально известный украинский олигарх Вадим Ермолаев. Сергей Гордеев расскажет подробнее.
18: Улица преподобного отца Луи Фрола находится на самой границе княжества Монако с Францией. В понедельник около 10 вечера там прогремел взрыв. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы – болты и дробь, рассказал глава правительства Монако Кристоф Мирман. По соцсетям разлетелась фотография предполагаемого подрывника, который оставляет рюкзак со взрывчаткой в вестибюле жилого дома. Предварительно мужчина скрылся в направлении французского городка Басалей. До него от места взрыва не больше 100 метров. По данным БФМ ТВ, ранения получили 3 человека, двое взрослых, мужчина и женщина, а также подросток. Все трое члены одной украинской семьи, пишет «Фигаро». Как сообщают источники газеты, в числе пострадавших Вадим Ермолаев, олигарх, родившийся в Днепропетровске и вип-беженец Монако. В 2019-м он отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра. Тем не менее, в 2021-м Forbes Украина включил его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в 220 миллионов долларов. Группа «Алиф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре. В конце декабря 2023-го Киев ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. По данным СМИ, которые ссылались на украинские спецслужбы, санкции были связаны с решением бизнесмена продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму. В мае того же 2023-го крымские активы Ермолаева, в частности крупный алкогольный холдинг, были национализированы.
1: Жизнь пострадавшей в результате взрыва в Монако находится под угрозой. Состояние мужчины и ребенка стабильное, заявил прокурор княжества. Ранее издание «Нисея Матен» сообщило со ссылкой на источники, что пострадавший мужчина, предположительно украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения. Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы – сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили в серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: И голландцы, и марокканцы — такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но Иссадио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой третий и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. Два пенальти он взял, затем дважды не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекириса, главного редактора портала MyWaySport, иное мнение.
20: Ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
19: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
21: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссе. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
19: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал и даже похвалил сборную Германии, написав в соцсетях о гордости за национальную команду и заявив о восторге от самоотдачи немцев. Это вызвало критику в местных СМИ. Так, издание Бильд отметило, что политик выставил себя на посмешище своей реакцией. Главный редактор Марион Хорн подчеркнула, что и Мерц, и тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман живут в параллельном мире. Они не способны признавать ошибки и уйти в отставку.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 5 июля. Студия театрального искусства. Спектакль «Мандат». Постановка Сергея Женовача по пьесе Николая Эрдмана. Острая комедия, разыгрываемая в декорациях хранилища искусств. Это история лишних маленьких людей на фоне картин, пейзажей, портретов царской семьи и вождей. В ролях Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Екатерина Становая, Глеб Пускипарис и другие. Подробнее на sti.ru. 18+.
22: Валюты. Валюты. Доминиканская песо стала единственным платежным средством в Доминиканской республике в 1947 году, хотя в обращение было введено столетием ранее. Более 30 лет, начиная с 1905 года, официальным инструментом расчетов в стране был американский доллар, а потом еще 10 лет доллар и песо обращались параллельно.
5: Валюты. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
0: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
2: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми-бемоль, фа-соль, ля-си-до, фа-ми. Вот это ми-бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми-бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится, просто ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, си, до. Вот даже сейчас я пою себе там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти четыре ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, две ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
0: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из каких стран он может быть налажен, представитель Кремля не уточнил. Закупки возможны, если получится договориться о приемлемой цене. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка для того, чтобы сбить ажиотажный спрос, сказал Песков. Он отметил, что вице-премьер Александр Новак в ручном режиме ежедневно занимается ситуацией на рынке топлива. В Севастополе отменили временное ограничение электроснабжения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Перегруз электрических сетей за пределами города ликвидирован. Электроснабжение восстановят постепенно в ближайшее время. Графики отключения света действовали в Севастополе с 10 утра вторника. Евросоюз не планирует полностью запрещать выдачу шенгенов россиянам, однако Еврокомиссия готовит целевые ограничительные меры по оформлению таких виз. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт агентству ТАСС. Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Европарламенте сообщила о планах Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Более чем на 103 тысячи рублей выросла средняя зарплата в Москве за 5 лет. По данным Росстата, жители столицы в 2026 году получают в среднем 219 тысяч 600 рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики. Также, согласно этим данным, средний размер зарплаты в России в марте 2026 года составил 112 тысяч 654 рубля, отмечает агентство. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Таксисты реже выходят на линию из-за проблем с топливом. Как пишут СМИ, в ряде регионов из-за топливного кризиса усилился дефицит такси. Рост цен на заправках приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок. Ситуация уже привела к росту цен на такси. Так ли это, мы спросили работников столичных таксопарков. Для борьбы с закредитованностью Центробанк меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону. Как будет работать это нововведение? Продажи подержанных электромобилей в России в мае этого года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на четверть. По данным Автостата, было куплено более 1200 машин. Каждая четвертая из них – это Nissan, далее следует Zikr, Volkswagen, Tesla и Evolut. Все подробности в эфире. Business FM. Водители такси в России стали отказываться от работы из-за дефицита топлива. Отток из сферы таксомоторных перевозок составляет в среднем от 10 до 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли. Те же, кто выходит на линию, ищут заправки посвободнее на окраине, либо в городах поменьше. А еще стараются заливать топливо по ночам, когда на АЗС меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом и что стало с ценами на извоз.
7: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
8: Во-первых, не отказываются они выходить, они не могут выйти. Потому что в ряде городов, даже Московской области, на заправках частенько просто топлива нет. Так как автомобиль такси в пробеге гораздо больше, чем у обычного автомобиля, у любителя, который заправился один раз и ездит неделю. Нет, здесь мы заправляемся каждый день. И если водитель до вечера доработал и топлива на заправках нет, то ему ничего не остается, как просто ставить машину и ждать, когда привезут топливо. Плюс водители отказываются ехать какие-то междугородние поездки, например, в Ивановскую область, потому что он понимает, он туда приедет, а оттуда уехать не сможет. Как отреагировали агрегаторы? Они снижают цены. Вот такая ситуация, патовая немножко.
7: Московский таксист Юрий.
9: Такого, чтобы не выходить на линию из-за дефицита топлива, таких вопросов не было. Просто потому, что наша пословица, что волка ноги кормят, она говорит сама за себя. Ни для кого не секрет, что такси процентов 95, если не больше, это машины, которые находятся в аренде. Машина в аренде, соответственно, хочешь не хочешь, работаешь ты или не работаешь, аренду должен заплатить. Да, вспоминаются заправки, которые как бы на отшибе где-то находятся. Понятно, там запасы топлива тоже не такие большие. Но пока из положения выходим. Яндекс не поднимал расценки. Был у меня коэффициент единица. Был коэффициент самый большой 1,43. Но это в пиковое время. А так нехватка топлива ощущается и настроение работать не добавляет.
7: Шофер сервиса персональных водителей премиального класса Андрей.
23: Среди моих коллег запасается топливо. Приходится, да, немного заранее выйти, либо где-то успеть заправиться. Есть небольшая проблема, но не такая критичная, как раздают. Потому что водители, которые приезжают на АЗС, сами создают ажиотаж. Я общался с несколькими заправщиками, сотрудниками АЗС, и мне вот что сказали, несколько историй. Стоит полчаса, 40 минут, час в очереди, говорит, подъезжает на колонку, говорит, мне 95-й до полного. 5 литров в бак влезло. Люди сами создают панику, как это было во времена ковида, с туалетной бумагой, с гречкой и всем остальным. У меня недавно намечалась поездка далеко за 400 километров. Я не повез. Деньги очень хорошие платили. Я отказался, потому что сейчас есть проблема с топливом. У меня в одну сторону хватит топлива, но я не уверен, смогу ли я залиться топливом на обратном пути. И сколько это времени займет у меня простоять в очереди из-за таких людей, которые до полного бака заливают 5 литров.
7: Водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
24: Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что вы, бензин есть везде, поэтому оттока идет народу, потому что и у Яндекса кризиса нет. Они считают, что все замечательно, и ценники на поездку не растут.
1: Тем временем, по данным опросов, каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт из-за проблем с топливом, а каждый двадцатый хотя бы раз за это время попробовал электросамокат или велосипед. 48% ответили, что продолжают ездить как раньше. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
25: Только на Business FM.
4: Ян гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк Уралси приставал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну смс-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
10: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралси подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралси, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
4: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
11: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
4: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
1: Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
13: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
1: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
13: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам, например, по пенсионному фонду, фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получен, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
6: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь?
13: На первых этапах, да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить их могут.
1: Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РАМ». Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, подсчитали в РИА Новости. А средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000 рублей. В топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В России вырос спрос на электромобили. Вторичный рынок электрокаров в мае прибавил 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Автостат, россияне купили почти 1300 машин в этом сегменте. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zeekr, на третьем немецкий Volkswagen. В топ-5 также входят американская Tesla и отечественный Evolut. Насколько устойчив спрос на электромобили и связан ли текущий всплеск ситуации на топливном рынке, объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
12: Безусловно, сказался топливный кризис, потому что очереди за бензином, вот я лучше заряжусь у себя в паркинге или на даче и поеду, как на электромобиле, буду кум-королю. Но надо сказать, что это всплеск не так, чтобы сильный, потому что интерес к электромобилям есть, но очень небольшой. Вообще продажа электромобилей на рынке составляет чуть больше 0.5% новых, а на подержанных вообще какие-то мизерные доли. Электромобиль хорошая штука, но в наших условиях это, как правило, второй, а то и третий автомобиль в семье, потому что главный все-таки бензиновый, а это уже для ближних поездок. Поэтому интерес есть, он будет потихоньку расти. Я надеюсь, что будет потихоньку расти сборка российских электромобилей, бюджетных в первую очередь, потому что ощущается дефицит на рынке новых тех же автомобилей марок Evolut или Amberauto. Их просто сейчас вымели все.
1: Игорь Маржаретта, за первые 5 месяцев этого года россияне приобрели 6 тысяч электромобилей с пробегом. И это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
5: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Олеся Потапова. Дальнобойщики стран СНГ и Грузии с сегодняшнего дня смогут находиться в России до 180 дней. Соответствующее постановление правительства вступило в силу. Для этого водителям больших грузов нужно представить на портале госуслуг в электронном виде заявление о целях въезда и пребывания в России, приложив копии паспорта и водительского удостоверения. Эта мера, по мнению властей, поможет упростить логистические процессы и обеспечить бесперебойные международные перевозки. Центральные банки мира впервые намерены сократить долю доллара в своих международных резервах. Об этом сообщает Рейтер. В исследовании приняли участие 90 регуляторов, пенсионных и суверенных фондов. Изменение настроения вызвано ростом политических рисков, связанных с американской валютой, а также ожиданиями перехода мировой финансовой системы к более многополярной модели. При этом регуляторы планируют наращивать вложения в золото и проявляют повышенный интерес к ряду других резервных валют, включая британский фунт, норвежскую крону и новозеландский доллар. Доля россиянок, которые регулярно откладывают сбережения, выросла до 54% в 2026 году. Почти 20 лет назад таковых было 45%. При этом число женщин, оценивающих материальное положение своей семьи как плохое, сократилось втрое в 2005 году. Более трети россиянок говорили, что едва сводят концы с концами. Сегодня 17% характеризуют финансовую ситуацию в семье как плохую или очень плохую. При этом число женщин, заявивших о хорошем достатке, заметно выросло. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
1: Плюс 26 сейчас в столице. Обещали нам до плюс 27. Сегодня без дождей. Завтра тоже. В среду в Москве до плюс 28. В столице вы слушаете Бизнес FM. За разбитый автомобиль заплатят на 10% больше. Центробанк ввел новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по полису ОСАГО. Он начнет действовать с 11 июля. Теперь при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Расходы на детали одноразового использования, куда входят разного рода уплотнители и наклейки, страховые компании будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Изо всех нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%. Но потом неизбежно вырастет и стоимость самого полиса, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
17: С начала года

0: достаточно компромиссные. Тем не менее, они позволят заметным образом увеличить размер страховых выплат в ОСАГО, сделать их ближе к реальным расходам на ремонт автомобиля. И это будет выгодно в первую очередь тем владельцам автомобилей, которые попадут в ДТП, начиная со следующего месяца. Для тех водителей, которые не попадут в ДТП, это нововведение, оно, в общем, не будет приятным, потому что, разумеется, после повышения выплат увеличится стоимость страховки. Особенность страхования ОСАГО заключается в том, что большинство водителей в ДТП попадает редко. У половины водителей максимальная скидка за безаварийную езду, то есть они не попадают в аварию по 10 лет и больше. Соответственно, для них увеличение выплат ничего не дает. Но зато за полис каждый из этих водителей будет платить больше. Насколько больше и когда, это мы пока не знаем.
1: Глеб Веленский, член Совета директоров группы содействия «Дельта». В Москве средний ценник на полис ОСАГО составляет 8200 рублей, при этом около 7% водителей не оформляют полис. По России каждый десятый автомобилист ездит без обязательной страховки. В России кратно увеличилось число зараженных вирусами смартфонов. Количество таких устройств за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. Первый серьезный всплеск активности вредоносных программ произошел в марте 2025 года. Тогда число инцидентов увеличилось более чем в 6 раз за месяц. Одной из главных угроз остается банковский Android-троян «Мамонт». Его доля среди всех заражений выросла до 15%. Вирус способен получать доступ к СМС-сообщениям, а также платежной и личной информации пользователей. При этом он распространяется только после установки самим пользователем. Число скомпрометированных устройств действительно увеличивается, говорит главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов.
2: Троян «Мамонт» – очень известная вредоносная программа обеспечения. Она уже много-много лет просто номер один по популярности среди злоумышленников. Она обладает большим-большим функционалом. И самое главное, что она позволяет похищать денежные средства. Поэтому троян «Мамонт» уже много лет топ-1 в списке угроз для мобильных устройств. Если говорить про цифры и количество пользователей, которые столкнулись с данной вредоносной программой, то да, мы подтверждаем, что количество пользователей, сталкивающихся и вредоносной программой «Мамонт», и другими, растет. И по итогам 2026 года мы прогнозируем, что на 2-3% всех пользователей андроидов будет больше, которые столкнутся с данными вредоносными программами. Пользователям важно помнить три основных правила для защиты своего мобильного устройства от вредоносной программы «Мама», да и других вредоносных программ. Во-первых, не нужно проверять, скачивать, устанавливать приложения, которые присылают вам неизвестные в мессенджерах, в смс-ках, в письмах и так далее. Это именно тот способ распространения, которым пользуется вредоносная программа «Мамонт». При этом, если вам присылали, например, документы из бухгалтерии, посмотреть которые нужно с помощью сторонного программного обеспечения, то нужно все время спрашивать у бухгалтера, он ли прислал этот документ. Соответственно, отсечка на уровне первых сообщений, которые присылают злоумышленников, это правило номер один для безопасности. Правило номер два – использовать дополнительные средства защиты, антивирусы для проверки телефонов и всех входящих файлов, которые вы загружаете на свой телефон. Ну и правило номер три – это все-таки держать телефон в хорошем состоянии, постоянно обновлять и никогда не устанавливать приложение из неофициальных источников.
1: Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского. Эксперт отмечает, что среди смартфонов на Android зараженных почти 1,5 миллиона. Это на 1,5% от всех в России. При этом устройство на iOS менее подвержено атакам злоумышленников. Разработать вредоносное ПО для них сложнее, отмечает аналитик ICTonline.ru Андрей Блинов.
3: В первую очередь, это, конечно же, про неграмотность и неосторожные действия пользователей. К сожалению, никто не может уберечь пользователя, если он сам перейдет по ссылке или нажмет какую-то кнопку не ту. Ни одна программа, вернее, программы могут это пресекать, но только в рекомендательном порядке. То есть пользователь, если захочет что-то установить извне, он это сделает. Так же, как, допустим, отнести деньги в банкомат. Никто не способен пресечь такие действия. С другой стороны, действительно, очень часто имеют место фишинговые рассылки, сайты, которые просто обманным путем заставляют людей совершать какие-то действия. Два основных источника опасности. iOS исторически была более безопасной системой, поскольку в первую очередь на iOS не так просто установить приложение из внешних источников, исключая App Store. А с другой стороны, на Android, во-первых, очень много различных приложений вендорских,

0: То есть это не только Play Market, но еще и магазины приложений от Huawei, от Samsung и различных других производителей смартфонов. То есть они делают собственные приложения. Плюс на Android гораздо проще установить файл загрузки приложения, минуя различные магазины. В принципе, вот это и есть основной способ получения зараженного программного обеспечения через APK-файлы, загруженные из недоверенных источников. И действительно, как говорят эксперты, сейчас такие случаи участились из-за того, что из магазинов стали пропадать популярные приложения, которыми люди пользуются ежедневно.
1: Андрей Блинов, аналитик ICTonline.ru. По данным компании F6, за последние полтора года россияне из-за действий мошенников в цифровых каналах потеряли более 600 миллиардов рублей. Порядка 90% случаев хищения средств связано с социальной инженерией. Теряют ли россияне интерес к чаю? За первые 5 месяцев его розничные продажи существенно сократились, пишут СМИ со ссылкой на данные Эватора. Черный чай потерял 11% в годовом выражении, зеленый – 9%, а травяной – 10%. Лучше всего ситуация складывается для зеленого чая в пакетиках – минус процент, а наихудшую динамику показывает рассыпной черный чай – минус 15%. И вряд ли это связано с ростом цен, поскольку за год подорожание составило от 0,2% до примерно 1,5%. Падение продаж подтверждает и директор российского производителя чая и кофе, арома-чай-кофе Денис Гизатов.
2: Снижение продаж реально существенное. У нас даже, если честно, больше, чем вот вычли цифры. Но я связываю это с тем, что по данным статистики, с декабря покупательская способность уменьшилась очень сильно на продукты питания. Начиная с января мы все производители чая, я думаю, и продавцы, и кофе тоже, ощутили на себе снижение. Я связываю это с этим.
3: А вы цены повышали?
2: Нет, у нас получилась ситуация, что курс снижался. Мы же все-таки зависим от курса там рупии, юаня, доллара. Курс снижался, мы тоже цены снижали. И по чаю цены в валюте оставались прежними, только курс снижался. А по кофе еще и на бирже цена падала, поэтому двойное снижение было в течение вот этого полугода.
3: Пуэр, матча, неважно, да, на все так?
2: Это не особо важно. Понятно, что все равно больше всего покупают это черный классический там индийский чай, Цейлон, Индия, либо зеленый китайский чай, ну еще вьетнамский немного. И остальные сорта, в том числе и пуэр, там матча и так далее, тоже мешают. Нет такого, чтобы одно заменялось другим.
1: Денис Гизатов, директор российского производителя чая и кофе «Арома-чай-кофе». Аналитики компании «Энтек» по итогам первых 3 месяцев года фиксировали сокращение натуральных продаж чая на 2% год-году. Но, возможно, дело в том, что продажи перетекают на маркетплейсы и не попадают в эту статистику, считает глава ассоциации «Росчай-кофе» Рамас Чантурия.
4: Мы отмечали в последнее время, с одной стороны, снижение интереса к чаю со стороны потребителей в пользу кофе. То есть лет 7 назад объемы потребления кофе превысили объемы потребления чая, даже более традиционного, с одной стороны, для нас напитка, но кофе опередил чай в этом контексте. Но при этом происходит и перераспределение каналов бытовых, и мы видим, что в последнее время активно растут продажи через маркетплейсы.
3: Цены выросли за последнее время?
4: Были определенные информационные сообщения относительно роста стоимости чайного сырья в мае этого года в основных аукционных центрах, прежде всего в Индии, но, как правило, это связано с началом сезона сбора и поступления свежего чая на аукционы, и, соответственно, это ежегодно приводит к повышенному спросу и недостатку предложений. Вот он в этом балансе спроса и предложения, как правило, ежегодно цены возрастают. Пик сезона приходится обычно в июле, и цены, как правило, в этот момент снижаются на чайное сырье, поэтому каких-то значительных изменений с точки зрения стоимости чайного сырья мы не наблюдали в последнее время. Что касается цены розничной, надо смотреть по статистике, которую дает Росстат. Но если какие-то изменения и колебания цен есть, они связаны, как правило, с общеэкономическими факторами, но не конкретно чайными, может быть, непосредственно.
1: Рамас Чантурия, глава ассоциации «Росчай-кофе». Одновременно растет интерес покупателей к альтернативным видам чая. По оценке Эватора, продажи этой категории, в которую входят матча и пуэр, увеличились на 57% натурального выражения.
5: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
1: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Единый госэкзамен в этом году прошел в штатном режиме, сообщил глава Рособранадзора Анзор Музаев. Он также подвел итоги ЕГЭ-2026 в России. Предварительно 100 баллов за три экзамена. В этом году набрали 8759 выпускников, 200 баллов 933 человека, 300 баллов 76 выпускников. Кроме того, 400 баллов за 4 экзамена у 8 человек. Максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница в стране. Это 11-классница из Москвы Екатерина Малкова. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Малиновка в ДНР, а также Лесное и Ровное в Запорожской области, сообщает Минобороны. Российские бойцы в Красном Лимане за сутки захватили 4 опорных пункта ВСУ и заняли 54 здания. А в Константиновке в ДНР штурмовые подразделения продолжают зачистку юго-западной части населенного пункта. Освобождено 30 зданий. Пожары после падения обломков беспилотников ликвидируют в Севастополе. Огонь охватил 28 гектаров лесных территорий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он образовался на разных участках леса. С пожаром борются уже сутки. Тушение осложняется трудным рельефом. Пострадавших нет. Департамент природных ресурсов Севастополя просит жителей воздержаться от посещения лесов. Турция может принять решение продать купленные у России ЗРК С-400 третьей стране, чтобы вернуться к участию в программе американских истребителей F-35. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на турецкие дип-источники. В числе вариантов упоминается Южная Корея, отмечает издание. Напомню, США исключили Турцию из программы истребителей F-35 после того, как в 2019 году она по контракту получила российские С-400. Вашингтон отмечал, что умные эти ЗРК не совместимы с системами НАТО. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Новые шаги по стабилизации топливного рынка. Россия обсуждает возможность импорта нефтепродуктов с другими странами, это заявили в Кремле. Между тем, стандарты требований к топливу снижают, чтобы повысить предложение. Власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля, стандарты Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе. Решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов? Германия сенсационно уступила Парагваю, а Марокко выбил Нидерланды. Стадия 1/16 финала чемпионата мира 2026 продолжается. Футбольные итоги и прогнозы в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне в 3-5%, пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить в стоимость около 8%. Компания «Интерлизинг» схожие оценки. Рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает роста цен на электромобили и гибриды, а стоимость автомобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий обычно летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
6: У меня есть две версии событий возможного развития. Да? Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые, в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утилизбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас, вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утилизбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, ну, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машин, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Ну и, соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор – это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавиться, нужно просто потому, что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
1: Максим Ракитин, главред сетевого автоиздания «Кьюта.ру». Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает Marketplace Fresh. В «Автодоме» добавляет, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги по оценке компании составит около 4-5% за год. О ситуации на рынке говорит председатель региональной ассоциации станций технического обслуживания, владелец техцентра «Волин» в Московской области Ольга Селезнева.
7: Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы его больше, как независимый сегмент авторемонта автомобильного, считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, это действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
8: А на что больше могут вырасти цены?
7: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалификацию. Квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
1: Ольга Селезнева, председатель региональной ассоциации станции техобслуживания. С 1 июля немного ужесточаются требования к заемщику для выдачи автокредита. При подсчете неофициальных доходов клиента будет учитываться только 90% от данной суммы. Также ужесточается порядок проверки автомобильных шин. В пресс-службе Минпромторга сообщили порталу Автоньюз, что с июля правительство вводит новый механизм верификации. Цель – противодействовать лжи производителям покрышек. Россия обсуждает возможности импорта нефтепродуктов с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, возможный импорт нефтепродуктов станет шагом к стабилизации топливного рынка России. Но Москва готова импортировать нефтепродукты, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам, добавил Песков. Тем временем правительство может разрешить выпуск и импорт бензина и дизтоплива стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года, пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
9: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи. И это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте. И те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро 5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием там АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
1: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Тем временем ограничения на продажу топлива ввели в еще 5 субъектах в Республике Алтай, Якутии, Башкортостане, Приморье и Орловской области. В последний отпуск бензина привязали к номеру авто. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье с 2 и 3, в понедельник с 4 и 5, и так по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Будет отдельное специальное решение. Всего, по оценкам СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
10: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, и Олимпийские игры это показали. Отдели Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойно и абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которые допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены будем на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
11: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
10: Никогда не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда не карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
1: Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию, тренер. О решении Международного союза конькобежцев и перспективах российских спортсменов говорит член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
12: Эта новость стала долгожданной для огромной армии любителей фигурного катания, соскучившихся по выступлениям российских спортсменов на международной арене. Но все-таки нейтральный статус оставляет достаточно серьезный осадок. Во-первых, потому что в других видах спорта уже допускают россиян в полноценном статусе. И во-вторых, опять придется столкнуться с сомнительными процедурами в виде допуска. Хотя есть некая информация, что критерии будут не столь строгими, как перед Олимпийскими играми, куда, как известно, не допустили российские танцевальные и спортивные пары. Но все равно Международный союз конькобежцев создаст специальную комиссию, и она будет вольна принимать любые решения, поэтому здесь нельзя давать никаких гарантий. Остается только надеяться. Также остается надеяться и на справедливое судейство. Все-таки на Олимпийских играх, где выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник в том же самом нейтральном статусе, мы столкнулись с рядом спорных решений, по большей части в отношении петербургского фигуриста, который заслуживал подняться выше, чем то 6-е место, которое он занял. Но, с другой стороны, как говорит часто Татьяна Анатольевна Тарасова, наш знаменитый тренер, если быть на несколько голов выше, то никакое судейство не остановит. Еще важный момент, что допущенные российские спортсмены будут с квотой по одному человеку на вид или паре. Но, опять же, это не большая проблема, если в первом уже сезоне наши выступят удачно на чемпионатах Европы и мира, то уже в следующем они смогут рассчитывать на более солидное представительство.
1: Андрей Симоненко, член Международной ассоциации спортивной прессы. Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из-за начала СВО. В качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026.
5: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
14: Сервис аренды электросамокатов «ВУШ» обновил обучение правилам дорожного движения в своем приложении. Теперь пройти курс можно повторно, а за его успешное завершение пользователи получают бонусные баллы, которыми можно оплатить поездки. Компании рассчитывают, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах. По данным «ВУШ», в прошлом году число аварий с участием их самокатов в городах присутствия сократилось на 30-60%. Росатом и Руанда обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проект строительства атомной электростанции в африканской стране. Переговоры прошли в Москве на первом заседании совместного координационного комитета. Стороны также рассмотрели развитие неэнергетических ядерных технологий, подготовку специалистов и создание необходимой инфраструктуры. По итогам встречи подписана дорожная карта по проекту малых модульных реакторов, которые планируется использовать в будущей энергосистеме Руанды. Авиакомпания Seven Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин, окончательное решение будет принято ближе к зимнему сезону, когда традиционно растет спрос на это направление. Сейчас, по его словам, маршрут остается в низком летнем сезоне, поэтому перевозчик пока оценивает перспективы возвращения рейсов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 14:46 в Москве вы слушаете Business FM. Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы – сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: И голландцы, и марокканцы такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но Иссадио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой третий и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. Два пенальти он взял, затем дважды не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол, которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекириса, главного редактора портала MyWay Sport, иное мнение.
16: Ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
15: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
17: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссет. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
15: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал и даже похвалил сборную Германии, написав в соцсетях о гордости за национальную команду и заявив о восторге от самоотдачи немцев. Это вызвало критику в местных СМИ. Так, издание Бильд отметило, что политик выставил себя на посмешище своей реакцией. Главный редактор Марион Хорн подчеркнула, что и Мерц, и тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман живут в параллельном мире. Они не способны признавать ошибки и уйти в отставку. Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней изнывает от рекордной жары, из-за чего на прошлой неделе в стране вводился наивысший уровень погодной опасности в более чем 70 департаментах из 96. Температура достигала 40 градусов, а местами и превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров росте, превысив 330 сантиметров, сообщает радиостанция RTL.
18: При открытии высота башни составляла 300 метров. Но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо. Единственный хорошо изученный тогда материал для подобного подобных сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина башни в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материал постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет, поэтому со временем не скоро отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия, поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
1: Рекордная жара на прошлой неделе местами выше 40 градусов помимо Франции затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение часть Европы так и не испытает.
5: Реклама.
19: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
20: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
21: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги. Русские князья прекрасно понимали преимущество золотых денег, но столкнулись с неразрешимой проблемой. На Руси своей золотодобычи не было. Монеты приходилось чеканить из привозного сырья, что делало деньги слишком дорогими. Поэтому довольно долгое время в обращении на Руси были арабские дирхемы, а попытка чеканить собственную золотую монету предпринималась лишь единожды – в 1610 году Василием Шуйским. История денег на Business FM. Успеть сегодня. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
13: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупные градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в супер-ячейках. Так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности, а в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков йодидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
5: Другим наука на Бизнес FM. Наизусть. Вольтер. Случайностей не существует. Все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касымом Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Президент Казахстана также поделился впечатлениями от своего недавнего визита в Брюссель. Пользователи испытывают трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Об этом ТАСС сообщили в компании. Некоторые сервисы работают не в штатном режиме. Так, например, Яндекс.Музыка выдает плашку о том, что сервис пока на паузе. В Брянской области разрешили продавать до 10 литров топлива в канистры на федеральных заправках. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. В приграничных районах канистры продают до 20 литров горючего, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак ВСУ отключается электричество, уточнил он. В регионе нет критического дефицита топлива, заверил губернатор Брянской области. Банк России 1 июля выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Монеты номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт», выполнены из медно-никелевого сплава и имеют форму круга диаметром 27 миллиметров. Тираж каждой монеты 50 тысяч единиц. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Водители такси в России стали отказываться от работы из-за дефицита топлива. Отток в среднем от 10 до 20%. Те же, кто выходит на линию, ищут заправки посвободнее и стараются заливать топливо по ночам, когда меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом. Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. А как именно нововведение будет работать? В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян, но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. По планам, визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Эти и другие темы в эфире Business FM. Водители такси в России стали отказываться от работы из-за дефицита топлива. Отток из сферы таксомоторных перевозок составляет в среднем от 10 до 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли. Те же, кто выходят на линию, ищут заправки посвободнее на окраине, либо в городах поменьше. А еще стараются заливать топливо по ночам, когда на АЗС меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом и что стало с ценами на извоз.
15: председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
2: Во-первых, не отказываются они выходить, они не могут выйти. Потому что в ряде городов, даже Московской области, на заправках частенько просто топлива нет. Так как автомобиль такси в пробеге гораздо больше, чем у обычного автомобиля, у любителя, который заправился один раз и ездит неделю. Нет, здесь мы заправляемся каждый день. И если водитель до вечера доработал и топлива на заправках нет, то ему ничего не остается, как просто ставить машину и ждать, когда привезут топливо. Плюс водители отказываются ехать какие-то междугородние поездки, например, в Ивановскую область, потому что он понимает, он туда приедет, а оттуда уехать не сможет. Как отреагировали агрегаторы? Они снижают цены. Вот такая ситуация, патовая немножко.
15: Московский таксист Юрий.
3: Такого, чтобы не выходить на линию из-за дефицита топлива, таких вопросов не было. Просто потому, что наша пословица, что волка ноги кормят, она говорит сама за себя. Ни для кого не секрет, что такси в процентов 95, если не больше, это машины, которые находятся в аренде. Машина в аренде, соответственно, хочешь не хочешь, работаешь ты или не работаешь, аренду должен заплатить. Да, вспоминаются заправки, которые как бы на отшибе где-то находятся. Понятно, там запасы топлива тоже не такие большие. Но пока из положения выходим. Яндекс не поднимал расценки. Был у меня коэффициент единица. Был коэффициент самый большой 1,43. Но это в пиковое время. А так нехватка топлива ощущается. И настроение работать не добавляет.
15: Шофер сервиса персональных водителей премиального класса Андрей.
21: Среди моих коллег запасается топливо. Приходится, да, немного заранее выйти, либо где-то успеть заправиться. Есть небольшая проблема, но не такая критичная, как раздают. Потому что водители, которые приезжают на АЗС, сами создают ажиотаж. Я общался с несколькими заправщиками, сотрудниками АЗС, и мне вот что сказали, несколько историй. Стоит полчаса, 40 минут, час в очереди, говорит, подъезжает на колонку, говорит, мне 95-й до полного. 5 литров в бак влезло. Люди сами создают панику, как это было во времена ковида, с туалетной бумагой, с гречкой и всем остальным. У меня недавно намечалась поездка далеко за 400 километров. Я не повез. Деньги очень хорошие платили. Я отказался, потому что сейчас есть проблема с топливом. У меня в одну сторону хватит топлива, но я не уверен, смогу ли я залиться топливом на обратном пути. И сколько это времени займет у меня простоять в очереди из-за таких людей, которые до полного бака заливают 5 литров.
15: Водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
23: Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что вы, бензин есть везде, поэтому отток идет народу, потому что и у Яндекса кризиса нет. Они считают, что все замечательно, и ценники на поездку не растут.
0: Тем временем, по данным опросов, каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт из-за проблем с топливом, а каждый двадцатый хотя бы раз за все время и воспользовался электросамокатом или велосипедом. А 48% ответили, что продолжают ездить, как и раньше. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
5: Только на «Бизнес.ФМ».
24: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
25: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, там, у меня там какие-то переводы были в Уралсиб. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений. приложений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Урал подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да, но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten zakon, który ja przeczytałem, pisze, żeby nie było odliwa kapitala z Rosji. No ja mówię Uralsib, ja tu przyjechał posle начала СВО, posle. Ja tu wniósł wszystkie swoje pieniądze, które ja w Europie prodał, maszynę. O jakim odliwie pieniędzy wy mówicie?
24: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яны также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляют на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом, например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
4: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд за защиты своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
24: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
0: Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам эксперт РА Вячеслав Путиловский.
6: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
7: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
6: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам. Например, по пенсионному фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получен, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
7: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
6: На первых этапах да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить не смогут.
0: Младший директор по банковским рейтингам эксперт РА Вячеслав Путиловский. Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, подсчитали в РИА Новости. А средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000 рублей. А в топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян. Но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. По планам, визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Как именно будут определять лиц, участвовавших в операции, в Еврокомиссии не уточнили. Ранее европейский источник газеты «Известия» рассказал об обсуждении Еврокомиссии тотального запрета на выдачу виз туристам из России. Деталей газета не привела, но уточнила, что предложение обсуждается в координации со странами-членами Евросоюза. Что будет представлять собой точные меры, комментирует генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
8: Что такое точечное? Об этом уже, в принципе, Урсула фон дер Ляйен об этом сказала. Это касается, то есть они продолжают муссировать эту тему, это военнослужащие и комбинаты. То есть вот для них это сейчас приоритет. Полного запрета по шенгенским виз, конечно, не будет, потому что выступают четыре ключевых страны против. Это Италия, Испания, Франция плюс Греция. Закрывать сейчас консульство они не видят возможным по одной простой причине, потому что это фактически разрыв дипломатических составляющих вместе с Россией. Этого никто не планирует однозначно, потому что еще пока на усмотрение той же самой Европы это не время. Поэтому действительно сейчас все это смотрит маловероятно. Точечно это сокращение квотных мест, допустим, увеличение сроков рассмотрения, сокращение количества выданных виз и обращение на цели поездки. То есть точечно они будут сейчас ужесточать. То есть конкретного какого-то решения даже по военнослужащим командам у них нет. Плюс ко всему нужно понимать, в преддверии чего появляются такие новости. Это, соответственно, осень, это выборы идут в Российской Федерации, чтобы повлиять непосредственно на предвыборную составляющую. Так что пока ужесточения никого не будет.
0: Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Тем не менее, получить визу в Европу становится все труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте производительности труда в России. В первом квартале 2026 года по основным направлениям экономики она увеличилась более чем на 1.5%. В области информации, связи и в сельском хозяйстве показатель вырос еще больше, примерно на 5%. Глава Кабмина подчеркнул, что нужно совместно с бизнесом сделать все, чтобы производительность труда наращивалась постоянно. Экспорт шоколада из России вырос на 17% за 4 месяца. В январе-апреле этого года наша страна поставила на зарубежный рынок шоколадных кондитерских изделий на 304 миллиона долларов. Об этом сообщает «Агроэкспорт». В натуральном выражении отгрузки превысили 60 тысяч тонн. В январе-апреле российский шоколад экспортировался в 63 страны. Лидером по закупкам остается Казахстан. Продажи новостроек в Старой Москве могут опуститься до 6-летнего антирекорда, пишут ведомости со ссылкой на аналитику компании «Ричи». Так, согласно исследованию, по итогам первого полугодия продажи таких квартир могут составить около 982 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель сократится на 30%. По словам экспертов, это естественная коррекция рынка после перегрева. ЕС с 1 июля введет в действие торговое соглашение с США, по которому он согласился, что все европейские товары будут облагаться в Соединенных Штатах пошлиной в 15% в обмен на нулевые пошлины для американских товаров в Евросоюзе. Данное соглашение также включает обязательство ЕС закупить у Соединенных Штатов энергоресурсы на 750 миллиардов долларов до 2028 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. держитесь курса.
5: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 27, сегодня осадков не ожидается, ясно. Как и завтра, не прогнозируют осадков, ясная погода и до 28 тепла. 15-16 в Москве. За разбитый автомобиль заплатят на 10% больше. Центробанк ввел новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по полюсу ОСАГО. Он начнет действовать с 11 июля. Теперь при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Расходы на детали одноразового использования, куда входят разного рода уплотнители и наклейки, страховые компании будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Из-за всех нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%, но потом неизбежно вырастет и стоимость самого полиса, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
10: С начала года стоимость запасных частей, по мнению субъектов рынка, выросла уже на 15-20%. И до конца года вырастет еще неизвестно точно насколько. И вот эти изменения должны найти какое-то отражение в страховых выплатах. Иначе баланс стоимости страховки и выплат, он будет очень сильно нарушен. Он, собственно, уже нарушен. Я уже с начала года твержу, что денег на ремонт уже большинству водителей перестало хватать. Причина одна единственная – стоимость запасных частей слишком сильно выросла. Поэтому те изменения, которые сейчас Центральный банк вносит, они, конечно, компромиссные. Тем не менее, они позволят заметным образом увеличить размер страховых выплат.

0: родителей будет платить больше. Насколько больше и когда, это мы пока не знаем.
1: Член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. В Москве средний ценник на полис ОСАГО составляет 8200 рублей. При этом около 7% водителей не оформляют полис. По России каждый десятый автомобилист ездит без обязательной страховки. В России кратно увеличилось число зараженных вирусами смартфонов. Количество таких устройств за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. А первый серьезный всплеск активности вредоносных программ произошел в марте 25-го. Тогда число инцидентов увеличилось более чем в 6 раз за месяц. Одной из главных угроз остается банковский Android-троян «Мамонт». Его доля среди всех заражений выросла до 15%. Вирус способен получать доступ к СМС-сообщениям, а также платежной и личной информации пользователей. При этом он распространяется только после установки самим пользователем. Число скомпрометированных устройств действительно увеличивается, говорит главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов.
2: Тренд «Мамонт» – очень известная вредоносная программа обеспечения. Она уже много-много лет просто номер один по популярности среди злоумышленников. Она обладает большим-большим функционалом. И самое главное, что она позволяет похищать денежные средства. Поэтому «Троян Мамонт» уже много лет топ-1 в списке угроз для мобильных устройств. Если говорить про цифры и количество пользователей, которые столкнулись с данной вредоносной программой, то да, мы подтверждаем, что количество пользователей, сталкивающихся и вредоносной программой «Мамонт», и другими, растет. И по итогам 2026 года мы прогнозируем, что на 2-3% всех пользователей андроидов будет больше, которые столкнутся с данными вредоносными программами. Пользователям важно помнить три основных правила для защиты своего мобильного устройства от вредоносной программы «Мама», да и других вредоносных программ. Во-первых, не нужно проверять, скачивать, устанавливать приложения, которые присылают вам неизвестные в мессенджерах, в смс-ках, письмах и так далее. Это именно тот способ распространения, которым пользуется вредоносная программа «Мамонт». При этом, если вам присылали, например, документы из бухгалтерии, посмотреть которые нужно с помощью стороннего программного обеспечения, то нужно все время спрашивать у бухгалтера, он ли прислал этот документ. Соответственно, утечка на уровне первых сообщений, которые присылают злоумышленников, это правило номер один для безопасности. Правило номер два – использовать дополнительные средства защиты, антивирусы для проверки телефонов и всех входящих файлов, которые вы загружаете на свой телефон. Ну и правило номер три – это все-таки держать телефон в хорошем состоянии, постоянно обновлять и никогда не устанавливать приложение из неофициальных источников.
1: Главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов. Эксперт отмечает, что среди смартфонов на андроидах зараженных почти 1,5 миллиона. Это 1,5% от всех в России. При этом устройства на iOS менее подвержены атакам злоумышленников. Разработать вредоносные ПО для них сложнее, отмечает аналитик ICT-онлайн.ру Андрей Блинов.
3: В первую очередь, это, конечно же, про неграмотность и неосторожные действия пользователей. К сожалению, никто не может уберечь пользователя, если он сам перейдет по ссылке или нажмет какую-то кнопку не ту. Ни одна программа, вернее, программы могут это пресекать, но только в рекомендательном порядке. То есть пользователь, если захочет что-то установить извне, он это сделает. Так же, как, допустим, отнести деньги в банкомат. Никто не способен пресечь такие действия. С другой стороны, действительно, очень часто имеют место фишинговые рассылки, сайты, которые просто обманным путем заставляют людей совершать какие-то действия. Два основных источника опасности. iOS исторически была более безопасной системой, поскольку в первую очередь на iOS не так просто установить приложение из внешних источников, исключая App Store. А с другой стороны, на Android, во-первых, очень много различных приложений вендорских, то есть это не только Play Market, но еще и магазины приложений от Huawei, от Samsung и различных других производителей смартфонов, то есть они делают собственные приложения. Плюс на Android гораздо проще установить файл загрузки приложения, минуя различные магазины. В принципе, вот это и есть основной способ получения зараженного программного обеспечения через APK-файлы, загруженные из недоверенных источников. И действительно, как говорят эксперты, сейчас такие случаи участились из-за того, что из магазинов стали пропадать популярные приложения, которыми люди пользуются ежедневно.
1: Аналитик ICT-онлайн.ру Андрей Блинов. По данным компании F6, за последние 1,5 года россияне из-за действий мошенников в цифровых каналах потеряли более 600 миллиардов рублей. Порядка 90% случаев хищения средств связано с социальной инженерией. Теряют ли россияне интерес?

0: чаю. За первые 5 месяцев его розничные продажи существенно сократились, пишут СМИ со ссылкой на данные Аватора. Черный чай потерял 11% в годовом выражении, зеленый 9%, а травяной 10%. Лучше всего ситуация складывается для зеленого чая в пакетиках минус процент, а наихудшую динамику показывает рассыпной чай черный минус 15%. И вряд ли это связано с ростом цен, поскольку за год подорожание составило от 0,2% до примерно 1,5%. Падение продаж подтверждает и директор российского производителя чая и кофе «Арома Чай Кофе» Денис Гиззатов.
1: Снижение продаж реально существенное. У нас даже, если честно, больше, чем вот вычли цифры. Но я связываю это с тем, что по данным статистики, с декабря покупательская способность уменьшилась очень сильно на продукты питания. Начиная с января мы все производители чая, я думаю, и продавцы, и кофе тоже, ощутили на себе снижение. Я связываю это с этим.
2: А вы цены повышали?
1: Нет, у нас получилась ситуация, что курс снижался. Мы же все-таки зависим от курса там рупии, юаня, доллара. Курс снижался, мы тоже цены снижали. И по чаю цены в валюте оставались прежними, только курс снижался. А по кофе еще и на бирже цена падала, поэтому двойное снижение было в течение вот этого полугода.
2: Пуэр, матча, неважно, да, на все так?
1: Это не особо важно. Понятно, что все равно больше всего покупают это черный классический там индийский чай, Цейлон, Индия, либо зеленый китайский чай, ну, еще вьетнамский немного. И остальные сорта, в том числе и пуэр, там, матча и так далее, тоже мешают. Нет такого, чтобы одно заменялось другим.
0: Директор производителя чая и кофе «Арома Чай Кофе» Денис Гиззатов. Аналитики компании «Энтек» по итогам первых 3 месяцев года фиксировали сокращение натуральных продаж чая на 2% год к году, но, возможно, дело в том, что продажи перетекают на маркетплейсы и не попадают в эту статистику, считает глава ассоциации «Росчай Кофе» Ромас Чентуря.
3: Мы отмечали в последнее время, с одной стороны, снижение интереса к чаю со стороны потребителей в пользу кофе. То есть лет 7 назад объемы потребления кофе превысили объемы потребления чая, даже более традиционного, с одной стороны, для нас напитка, но кофе опередил чай в этом контексте. Но при этом происходит и перераспределение каналов бытовых, и мы видим, что в последнее время активно растут продажи через маркетплейсы.
2: Цены выросли за последнее время?
3: Были определенные информационные сообщения относительно роста стоимости чайного сырья в мае этого года в основных аукционных центрах, прежде всего в Индии, но, как правило, это связано с началом сезона сбора и поступления свежего чая на аукционы, и, соответственно, это ежегодно приводит к повышенному спросу и недостатку предложений. Вот он в этом балансе спроса и предложения, как правило, ежегодно цены возрастают. Пик сезона приходится обычно в июле, и цены, как правило, в этот момент снижаются на чайное сырье, поэтому каких-то значительных изменений с точки зрения стоимости чайного сырья мы не наблюдали в последнее время. Что касается цены розничной, надо смотреть по статистике, которую дает Росстат. Но если какие-то изменения и колебания цен есть, они связаны, как правило, с общеэкономическими факторами, но не конкретно чайными, может быть, непосредственно.
0: Глава ассоциации «Росчай Кофе» Ромас Чентуря. Одновременно растет интерес покупателей к альтернативным видам чая. По оценке Эватора, продажи этой категории, в которую входят матча и пуэр, увеличились на 57% в натуральном выражении.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших в результате падения украинского беспилотника на жилой частный дом в Егорьевске Московской области выросло до 4. Это 3 взрослых и 2 детей, уточнил глава муниципального округа Дмитрий Викулов. С ранениями и травмами разной степени тяжести пострадавших госпитализировали, одному человеку оказали помощь на месте. Напомню, ранее сообщалось о 3 пострадавших, включая ребенка, и гибели 6-месячного младенца из-за атаки беспилотника в Егорьевске. Силы ПВО и РЭП в ночь на 30 июня отразили атаку 60 украинских дронов в Подмосковье. Единый госэкзамен в этом году прошел в штатном режиме, сообщил глава Рособранадзора Анзор Музаев. Он также подвел предварительные итоги ЕГЭ-2026. Так, 100 баллов за 3 экзамена в этом году набрали 8759 выпускников, 200 баллов 933 человека, 300 баллов 76 выпускников. Кроме того, 400 баллов за 4 экзамена у 8 человек. Максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница в стране. Это 11-классница из Москвы Екатерина Малкова. Энергетическая инфраструктура атакована в Днепропетровской области. Часть жителей там остались без света, сообщили в украинских управляющих компаниях. Ранее Минобороны России подчеркивало, что удары по объектам на Украине – это ответ на террористические атаки Киева. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне 3-5%. Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить до 8%. А что в первую очередь влияет на рост цен и что подорожает следом? Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться индивидуально. А что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции? Взрыв в Монако переквалифицировали с теракта на покушение на убийство. Накануне в подъезде жилого дома там сработало устройство. Ранения получили 3 человека. Среди них может быть скандально известный украинский олигарх. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне 3-5%, пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить стоимость около 8%. А в компании «Интерлизинг» схожие оценки: рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает рост цен на электромобили и гибриды, а стоимость электромобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий обычно летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
6: У меня есть две версии событий возможного развития. Да? Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые, в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утилизбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас, вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утилизбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машину, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор – это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавиться, нужно просто потому, что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
0: Главред сетевого автомобильного издания «Кьюторум» Максим Ракитин. Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает Marketplace Fresh. В «Автодоме» добавляют, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги по оценке компании составит около 4-5% за год. О ситуации на рынке говорит председатель региональной ассоциации станций технического обслуживания, владелец техцентра «Волин» в Московской области Ольга Селезнева.
7: Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы его больше, как независимый сегмент авторемонта автомобильного, считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, этого действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
8: А на что больше могут вырасти цены?
7: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
0: Ольга Селезнева, председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания. С 1 июля немного ужесточаются требования к заемщику для выдачи автокредита. При подсчете неофициальных доходов клиента будут учитываться только 90% от данной суммы. А также ужесточаться будет и порядок проверки автомобильных шин. В пресс-службе Минпромторга сообщили порталу Автоньюз, что с июля правительство вводит новый механизм верификации. Цель – противодействовать лжепроизводителям покрышек. Механизм предусматривает проверку достоверности сведений, направляемых в систему российскими производителями товаров, а в том числе путем посещения фактического места производства, рассказали в Минпромторге. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев, а при этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. А что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
9: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, и Олимпийские игры это показали. Отдели Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойными, абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которые допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что потерянных рейтинговых очков у нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены будем на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
10: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
9: Никогда не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда некий карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
0: Чемпион мира по фигурному катанию Илья Вербух. О решении Международного союза конькобежцев и перспективах российских спортсменов говорит член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
11: Эта новость стала долгожданной для огромной армии любителей фигурного катания, соскучившихся по выступлениям российских спортсменов на международной арене. Но все-таки нейтральный статус оставляет достаточно серьезный осадок. Во-первых, потому что в других видах спорта уже допускают россиян в полноценном статусе. И во-вторых, опять придется столкнуться с сомнительными процедурами в виде допуска. Хотя есть некая информация, что критерии будут не столь строгими, как перед Олимпийскими играми, куда, как известно, не допустили российские танцевальные и спортивные пары. Но все равно Международный союз конькобежцев создаст специальную комиссию, и она будет вольна принимать любые решения, поэтому здесь нельзя давать никаких гарантий. Остается только надеяться. Также остается надеяться и на справедливое судейство. Все-таки на Олимпийских играх, где выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник в том же самом нейтральном статусе, мы столкнулись с рядом спорных решений, по большей части в отношении петербургского фигуриста, который заслуживал подняться выше, чем то шестое место, которое он занял. Но, с другой стороны, как говорит часто Татьяна Анатольевна Тарасова, наш знаменитый тренер, если быть на несколько голов выше, то никакое судейство не остановит. Еще важный момент, что допущенные российские спортсмены будут с квотой по одному человеку на вид или паре. Но, опять же, это не большая проблема, если в первом уже сезоне наши выступят удачно на чемпионатах Европы и мира, то уже в следующем они смогут рассчитывать на более солидное представительство.
0: Обозреватель Андрей Симоненко. Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из-за начала СВО. А в качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026. В России вырос спрос на электромобили. Столичный рынок электрокаров в мае прибавил 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Автостата, россияне купили почти 1300 машин в этом сегменте. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan, на втором месте среди марок китайский Zeekr, на третьем немецкий Volkswagen. А в топ-5 также входит американская Tesla и отечественный Evolut. Насколько устойчив спрос на электромобили и связан ли текущий всплеск ситуации на топливном рынке, объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
12: Безусловно, сказался топливный кризис, потому что очереди за бензином, вот я лучше заряжусь у себя в паркинге или на даче и поеду, как на электромобиле, буду кум-королю. Но надо сказать, что это всплеск не так, чтобы сильный, потому что интерес к электромобилям есть, но очень небольшой. Вообще продажа электромобилей на рынке составляет чуть больше 0.5% новых, а на поддержанных вообще какие-то мизерные доли. Электромобиль хорошая штука, но в наших условиях это, как правило, второй, а то и третий автомобиль в семье, потому что главный все-таки бензиновый, а это уже для ближних поездок. Поэтому интерес есть, он будет потихоньку расти. Я надеюсь, что будет потихоньку расти сборка российских электромобилей бюджетных в первую очередь, потому что ощущается дефицит на рынке новых тех же автомобилей марок Evolut или Amber Auto. Их просто сейчас вымели все.
0: Игорь Маржаретта. За первые 5 месяцев 2026 года россияне приобрели 6000 электромобилей с пробегом, и это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Взрыв в Монако переквалифицировали с теракта на покушение на убийство. Накануне в подъезде жилого дома, там сработало взрывное устройство, ранения получили 3 человека, среди них может быть скандально известный украинский олигарх Вадим Ермолаев. Сергей Гордеев расскажет подробнее.
13: Подробности. Улица преподобного отца Луи Фрола находится на самой границе княжества Монако с Францией. В понедельник около 10 вечера там прогремел взрыв. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы – болты и дробь, рассказал глава правительства Монако Кристоф Мирман. По соцсетям разлетелась фотография предполагаемого подрывника, который оставляет рюкзак со взрывчаткой в вестибюле жилого дома. Предварительно мужчина скрылся в направлении французского городка Бассалей. До него от места взрыва не больше 100 метров. По данным БФМ ТВ, ранения получили 3 человека, 2 взрослых, мужчина и женщина, а также подросток. Все 3 члены одной украинской семьи, пишет «Фигаро». Как сообщают источники газеты, в числе пострадавших Вадим Ермолаев, олигарх, родившийся в Днепропетровске и ВИП-беженец Монако. В 2019-м он отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра. Тем не менее, в 2021-м Forbes Украина включил его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в 220 миллионов долларов. Группа «Алиф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре. В конце декабря 2023-го Киев ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. По данным СМИ, которые ссылались на украинские спецслужбы, санкции были связаны с решением бизнесмена продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму. В мае того же 2023-го крымские активы Ермолаева, в частности крупный алкогольный холдинг, были национализированы.
0: Жизнь пострадавшей в результате взрыва в Монако находится под угрозой. Состояние мужчины и ребенка стабильное, заявил прокурор княжества. Ранее издание Нисематен сообщило со ссылкой на источники, что пострадавший мужчина, предположительно украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения.
4: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
14: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Знай меру. Микроморт. Единица риска смерти, определяемая как вероятность 1 на миллион. Предложена Роном Ховардом для практики анализа решений. Каждый прожитый день весит примерно 40 микромортов. Однократный прыжок с парашютом 8. Бейсджампинг – 430. Восхождение на Эверест – 38 тысяч микромортов за попытку. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
15: Сервис аренды электросамокатов «Вуш» обновил обучение правилам дорожного движения в своем приложении. Теперь пройти курс можно повторно, а за его успешное завершение пользователи получают бонусные баллы, которыми можно оплатить поездки. Компании рассчитывают, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах. По данным «Вуш», в прошлом году число аварий с участием их самокатов в городах присутствия сократилось на 30-60%. Росатом и Руанда обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проект строительства атомной электростанции в африканской стране. Переговоры прошли в Москве на первом заседании совместного координационного комитета. Стороны также рассмотрели развитие неэнергетических ядерных технологий, подготовку специалистов и создание необходимой инфраструктуры. По итогам встречи подписана дорожная карта по проекту малых модульных реакторов, которые планируется использовать в будущей энергосистеме Руанды. Авиакомпания Seven Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин, окончательное решение будет принято ближе к зимнему сезону, когда традиционно растет спрос на это направление. Сейчас, по его словам, маршрут остается в низком летнем сезоне, поэтому перевозчик пока оценивает перспективы возвращения рейсов. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы сборной Марокко. Исход обеих встреч в 1/16 финала решили серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: И голландцы, и марокканцы — такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью – 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но Иссадио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой третий и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. Два пенальти он взял, затем дважды не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол, которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на пятой компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекириса, главного редактора портала MyWaySport, иное мнение.
17: Ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
16: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
18: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссет. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
16: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал, даже похвалил сборную Германии, написав в соцсетях о гордости за национальную команду и заявив о восторге от самоотдачи немцев. Это вызвало критику в местных СМИ, так издание Бильд отметило, что политик выставил себя на посмешище своей реакцией. Главный редактор Марион Хорн подчеркнула, что и Мерц, и тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман живут в параллельном мире. Они не способны признавать ошибки и уйти в отставку. Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. А Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней изнывает от рекордной жары, из-за чего на прошлой неделе в стране вводились высшие уровни погодной опасности более чем в 70 департаментах из 96. А температура достигала 40 градусов, а местами и превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров в росте, превысив 330 метров, сообщает радиостанция RTL.
19: При открытии высота башни составляла 300 метров. Но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо. Единственный хорошо изученный тогда материал для подобных сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина на башне в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе, из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материал постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет, поэтому со временем не скоро отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия, поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
0: Рекордная жара на прошлой неделе местами выше 40 градусов. Помимо Франции затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение часть Европы так и не испытает. В части во Франции в нескольких департаментах в среду будет действовать предупреждение о повышенной опасности возникновения лесных пожаров. Также продлен максимальный уровень погодной опасности в Венгрии. Местные власти сообщают, что не хватает питьевой воды, и критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти 7 тысяч человек.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. Со 2 по 11 июля Театр Крейв. Шоу «Абракадабра» с участием Ринали Мухаметова в роли загадочного конферансье. Спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре и циркового искусства, временем, которое стирало грани между магией и реальностью, где иллюзии рождались в голове у актеров и зрителей, а гениальность граничила с безрассудством. В этом удивительном путешествии каждый станет героем лабиринта загадок и перевоплощений. Подробнее на crave.ru. 18+. Валюты. Израильский шекель был введен в обращение в 1980 году. Изначально слово «шекель» означало меру веса, которая в разные времена могла составлять от 9 до 17 граммов. Самые древние шекели уже как деньги известны со 2 века до нашей эры. Сегодня шекель в несколько раз дешевле доллара США. Валюты. На Business FM. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
20: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – Assessment Center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка. За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне. А ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решение, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики. Что касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
4: Карьера на Business FM. Наизусть.
1: Фридрих Ницше.
21: Много говорить о себе – это очень неплохой способ себя скрывать. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Лидеры России и Казахстана обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Президент Казахстана также поделился своими впечатлениями от недавнего визита в Брюссель. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти совершают преступные действия, когда наносят удары по гражданским объектам в России. В связи с этим он напомнил о недавнем применении беспилотников в подмосковном Егорьевске, где в результате атаки погиб грудной ребенок. Еще 3 человека пострадали. По словам Пескова, страдания и гибель детей в результате атак украинских дронов являются прямым следствием политики Киева. Руководства. В Катаре назвали темы непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе. Прямых консультаций между делегациями пока не предполагается. Что касается тем переговоров, это ситуация вокруг Ормузского пролива, ядерная программа Тегерана и общая обстановка в ближневосточном регионе. Катар по-прежнему настаивает на необходимости обеспечения беспрепятственного мореплавания через пролив, который является международным водным путем. Банк России 1 июля выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и трудовые резервы. Монеты номиналом 25 рублей серии «Российский спорт», выполненные из медно-никелевого сплава, имеют форму круга, тираж каждой монеты 50 тысяч единиц. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Водители такси в России стали отказываться от работы из-за дефицита топлива. По крайней мере, такие данные приводят СМИ. А те же, кто выходит на линию, ищет заправки посвободнее и стараются заливать топливо по ночам, когда меньше ажиотаж. А мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом. Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. А как именно нововведение будет работать? В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян, но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. По планам визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Волка ноги кормят таксисты. Рассказали Бизнес FM, как справляются с трудностями на заправках. Коммерсант написал, что отток из сферы таксомоторных перевозок составляет в среднем от 10 до 20%. Те же, кто выходит на линию, ищут заправки посвободнее на окраине, либо в городах поменьше. А еще стараются заливать топливо по ночам, когда на АЗС меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом и что стало с ценами на извоз.
22: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
23: Во-первых, не отказываются они выходить, они не могут выйти. Потому что в ряде городов, даже Московской области, на заправках частенько просто топлива нет. Так как автомобиль такси пробеги гораздо больше, чем у обычного автомобиля, у любителя, который заправился один раз и ездит неделю. Нет, здесь мы заправляемся каждый день. И если водитель до вечера доработал и топлива на заправках нет, то ему ничего не остается, как просто ставить машину и ждать, когда придет. Везут топливо. Плюс водители отказываются ехать какие-то междугородние поездки, например, в Ивановскую область, потому что он понимает, он туда приедет, а оттуда уехать не сможет. Как отреагировали агрегаторы? Они снижают цены. Вот такая ситуация, патовая немножко.
22: московский таксист Юрий.
2: Такого, чтобы не выходить на линию из-за дефицита топлива, таких вопросов не было. Просто потому, что наша пословица, что волка ноги кормят, она говорит сама за себя. Ни для кого не секрет, что такси процентов 95, если не больше, это машины, которые находятся в аренде. Машина в аренде, соответственно, хочешь не хочешь, работаешь ты или не работаешь, аренду должен заплатить. Да, вспоминаются заправки, которые как бы на отшибе где-то находятся. Понятно, там запасы топлива тоже не такие большие, но пока из положения выходим. Яндекс не поднимал расценки, был у меня коэффициент единица, был коэффициент самый большой 1.43, но это в пиковое время. А так нехватка топлива ощущается, и настроение работать не добавляет.
22: Шофер сервиса персональных водителей премиального класса Андрей.
3: Среди моих коллег запасается топливо. Приходится, да, немного заранее выйти, либо где-то успеть заправиться. Есть небольшая проблема, но не такая критичная, как раздают. Потому что водители, которые приезжают на АЗС, сами создают ажиотаж. Я общался с несколькими заправщиками, сотрудниками АЗС, и мне вот что сказали, несколько историй. Стоит полчаса, 40 минут, час в очереди, говорит, подъезжает на колонку, говорит, мне 95-й до полного. 5 литров в бак влезло. Люди сами создают панику, как это было во времена ковида, с туалетной бумагой, с гречкой и всем остальным. У меня недавно намечалась поездка далеко за 400 километров. Я не повез. Деньги очень хорошие платили. Я отказался, потому что сейчас есть проблема с топливом. У меня в одну сторону хватит топлива, но я не уверен, смогу ли я залиться топливом на обратном пути. И сколько это времени займет у меня простоять в очереди за таких людей, которые до полного бака заливают 5 литров.
22: Водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
6: Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что, бензин есть везде, поэтому оттока идет народу, потому что и у Яндекса кризиса нет. Они считают, что все замечательно, и ценники на поездку не растут.
0: Тем временем, по данным опросов, каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт из-за проблем с топливом, а каждый 20-й хотя бы раз за это время воспользовался электросамокатом или велосипедом. 48% ответили, что продолжают ездить как раньше. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
1: Только на «Бизнес-ФМ».
8: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралси» приставал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
24: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралси подтвердил, да, что это не причина. И в налоговая мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралси, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
8: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом, например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
7: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд к защите своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
8: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам эксперт РА Вячеслав Путиловский.
9: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
10: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
9: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам. Например, по пенсионному фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машиниста такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получен, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
10: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
9: На первых этапах да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить не смогут.
0: Младший директор по банковским рейтингам эксперт Вячеслав Путиловский. Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, подсчитали в РИА Новости, а средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 миллион. А в топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян. Но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. По планам, визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Как именно будут определять лица, участвующих в операции, в Еврокомиссии не уточнили. Ранее европейский источник газеты «Известия» рассказывал об ужесточении Еврокомиссии и обсуждении тотального запрета на выдачу турвиза российским гражданам. Деталей газета не привела, но уточнила, что предложение обсуждается в координации со странами-членами Евросоюза. А что будет представлять собой точечные меры, комментирует генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
11: Что такое точечное? Об этом уже, в принципе, Урсула фон дер Ляйен об этом сказала. Это касается, то есть они продолжают муссировать эту тему, это военнослужащие и комбинаты. То есть вот для них это сейчас приоритет. Полного запрета по шенгенским виз, конечно, не будет, потому что выступают четыре ключевых страны против. Это Италия, Испания, Франция плюс Греция. Закрывать сейчас консульство они не видят возможным по одной простой причине, потому что это фактически разрыв дипломатических составляющих вместе с Россией. Этого никто не планирует однозначно, потому что еще пока на усмотрение той же самой Европы это не время. Поэтому действительно сейчас все это смотрит маловероятно. Точечно это сокращение отгодных мест, допустим, увеличение сроков рассмотрения, сокращение количества выданных виз и обращение на цели поездки. То есть точечно они будут сейчас ужесточать. То есть конкретного какого-то решения даже по военнослужащим коммандантов у них нет. Плюс ко всему нужно понимать, в преддверии чего появляются такие новости. Это, соответственно, осень, это выборы идут в Российской Федерации, чтобы повлиять непосредственно на предвыборную составляющую. Так что пока ужесточения никого не будет.
0: Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии. Тем не менее, получить визу в Европу становится все труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А вслед всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе.
1: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте производительности труда в России. В первом квартале 2026 года по основным направлениям экономики она увеличилась более чем на 1.5%. В области информации, связи и в сельском хозяйстве показатель вырос еще больше, примерно на 5%. Глава Кабмина подчеркнул, что нужно совместно с бизнесом сделать все, чтобы производительность труда наращивалась постоянно. Экспорт шоколада из России вырос на 17% за 4 месяца. В январе-апреле этого года наша страна поставила на зарубежный рынок шоколадных кондитерских изделий на 304 миллиона долларов. Об этом сообщает «Агроэкспорт». В натуральном выражении отгрузки превысили 60 тысяч тонн. В январе-апреле российский шоколад экспортировался в 63 страны. Лидером по закупкам остается Казахстан. Продажи новостроек в Старой Москве могут опуститься до 6-летнего антирекорда, пишут ведомости со ссылкой на аналитику компании «Ричи». Так, согласно исследованию, по итогам первого полугодия продажи таких квартир могут составить около 982 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократится на 30%. По словам экспертов, это естественная коррекция рынка после перегрева. ЕС с 1 июля введет в действие торговое соглашение с США, по которому он согласился, что все европейские товары будут облагаться в Соединенных Штатах пошлиной в 15% в обмен на нулевые пошлины для американских товаров в Евросоюзе. Данное соглашение также включает обязательство ЕС закупить у Соединенных Штатов энергоресурсы на 750 миллиардов долларов до 2028 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 27 градусов. В ближайшее время даже небольшое потепление ожидается. Сегодня осадков не будет. Безоблачная практически погода. На завтра синоптики также обещают яркую солнечную погоду до 28 тепла и без осадков. 16:17 в Москве. За разбитый автомобиль заплатят на 10% больше. Центробанк ввел новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по полису ОСАГО. Он начнет действовать с 11 июля. Теперь при определении определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены на ее аналоги, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Расходы на детали одноразового использования, куда входят разного рода уплотнители и наклейки, страховые компании будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Из-за всех нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%, но потом неизбежно вырастет и стоимость самого полиса, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
12: С начала года стоимость запасных частей, по мнению субъектов рынка, выросла уже на 15-20%. И до конца года вырастет еще неизвестно точно насколько. И вот эти изменения должны найти какое-то отражение в страховых выплатах, иначе баланс стоимости страховки и выплат, он будет очень сильно нарушен. Он, собственно, уже нарушен. Я уже с начала года твержу, что денег на ремонт уже большинству водителей перестало хватать. Причина одна единственная – стоимость запасных частей слишком сильно выросла. Поэтому те изменения, которые сейчас Центральный банк вносит, они, конечно, компромиссные. Тем не менее, они позволят заметным образом увеличить размер страховых выплат в ОСАГО, сделать их ближе к реальным расходам на ремонт автомобиля. И это будет выгодно в первую очередь тем владельцам автомобилей, которые попадут в ДТП, начиная со следующего месяца. Для тех

0: Содействие «Дельта» Глеб Веленский в Москве. Средний ценник на полис ОСАГО составляет 8200 рублей. При этом около 7% водителей не оформляют полис. По России каждый десятый автомобилист ездит без обязательной страховки. Теряют ли россияне интерес к чаю? За первые 5 месяцев его розничные продажи существенно сократились, пишут СМИ со ссылкой на данные Эватора. Черный чай потерял 11% в годовом выражении, зеленый – 9%, а травяной – 10%. Лучше всего ситуация складывается для зеленого чая в пакетиках – минус процент. А наихудшую динамику показывает рассыпной черный чай – минус 15%. И вряд ли это связано с ростом цен, поскольку за год подорожание составило от 0,2% до примерно 1,5%. Падение продаж подтверждает и директор российского производителя чая и кофе «Арома-чай-кофе» Денис Гизатов.
1: Снижение продаж реально существенное. У нас даже, если честно, больше, чем вот вычислили цифры. Но я связываю это с тем, что по данным статистики, с декабря покупательская способность уменьшилась очень сильно на продукты питания. Начиная с января, мы все производители чая, я думаю, и продавцы, и кофе тоже, ощутили на себе снижение. Я связываю это с этим.
2: А вы цены повышали?
1: Нет, у нас получилась ситуация, что курс снижался. Мы же все-таки зависим от курса там рупии, юаня, доллары. Курс снижался, мы тоже цены снижали. И по чаю цены в валюте оставались прежними, только курс снижался. А по кофе еще и на бирже цена падала, поэтому двойное снижение было в течение вот этого полугода.
2: Пуэр, матча, неважно, да? На все
1: ну,
2: так...
1: это не особо важно. Понятно, что все равно больше всего покупают это черный классический там индийский чай, Цейлон, Индия, либо зеленый китайский чай, ну, еще вьетнамский немного. И остальные сорта, в том числе и пуэр, там, матча и так далее, тоже мешают. Нет такого, чтобы одно заменялось другим.
0: Денис Гизатов, директор производителя чая и кофе «Арома Чай Кофе». Аналитики компании «НТЭК» по итогам первых 3 месяцев года фиксировали сокращение натуральных продаж чая на 2% год к году, но, возможно, дело в том, что продажи перетекают на маркетплейсы и не попадают в эту статистику, считает глава ассоциации «Росчай Кофе» Ромас Чентурия.
3: Мы отмечали в последнее время, с одной стороны, снижение интереса к чаю со стороны потребителей в пользу кофе. То есть лет 7 назад объемы потребления кофе превысили объемы потребления чая, даже более традиционного, с одной стороны, для нас напитка, но кофе опередил чай в этом контексте. Но при этом происходит и перераспределение каналов бытовых, и мы видим, что в последнее время активно растут продажи через маркетплейсы.
2: Цены выросли за последнее время?
3: Были определенные информационные сообщения относительно роста стоимости чайного сырья в мае этого года в основных аукционных центрах, прежде всего в Индии, но, как правило, это связано с началом сезона сбора и поступления свежего чая на аукционы, и, соответственно, это ежегодно приводит к повышенному спросу и недостатку предложений. Вот он в этом балансе спроса и предложения, как правило, ежегодно цены возрастают. Пик сезона приходится обычно в июле, и цены, как правило, в этот момент снижаются на чайное сырье, поэтому каких-то значительных изменений с точки зрения стоимости чайного сырья мы не наблюдали в последнее время. Что касается цены розничной, надо смотреть по статистике, которую дает Росстат. Но если какие-то изменения и колебания цен есть, они связаны, как правило, с общеэкономическими факторами, но не конкретно чайными, может быть, непосредственно.
0: Ромас Чентурия, глава ассоциации «Росчай-кофе». Одновременно растет интерес покупателей к альтернативным видам чая. По оценке Ватора, продажи этой категории, в которую входят матча и пуэр, увеличились на 57% в натуральном выражении. В России вырос спрос на электромобили. Вторичный рынок электрокаров в мае прибавил 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Автостат, россияне купили почти 1300 машин в этом сегменте. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zeekr, на третьем немецкий Volkswagen. А в топ-5 также входит американская Tesla и отечественный Evolut. А насколько устойчив спрос на электромобили и связан ли текущий всплеск ситуации на топливном рынке, объясняет партнер аналитического агентства Автостат Игорь Маржаретта.
4: Безусловно, сказался топливный кризис, потому что очереди за бензином, вот я лучше заряжусь у себя в паркинге или на даче и поеду, как на электромобиле, буду кум-королю. Но надо сказать, что это всплеск не так, чтобы сильный, потому что интерес к электромобилю

0: есть, но очень небольшой. Вообще продажи электромобилей на рынке составляют чуть больше 0.5% новых. А на подержанных вообще какие-то мизерные доли. Электромобиль хорошая штука, но в наших условиях это, как правило, второй, а то и третий автомобиль в семье, потому что главный все-таки бензиновый, а это уже для ближних поездок. Поэтому интерес есть, он будет потихоньку расти. Я надеюсь, что будет потихоньку расти сборка российских электромобилей бюджетных в первую очередь, потому что ощущается дефицит на рынке новых тех же автомобилей марок «Эволют» или «Амберавто». Их просто сейчас вымели все.
1: Игорь Маржаретта. За первые 5 месяцев 2026 года россияне приобрели 6 тысяч электромобилей с пробегом. И это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом.РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих 3 лет. 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 25-м году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В подмосковном Егорьевске ввели режим повышенной готовности. Такое постановление выпустила администрация города. По данным главы Егорьевска Дмитрия Викулова, в результате атаки украинских беспилотников в городе пострадали 4 человека, погиб 6-месячный ребенок. С ранениями и травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали. Напомним, силы ПВО в ночь на 30 июня отразили атаку 60 беспилотников на Подмосковье. В Москве из-за жары начали раздавать воду на станциях МЦД и вокзалах. Сотрудники центральной пригородной пассажирской компании будут делать это до конца рабочей недели с 14 до 17 часов. Получить бутылку с водой можно на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и площадь 3 вокзалов. Энергетическая инфраструктура атакована в Днепропетровской области. Часть жителей в прифронтовой зоне оставались без света. Об этом сообщили в управляющей корпорации Украины. Ранее Минобороны подчеркивало, что удары по энергообъектам на Украине наносятся только по тем, которые используются в интересах ВСУ и служат ответом на террористические атаки Киева. Пассажирский Airbus A321 авиакомпании JetBlue столкнулся с беспилотником при посадке в аэропорту Нью-Йорка, сообщает Sky News. Борт следовал из Лас-Вегаса. Командир экипажа сообщил диспетчерам, что самолет столкнулся с дроном при развороте. Он ударил борт прямо над кабиной пилотов. Однако после этого летчики без проблем смогли им посадить самолет. Федеральное управление авиации США расследует инцидент. Пассажиры после приземления безопасно покинули самолет. При осмотре борта никаких последствий столкновения не обнаружено. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен в июле прогнозируется на уровне 3-5%. Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить в стоимости около 8%. А что в первую очередь влияет на рост цен и что подорожает следом? Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться индивидуально. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции? В России кратно увеличилось число зараженных вирусами смартфонов. Первый серьезный всплеск активности вредоносных программ произошел в марте 25-го, а одной из главных угроз остается банковский Android-троян «Мамонт». Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне 3-5%, пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить стоимость около 8%. В компании «Интерлизинг» схожие оценки. Рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает роста цен на электромобили и гибриды, а стоимость автомобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий обычно летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин.
5: У меня есть две версии событий возможного развития. Да? Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые, в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменить сроки сбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас, вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утильсбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машину, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Ну и, соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор – это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавляться нужно, просто потому что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
1: Главред Кьютору Максим Ракитин. Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает маркетплейс Fresh в Автодоме. Добавляет, что повышение сервисных расценок продолжится в течение года. За последние 12 месяцев стоимость слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги по оценке компании составит около 4-5% за год. О ситуации на рынке говорит председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания, владелец техцентра Волин в Московской области Ольга Селезнева.
6: Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы больше, как независимый сегмент авторемонта автомобильного, считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, этого действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
7: А на что больше могут вырасти цены?
6: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
1: Председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания Ольга Селезнева с 1 июля немного ужесточает требования к заемщику для выдачи автокредита. При подсчете неофициальных доходов клиент будет учитываться только 90% от данной суммы. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции? Объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Авербух.
8: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, и Олимпийские игры это показали. Отдели Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойными, абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которые допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены будем на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
9: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
8: Никогда не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда некий карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
1: Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. О решении Международного союза конькобежцев и перспективах российских спортсменов говорит члены Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
10: Эта новость стала долгожданной для огромной армии любителей фигурного катания, соскучившихся по выступлениям российских спортсменов на международной арене. Но все-таки нейтральный статус оставляет достаточно серьезный осадок. Во-первых, потому что в других видах спорта уже допускают россиян в полноценном статусе. И во-вторых, опять придется столкнуться с сомнительными процедурами в виде допуска. Хотя есть некая информация, что критерии будут не столь строгими, как перед Олимпийскими играми, куда, как известно, не допустили российские танцевальные и спортивные пары. Но все равно Международный союз конькобежцев создаст специальную комиссию, и она будет вольна принимать любые решения, поэтому здесь нельзя давать никаких гарантий. Остается только надеяться. Также остается надеяться и на справедливое судейство. Все-таки на Олимпийских играх, где выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник в том же самом нейтральном статусе, мы столкнулись с рядом спорных решений, по большей части в отношении петербургского фигуриста, который заслуживал подняться выше, чем то шестое место, которое он занял. Но, с другой стороны, как говорит часто Татьяна Анатольевна Тарасова, наш знаменитый тренер, если быть на несколько голов выше, то никакое судейство не остановит. Еще важный момент, что допущенные российские спортсмены будут с квотой по одному человеку на вид или паре. Но, опять же, это не большая проблема, если в первом уже сезоне наши выступят удачно на чемпионатах Европы и мира, то уже в следующем они смогут рассчитывать на более солидное представительство.
1: Обозреватель Андрей Симоненко. Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из-за начала СВО. А в качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026. В России кратно увеличилось число зараженных вирусами смартфонов. Количество таких устройств за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. Первый серьезный всплеск активности вредоносных программ произошел в марте 25-го. Тогда число инцидентов увеличилось более чем в 6 раз за месяц. Одной из главных угроз остается банковский Android-троян Мамонт. Его доля среди всех заражений выросла до 15%. Вирус способен получать доступ к смс-сообщениям, а также к платежкам и личной информации пользователей. При этом он распространяется только после установки самим пользователем. Число скомпрометированных устройств действительно увеличивается, говорит главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов.
11: Троян Мамонт – очень известная вредоносная программа обеспечения. Она уже много-много лет просто номер один по популярности среди злоумышленников. Она обладает большим-большим функционалом. И самое главное, что она позволяет похищать денежные средства. Поэтому Троян Мамонт уже много лет топ-1 в списке угроз для мобильных устройств. Если говорить про цифры и количество пользователей, которые столкнулись с данной вредоносной программой, то да, мы подтверждаем, что количество пользователей, сталкивающихся и вредоносной программой Мамонт, и другими, растет. И по итогам 2026 года мы прогнозируем, что на 2-3% всех пользователей андроидов будет больше, которые столкнутся с данными вредоносными программами. Пользователям важно помнить три основных правила для защиты своего мобильного устройства от вредоносной программы «Мама», да и других вредоносных программ. Во-первых, не нужно проверять, скачивать, устанавливать приложения, которые присылают вам неизвестные в мессенджерах, в смс-ках, в письмах и так далее. Это именно тот способ распространения, которым пользуется вредоносная программа Мамонт. При этом, если вам присылали, например, документы из бухгалтерии, посмотреть которые нужно с помощью стороннего программного обеспечения, то нужно все время спрашивать у бухгалтера, он ли прислал этот документ. Соответственно, утечка на уровне первых сообщений, которые присылают злоумышленников, это правило номер один для безопасности. Правило номер два – использовать дополнительные средства защиты, антивирусы для проверки телефонов и всех входящих файлов, которые вы загружаете на свой телефон. Ну и правило номер три – это все-таки держать телефон в хорошем состоянии, постоянно обновлять и никогда не устанавливать приложения из неофициальных источников.
1: Главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов. Эксперты отмечают, что среди смартфонов на Android зараженных почти 1,5 миллиона, это 1,5% от всех в России. При этом устройства на iOS менее подвержены атакам злоумышленников. Разрабатывать вредоносное ПО для них сложнее, отмечает аналитик ICT-онлайн.ру Андрей Блинов.
12: В первую очередь, это, конечно же, про неграмотность и неосторожные действия пользователей. К сожалению, никто не может уберечь пользователя, если он сам перейдет по ссылке или нажмет какую-то кнопку не ту. Ни одна программа, вернее, программы могут это пресекать, но только в рекомендательном порядке. То есть пользователь, если захочет что-то установить извне, он это сделает. Так же, как, допустим, отнести деньги в банкомат. Никто не способен пресечь такие действия. С другой стороны, действительно, очень часто имеют место фишинговые рассылки, сайты, которые просто обманным путем заставляют людей совершать какие-то действия. Два основных источника опасности. iOS исторически была более безопасной системой, поскольку в первую очередь на iOS не так просто установить приложение из внешних источников, исключая App Store. А с другой стороны, на Android, во-первых, очень много различных приложений вендорских, то есть это не только Play Market, но еще и магазины приложений от Huawei, от Samsung и различных других производителей смартфонов, то есть они делают собственные данное приложение. Плюс на Android гораздо проще установить файл загрузки приложения, минуя различные магазины. В принципе, вот это и есть основной способ получения зараженного программного обеспечения через APK-файлы, загруженные из недоверенных источников. И действительно, как говорят эксперты, сейчас такие случаи участились из-за того, что из магазинов стали пропадать популярные приложения, которыми люди пользуются ежедневно.
1: Аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов. А по данным компании F6, за последние полтора года россияне из-за действий мошенников и цифровых каналов потеряли более 600 миллиардов рублей. Порядка 90% случаев хищения средств связано с социальной инженерией.
13: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Back of the envelope calculations. Буквально с английского это означает вычисление на обратной стороне конверта. Так сегодня называют быстрые предварительные расчеты на основе не точных, а приблизительных данных. Обычно их делают на любом первом подвернувшемся клочке бумаги, на телефонном счете, салфетке в ресторане или на обратной стороне конверта. Ближайший русский аналог – расчеты, сделанные на коленке. Срочные переводы на Business FM. FM. Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
14: Сервис аренды электросамокатов «Вуш» обновил обучение правилам дорожного движения в своем приложении. Теперь пройти курс можно повторно, а за его успешное завершение пользователи получают бонусные баллы, которыми можно оплатить поездки. Компании рассчитывают, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах. По данным «Вуш», в прошлом году число аварий с участием их самокатов в городах присутствия сократилось на 30-60%. Росатом и Руанда обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проект строительства атомной электростанции в африканской стране. Переговоры прошли в Москве на первом заседании совместного координационного комитета. Стороны также рассмотрели развитие неэнергетических ядерных технологий, подготовку специалистов и создание необходимой инфраструктуры. По итогам встречи подписана дорожная карта по проекту малых модульных реакторов, которые планируется использовать в будущей энергосистеме Руанды. Авиакомпания Seven Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин, окончательное решение будет принято ближе к зимнему сезону, когда традиционно растет спрос на это направление. Сейчас, по его словам, маршрут остается в низком летнем сезоне, поэтому перевозчик пока оценивает перспективы возвращения рейсов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Бизнес ликвидирует, долги остаются. В редакцию радиостанции обратилась жительница подмосковной Балашихи, купившая годовой абонемент в фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
16: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб с названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так, только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую получается администрацию, говорим, что мы вот только приобрели, вот март-апрель, совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
15: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор и получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
17: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти двумя путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии, а если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
15: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Северина, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владельца компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока и полиция помочь пострадавшим не смогла или не захотела. Комментирует юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
18: Вот эти действия, их можно еще и квалифицировать как мошеннические. Нужно кооперироваться, обращаться в правоохранительные органы. Бывает так, да, это печальная наша действительность, что правоохранительные органы выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На первоначальном этапе чаще всего так происходит, но нужно это постановление обжаловать. Здесь либо прокурор может отменить такое постановление, либо суд, ну, либо чаще всего, конечно, правоохранители, они сами назначают такую допроверку.
15: Ранее бизнес-ФМ уже рассказывала, как компания с долгами прекращает работу и взыскать с нее нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней изнывают от рекордной жары, из-за чего на прошлой неделе в стране вводились наивысшие уровни погодной опасности в более чем 70 департаментах из 96. Температура достигала 40 градусов, а местами и превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров в росте, превысив 330 метров, сообщает радиостанция RTL.
19: При открытии высота башни составляла 300 метров, но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо, единственный хорошо изученный тогда материал для подобных сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина башни в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материал постепенно постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет. Поэтому со временем, не скоро, отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия. Поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
1: Рекордная жара на прошлой неделе местами выше 40 градусов, помимо Франции, затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение части Европы так и не испытает. В частности, во Франции в нескольких департаментах в среду будет действовать предупреждение о повышенной опасности возникновения лесных пожаров. Также продлен максимальный уровень погодной опасности в Венгрии. Местные власти сообщают, что не хватает питьевой воды, и критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти 7 тысяч человек.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
20: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 9 июля. Театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Валюты. Валюты. Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти один к одному. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже. Валюты на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
2: Сумма технологий на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино. Об этом ТАСС заявил режиссер Никита Михалков. Средства пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа. Также будет оплачиваться входной билет, чтобы картину рассмотрели, и она попала на экраны. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал долгое решение вопроса с квотированием иностранных фильмов. Два уголовных дела возбудили после ДТП с автобусом в Кемеровской области. Одно по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Второе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В региональном управлении МЧС ранее сообщили, что при столкновении рейсового автобуса и грузовика погиб один человек. 10 получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии. Авария произошла в Мариинском округе Кузбасса. В Пензенской области ввели режим повышенной готовности для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом сообщил губернатор региона. Ранее в области ввели временные ограничения на продажу топлива. Заправка на АЗС производится только в бензобаке машин. Суд взял под стражу 4 мужчин, которые обвиняются в массовом отравлении наркотиками и гибели 2 людей в Подмосковье, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Инцидент произошел в выходные. Подростки отравились мефедроном, 2 человека погибли, 6 госпитализированы. В правоохранительных органах рассказали, что молодые люди распивали алкоголь на вечеринке. После этого мужчина предложил им порошок белого цвета, от употребления которого им стало плохо. Новости на бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Водители такси в России стали отказываться от работы из-за дефицита топлива, по крайней мере, так пишут СМИ. Отток в среднем от 10% до 20%. Также водители выходят на линию и ищут заправки посвободнее и стараются заливать топливо по ночам, чтобы избежать ажиотажа. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, а горизонт планирования в современном мире стремится к нулю. А все это Герман Греф заявил на собрании акционеров Сбера, где были утверждены рекордные дивиденды. Подробности в нашем эфире. В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян, но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации. По данным, визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Волка ноги кормят таксисты, рассказали Бизнес ФМ, как справляются с трудностями на заправках. Коммерсант писал, что отток из сферы транспортных перевозок составляет в среднем от 10% до 20%. А те же, кто выходит на линию, ищут заправки посвободнее на окраине, либо в городах поменьше, а еще стараются заливать топливо по ночам, когда на АЗС меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом и что стало с ценами на извозчиков.
0: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
3: Во-первых, не отказываются они выходить, они не могут выйти. Потому что в ряде городов, даже Московской области, на заправках частенько просто топлива нет. Так как автомобиль такси в пробеге гораздо больше, чем у обычного автомобиля, у любителя, который заправился один раз и ездит неделю. Нет, здесь мы заправляемся каждый день. И если водитель до вечера доработал и топлива на заправках нет, то ему ничего не остается, как просто ставить машину и ждать, когда везут топливо. Плюс водители отказываются ехать какие-то междугородние поездки, например, в Ивановскую область, потому что он понимает, он туда приедет, а оттуда уехать не сможет. Как отреагировали агрегаторы? Они снижают цены. Вот такая ситуация, патовая немножко.
0: московский таксист Юрий.
5: Такого, чтобы не выходить на линию из-за дефицита топлива, таких вопросов не было. Просто потому, что наша пословица, что волка ноги кормят, она говорит сама за себя. Ни для кого не секрет, что такси 95%, если не больше, это машины, которые находятся в аренде. Машина в аренде, соответственно, хочешь не хочешь, работаешь ты или не работаешь, аренду должен заплатить. Да, вспоминаются заправки, которые как бы на отшибе где-то находятся. Понятно, там запасы топлива тоже не такие большие. Но пока из положения выходим. Яндекс не поднимал расценки. Был у меня коэффициент единица. Был коэффициент самый большой 1,43. Но это в пиковое время. А так нехватка топлива ощущается. И настроение работать не добавляет.
0: Шофер сервиса персональных водителей премиального класса Андрей.
7: Среди моих коллег запасается топливо. Приходится, да, немного заранее выйти, либо где-то успеть заправиться. Есть небольшая проблема, но не такая критичная, как раздают. Потому что водители, которые приезжают на АЗС, сами создают ажиотаж. Я общался с несколькими заправщиками, сотрудниками АЗС, и мне вот что сказали, несколько историй. Стоит полчаса, 40 минут, час в очереди, говорит, подъезжает на колонку, говорит, мне 95-й до полного. 5 литров в бак влезло. Люди сами создают панику, как это было во времена ковида, с туалетной бумагой, с гречкой и всем остальным. У меня недавно намечалась поездка далеко за 400 километров. Я не повез. Деньги очень хорошие платили. Я отказался, потому что сейчас есть проблема с топливом. У меня в одну сторону хватит топлива, но я не уверен, смогу ли я залиться топливом на обратном пути. И сколько это времени займет у меня простоять в очереди из-за таких людей, которые до полного бака заливают 5 литров.
0: Водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
22: Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что вы, бензин есть везде, поэтому отток идет народу, потому что и у Яндекса кризиса нет. Они считают, что все замечательно, и ценники на поездку не растут.
1: Тем временем, по данным опросов, каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт из-за проблем с топливом, а каждый 20-й хотя бы раз за это время воспользовался электросамокатом или велосипедом. 48% ответили, что продолжают ездить как раньше. Горизонт планирования в современном мире стремится к нулю, заявил Герман Греф. Мы будем жить в условиях полной неопределенности, сказал глава Сбербанка в рамках годового собрания акционеров, отметив, что в России ситуация осложнена специальной военной операцией.
23: Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, такое развитие технологии, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет близок к нулю. И, в общем, надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования. Понимание тенденции это и понимание того, что ну, в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все люди и вся планета. У нас ситуация осложнена, конечно, еще и специальной военной операцией, и тем, что мы все переживаем и очень тяжело переживаем и эту ситуацию. Но если ты понимаешь логику контекста, то тогда становится значительно проще.
1: Герман Греф также сказал, что российская экономика уже переохлаждена и ключевую ставку нужно снижать. Все это Греф заявил на собрании акционеров Сбера, где были утверждены рекордные дивиденды на общую сумму 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. Размер выплаты на одну акцию составит 37 рублей 64 копейки. Далеко не все компании будут платить дивиденды за прошлый год. Противоположное Сберу решение приняли сегодня акционеры целого ряда крупных российских компаний. Например, «Норникель», «Сигежа», «Русгидро» и многие другие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
24: Только на «Бизнес ФМ».
6: Ян гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк Уралсиб арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
8: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Урал подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten zakon, który ja przeczytał, pisze, żeby nie było odliwa kapitała z Rosji. No ja mówię Uralsib, ja tu przyjechał posle начала SWO, posle. Ja tu wniósł wszystkie swoje pieniądze, które ja w Europie prodał, maszynę, o jakim odliwie pieniędzy mówicie.
6: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
9: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд к защите своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
6: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
1: Еврокомиссия опровергла планы полного запрета туристических виз для россиян. Но речь идет о точечных мерах в отношении участников СВО. А по планам визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Как именно будут определять лиц, которые участвовали в операции, в Еврокомиссии не уточнили. А что будет представлять собой точечные меры, комментирует генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
10: Что такое точечное? Об этом уже, в принципе, Урсула фон дер Ляйен об этом сказала. Это касается, то есть они продолжают муссировать эту тему, это военнослужащие и комбинаты. То есть вот для них это сейчас приоритет. Полного запрета по шенгенским виз, конечно, не будет, потому что выступают 4 ключевых страны против. Это Италия, Испания, Франция плюс Греция. Закрывать сейчас консульство они не видят возможным по одной простой причине, потому что это фактически разрыв дипломатических составляющих вместе с Россией. Этого никто что не планирует однозначно, потому что еще пока на усмотрение той же самой Европы это не время. Поэтому действительно сейчас все это смотрит маловероятно. Точечно это сокращение квотных мест, допустим, увеличение сроков рассмотрения, сокращение количества выданных виз и обращение на цели поездки. То есть точечно они будут сейчас ужесточать. То есть конкретного какого-то решения даже по военнослужащим коммандантов у них нет. Плюс ко всему нужно понимать, в преддверии чего появляются такие новости. Это, соответственно, осень, это выборы идут в Российской Федерации, чтобы повлиять непосредственно на предвыборную составляющую. Так что пока ужесточения никого не будет.
1: Михаил Абасов. Тем не менее, получить визу в Европу становится все труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российские банки будут строже оценивать доходы заемщиков. Новые правила заработают с 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономистов. Теперь, если человек не сможет подтвердить доход, банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Это нужно, чтобы точнее оценивать, сможет ли заемщик вернуть кредит. Новые правила в первую очередь затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и людей с неофициальным доходом. Для них может уменьшиться доступная сумма кредита или вырасти вероятность отказа. Для тех, кто подтверждает доход официальными документами, условия практически не изменится. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной торговлей топливом. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства запустило кампанию по поиску точек реализации нефтепродуктов, работающих в нестационарных автозаправочных станций. Для борьбы с серым рынком топлива власти открыли горячую линию на базе регионального центра «Мой бизнес». Жители области могут сообщить о фактах незаконной торговли по телефону 8 800 301 2994 по будням в рабочие часы. Для оперативной проверки информации заявителям необходимо указывать точный адрес предполагаемой точки продажи и предоставлять дополнительные сведения, которые помогут установить обстоятельства нарушения. Все поступившие обращения будут переданы в профильные контрольные и правоохранительные органы для проведения проверок в рамках их компетенций. Минспорта Нижегородской области судится с концессионером физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей. Ведомстве уточнили, что объект фактически заморожен. Строительство остановлено в конце прошлого года, из-за чего Минспорт подало иск в арбитражный суд. Предварительное заседание уже состоялось. Кроме того, по итогам рассмотрения материалов, направленных в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. Напомню, ФОК планировалось построить еще в 2016 году. Тогда у инвестора регион НН возникли финансовые трудности, и контракт с ним расторгли. В ноябре 2019 года здание было передано в региональную собственность. После этого достройкой ФОК занимался Нижегородстройзаказчик, но также не справился со взятыми на себя обязательствами. С 24 года работы велись по договору концессии правительства Нижегородской области с первой Нижегородской инфраструктурой спорта. Аварийные конструкции прошлого ФОКа демонтировали. Генеральному подрядчику А2ТЭК была поставлена задача завершить строительство к концу 25 года, началу 26. Около 200 иностранцев выдворят из России после рейда нижегородской полиции, сообщили в региональном управлении МВД. По данным полицейских, за 10 дней выявлено более 1000 нарушений миграционного законодательства. В ходе операции также задержан иностранец, объявленный в федеральный розыск. Самыми частыми нарушениями стали нарушения въезда и пребывания в России, эффективная постановка иностранцев на учет и нелегальная работа мигрантов. По итогам операции возбуждено более 60 уголовных дел, из которых 4 по факту организации незаконной миграции, уточнили в МВД. Нижегородская мэрия второй раз продлила ярмарку «Секреты мастеров». Теперь она будет работать до 1 сентября. Ярмарка проводится на Нижневолжской набережной у ротонды номер 3. Режим работы ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Напомню, ярмарка открылась в апреле. Изначально планировалось, что она будет действовать до 3 июня, но ее продлили до 18 июля, а теперь до 1 сентября. Предельное количество сверхурочных часов в России увеличат в 2 раза. Новые правила начнут действовать уже с 1 сентября. Эксперты напоминают, что применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. В Минюсте считают, что изменения помогут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, но только с их согласия. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход. Развитие событий на бизнесах Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 23. Днем возможен небольшой дождь и 27 градусов жары.
2: Валюта.
13: На 30 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
12: Компания «Столица Авто», как единственный участник закупок Нижегородского центра развития транспортных систем, выиграла право перевозки пассажиров и багажа по 11 муниципальным автобусным маршрутам Дзержинска в рамках брутоконтрактов. Судя по закупкам центра, компания в разы снизила стартовую цену за право перевозок и будет работать на регулярных маршрутах с 1 июля текущего года до конца марта 2027-го.

0: жителей Кстово и Дзержинска об увеличившихся случаях мошенничества. Клиентам поступают сообщения в мессенджере Telegram, якобы от лица компании. Мошенники указывают название организации, размещают логотип, который немного отличается от настоящих. Они создают чаты, в которых сообщают о планируемом перерасчете за коммунальные услуги, указывают фамилии и даты рождения проживающих в квартире людей и просят подтвердить актуальность сведений. Далее клиентам поступают указания перейти по ссылке для проведения перерасчета. Энергосбыт-плюс обращает внимание, что сотрудники компании не создают в мессенджерах никаких чатов для клиентов, не запрашивают персональные данные и реквизиты банковских карт. Нижегородцам настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам и не сообщать коды с поступивших смс от незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись. Если диалог в мессенджере или по телефону связан с предоставлением персональной информации или кажется подозрительным, прервите общение. Нижегородский производитель мебели присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Компания «Язык мебели» стала 324-м участником федерального проекта по внедрению бережливых технологий. Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, в течение ближайших 6 месяцев специалисты регионального центра компетенции совместно с рабочей группой компании проведут аудит производственных процессов, определят пилотный участок и разработают комплекс мер по оптимизации выработки. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение основам бережливых технологий. Компания «Язык мебели» специализируется на выпуске корпусной и офисной мебели, производстве металлоконструкций, металлокаркасов, а также оказывает услуги порошковой окраски. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Подробности.
0: Сегодня в гостях у «Бизнес-ФМ Нижний Новгород» врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Анастасия Сергеевна, расскажите, пожалуйста, в каком возрасте начинаются основные проблемы с глазами, ну, например, да, катаракты, глаукома, и что делать, чтобы этого избежать или хотя бы отсрочить появление этих заболеваний?
2: Принято считать, что первые возрастные изменения начинаются примерно в 45-50 лет. Называется это пресбиопия, изменение зрения вблизи, да, и в дальнейшем наш глаз претерпевает определенные изменения, и уже мы ждем в возрасте примерно 60-70 лет такие заболевания, как катаракта. Катаракта – это возрастной процесс, действительно. Этот процесс, я люблю сравнивать, да, как седые волосы будут абсолютно у всех. То есть это процесс видоизменений и некое выстарение организма, да, в процессе жизнедеятельности. Существуют различные методы такого профилактического, скажем так, воздействия, да, это использование различных витаминных капель, витаминов комплексов препаратов. Но и в целом необходимо вести, да, здоровый образ жизни с правильным питанием, потому что катаракты – это нарушение обменных процессов, в том числе в организме. Но все равно генетика, какой-то образ жизни, какие-то факторы, с которыми нам приходится сталкиваться в течение жизни, они в любом случае дадут о себе знать. И все же развитие катаракты, оно неизбежно на самом деле. Как я люблю говорить, для этого у каждого свой возраст. Глаукома же на самом деле является генетическим фактором, и здесь невозможно предсказать, предугадать или сделать какие-то дополнительные мероприятия, которые бы могли от нее обезопасить. Пожалуй, здесь просто своевременный скрининг и посещение врача сможет своевременно определить какие-то предпосылки к глаукоме или ее какие-то начальные стадии, что в перспективе даст возможность нам на ранних стадиях с ней начать работать и стабилизировать внутриглазное давление и зрение пациента, чтобы оно в дальнейшем не ухудшалось и служило нам как можно дольше.
0: Но еще вопрос, как часто? Ну, вообще советуют, да, ходить к офтальмологу раз в год. Есть ли какие-то рекомендации, возможно, для людей, которые постоянно сидят за компьютером, или для каких-то особых профессий, которые должны чуть почаще ходить или чуть больше уделять внимание своему зрению?
2: Если это пациенты, у которых все-таки выраженная зрительная нагрузка, раз в год это обязательно. В остальном мы прислушиваемся к своему организму. В каком плане? Если мы чувствуем, что зрение стало немного мутное, и при моргании это улучшается состояние на какое-то время, либо вообще есть проблемы с фокусировкой, то есть человек, да, смотрит в компьютер или смотрит на текст и понимает, что ему нужно долго фокусироваться и сосредотачиваться на определенном там предмете или тексте, это говорит о том, что может быть либо спазм глазной мышцы, то есть напряжение ее избыточное, которое требует уже корректировки и лечения, либо развитие синдрома сухого глаза дает некоторые замыливания, и после моргания, как правило, пациенту на какое-то время становится легче, но это не панацея, тут нужно также лечить, да, при помощи глазных капель это состояние нивелировать. Поэтому, как только мы почувствовали вот такие первые тревожные симптомы и жалобы, мы должны обратиться к специалисту. Возможно, это будет через полгода, да, возможно, это будет и чаще. То есть, если нет сопутствующей патологии, хронических каких-то заболеваний, то раз в год или при наличии жалоб. Мы так любим писать в своем консультативном заключении. Если

0: Пациент страдает гипертонией, сахарным диабетом. Это могут быть и молодые пациенты, которые имеют такие сопутствующие заболевания. Заболевания, связанные с проблемами суставов, например. То здесь к офтальмологу следует приходить чаще. Или с проблемами, установленными на сетчатке, допустим, да, которые уже выявлены на приеме у офтальмолога. А здесь уже доктор может порекомендовать и более частые визиты, например, раз в полгода.
1: Я напомню, что сегодня в гостях у Бизнес-ФМ была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
0: Спасибо, благодарю. До встречи.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
7: Это сейчас слово «контрамарка» стало для всех синонимом бесплатного пропуска на представление. Но имеется и другое значение. Контрамаркой называли надчеканку – нанесение на одну из сторон монеты любого знака, который не относился к рисунку ее оригинального оформления. Начиная с античности и до 20 века, контрамарка наносилась либо для изменения достоинства монеты, либо для ее внедрения в денежный оборот за пределами страны эмитента. Случалось и так, что коллекционеры ставили на монеты свои клейма, как экслибрисы. Теперь же, если и употребляют это слово применительно к надчеканке, то стараются писать и произносить жестче – контрмарка, чтобы не путать.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Здравствуйте. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу многоэтажки в Краснодаре. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани. Российские герани поразили линию электропередачи под контролем ВСУ Запорожье, в результате чего обесточены промышленные предприятия ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало соответствующее видео с ударами беспилотников «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» по украинским энергообъектам. Евроклир подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская ЭКО. Тегеран намерен дать решительный ответ на любые нарушения условий меморандума о взаимопонимании со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи в преддверии непрямых переговоров, намеченных в Дохе. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего адвоката Дмитрия Захватова. В России он внесен в перечень террористов, а также в перечень иноагентов, к 21 году лишения свободы по итогам рассмотрения уголовного дела, в том числе о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом ТАСС сообщили в суде. Дисциплинарные и административные права учителей и директора школы в настоящее время колоссально ущемлены. Такое мнение выразил помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его мнению, сейчас отмечается перевес в пользу прав родителей, родительских комитетов и советов, а учителям в некоторых случаях трудно противостоять их авторитетам. Мединский считает, что власть учителя в рамках школьного процесса должна быть близка к абсолютной, а родителям стоит доверять учителям и полагаться на них. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ.
6: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Половина шестого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен в июле прогнозируется на уровне 3-5%. Машины привозные могут подорожать до 8%. А что в первую очередь влияет на рост цен и что подорожает следом? Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться индивидуально. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции? В России кратно увеличилось число зараженных вирусами смартфонов. Первый серьезный всплеск активности вредоносных программ произошел в марте 25-го, а одной из главных угроз остается банковский андроид-троян «Мамонт». Эти и другие темы на Business FM. Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне 3-5%, пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить стоимость около 8%. В компании «Интерлизинг» схожие оценки роста в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает роста цен на электромобили гибриды, а стоимость автомобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий обычный летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьютору» Максим Ракитин.
10: У меня есть две версии событий возможного развития, да. Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые, в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утилизбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утилизбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, ну, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машин, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Ну и, соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор – это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавиться, нужно просто потому, что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
9: Главред «Кьютору» Максим Ракитин. Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает Marketplace Fresh. В «Автодоме» добавляют, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги, по оценке компании, составит около 4-5%. За год. О ситуации на рынке говорит председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания, владелец техцентра «Волин» в Московской области Ольга Селезнева.
11: Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы больше, как независимый сегмент авторемонта автомобильного, считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, этого действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
12: А на что больше могут вырасти цены?
11: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
9: Председатель региональной ассоциации станций технического обслуживания Ольга Селезнева. С 1 июля немного ужесточается требование к заемщику для выдачи автокредита. А при подсчете неофициальных доходов клиента будет учитываться только 90% от данной суммы. Также ужесточается порядок проверки автомобильных шин. В пресс-службе Минпромторга сообщили порталу «Автоньюз», что с июля правительство вводит новый механизм верификации. Цель – противодействовать лжепроизводителям покрышек. Механизм предусматривает проверку достоверности сведений, направляемых в систему российскими производителями товаров, в том числе путем посещения фактического места производства, рассказали в Минпромторге. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Авербух.
13: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, Олимпийские игры это показали. Отдели Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойными, абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которые допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены будем на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
14: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
13: Никогда, не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда некий карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
9: Илья Авербух, призер Олимпийских игр. А решение Международного союза конькобежцев и перспективах российских спортсменов, говорит член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
15: Эта новость стала долгожданной для огромной армии любителей фигурного катания, соскучившихся по выступлениям российских спортсменов на международной арене. Но все-таки нейтральный статус оставляет достаточно серьезный осадок. Во-первых, потому что в других видах спорта уже допускают россиян в полноценном статусе. И во-вторых, опять придется столкнуться с сомнительными процедурами в виде допуска. Хотя есть некая информация, что критерии будут не столь строгими, как перед Олимпийскими играми, куда, как известно, не допустили российские танцевальные и спортивные пары. Но все равно Международный союз конькобежцев создаст специальную комиссию, и она будет вольна принимать любые решения, поэтому здесь нельзя давать никаких гарантий. Остается только надеяться. Также остается надеяться и на справедливое судейство. Все-таки на Олимпийских играх, где выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник в том же самом нейтральном статусе, мы столкнулись с рядом спорных решений, по большей части в отношении петербургского фигуриста, который заслуживал подняться выше, чем то шестое место, которое он занял. Но, с другой стороны, как говорит часто Татьяна Анатольевна Тарасова, наш знаменитый тренер, если быть на несколько голов выше, то никакое судейство не остановит. Еще важный момент, что допущенные российские спортсмены будут с квотой по одному человеку на вид или паре. Но, опять же, это не большая проблема, если в первом же сезоне наши выступят удачно на чемпионатах Европы и мира, то уже в следующем они смогут рассчитывать на более солидное представительство.
9: А Обозреватель Андрей Симоненко. Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 22-го, когда их отстранили из-за начала СВО. А в качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026. В России кратно увеличилось число зараженных вирусами смартфонов. Количество таких устройств за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. Первый серьезный всплеск активности вредоносных программ произошел в марте 25-го. Тогда число инцидентов увеличилось более чем в 6 раз за месяц. Одной из главных угроз остается банковский андроид-троян Мамонт. Его доля среди всех заражений выросла до 15%. Вирус способен получать доступ к СМС-сообщениям, а также к платежной и личной информации пользователей. При этом он распространяется только после установки самим пользователем. Число скомпрометированных устройств действительно увеличивается, говорит главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов.
16: Троян Мамонт – очень известная вредоносная программа обеспечения. Она уже много-много лет просто номер один по популярности среди злоумышленников. Она обладает большим-большим функционалом. И самое главное, что она позволяет похищать денежные средства. Поэтому Троян Мамонт уже много лет топ-1 в списке угроз для мобильных устройств. Если говорить про цифры и количество пользователей, которые столкнулись с данной вредоносной программой, то да, мы подтверждаем, что количество пользователей, сталкивающихся и вредоносной программой Мамонт, и другими, растет. И по итогам 2026 года мы прогнозируем, что на 2-3% всех пользователей андроидов будет больше, которые столкнутся с данными вредоносными программами. Пользователям важно помнить три основных правила для защиты своего мобильного устройства от вредоносной программы «Мама», да и других вредоносных программ. Во-первых, не нужно проверять, скачивать, устанавливать приложения, которые присылают вам неизвестные в мессенджерах, в смс-ках, в письмах и так далее. Это именно тот способ распространения, которым пользуется вредоносная программа Мамонт. При этом, если вам присылали, например, документы из бухгалтерии, просмотреть которые нужно с помощью сторонного программного обеспечения, то нужно все время спрашивать у бухгалтера, он ли прислал этот документ. Соответственно, утечка на уровне первых сообщений, которые присылали злоумышленников, это правило номер один для безопасности. Правило номер два – использовать дополнительные средства защиты, антивирусы для проверки телефонов и всех входящих файлов, которые вы загружаете на свой телефон. Ну и правило номер три – это все-таки держать телефон в хорошем состоянии, постоянно обновлять и никогда не устанавливать приложения из неофициальных источников.
9: Главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов. Эксперт отмечает, что среди смартфонов на Android зараженных почти 1,5 миллиона, это 1,5% от всех в России. При этом устройства на iOS менее подвержены атакам злоумышленников. Разработать вредоносное ПО для них сложнее, отмечает аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
17: В первую очередь, это, конечно же, про неграмотность и неосторожные действия пользователей. К сожалению, никто не может уберечь пользователя, вот если он сам перейдет по ссылке или нажмет какую-то кнопку не ту. Ни одна программа, вернее, программы могут это пресекать, но только в рекомендательном порядке. То есть пользователь, если захочет что-то установить извне, он это сделает. Так же, как, допустим, отнести деньги в банкомат. Никто не способен пресечь такие действия. С другой стороны, действительно, очень часто имеют место фишинговые рассылки, сайты, которые просто обманным путем заставляют людей совершать какие-то действия. Два основных источника опасности. iOS исторически была более безопасной системой, поскольку в первую очередь на iOS не так просто установить приложение из внешних источников, исключая App Store. А с другой стороны, на Android, во-первых, очень много различных приложений вендорских, то есть это не только Play Market, но еще и магазины приложений от Huawei, от Samsung и различных других производителей смартфонов, то есть они делают собственные приложения. Плюс на Android гораздо проще установить файл загрузки приложения, минуя различные магазины. В принципе, вот это и есть основной способ получения зараженного программного обеспечения через APK-файлы, загруженные из недоверенных источников. И действительно, как говорят эксперты, сейчас такие случаи участились из-за того, что из магазинов стали пропадать популярные приложения, которыми люди пользуются ежедневно.
9: Аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов. А по данным компании F6, за последние 1,5 года россияне из-за действий мошенников в цифровых каналах потеряли более 600 миллиардов рублей. Порядка 90% случаев хищения средств связано с социальной инженерией.
18: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт.
3: на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Business FM.
2: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
3: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
18: Девелопер «Астерос» приступает к ревитализации бывшего завода «Кристалл» в московском районе Лефортово. Компания отреставрирует исторический ансамбль московского казенного винного склада номер 1 и создаст на его базе современное общественное пространство с образовательными, культурными, гастрономическими и деловыми площадками. Первый этап проекта планируют реализовать до 2029 года. Система компаний «Энтехлаб» и «Энджелс IT» начала использовать ИИ для автоматического назначения штрафов за незаконный выброс мусора. Разработка выявляет нарушения по камерам городского наблюдения, фиксирует захламление контейнерных площадок строительным и крупногабаритным мусором, а затем автоматически оформляет и направляет постановление нарушителю. Технология уже работает в Нижегородской области. До конца года ее планируют запустить в Саратовской, Самарской, Челябинской областях, а также во Владимире. Автомобили «Волга» пока будут продаваться только в России. В компании заявили, что на этом этапе сосредоточены на удовлетворении спроса внутри страны и не рассматривают выход на зарубежные рынки. Продажи новых моделей стартовали в середине июля. Линейка включает три комплектации стоимостью от 2 миллионов 700 тысяч до 4 миллионов 700 тысяч рублей. Производство организовано на заводе в Нижнем Новгороде, который способен выпускать до 110 тысяч автомобилей в год. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
9: «17:48 в Москве. Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней изнывает от рекордной жары, из-за чего на прошлой неделе в стране вводился наивысший уровень погодной опасности в более чем 70 департаментах из 96. Температура достигала 40 градусов, а местами превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров в росте, превысив 330 метров, сообщает радиостанция RTL.
19: При открытии высота башни составляла 300 метров. Но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо. Единственный хорошо изученный тогда материал для подобного подобных сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина башни в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материал постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет. Поэтому со временем, не скоро, отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия. Поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
9: Рекордная жара на прошлой неделе местами превышала 40 градусов. Помимо Франции, затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение часть Европы так и не испытает. В частности, во Франции в нескольких департаментах в среду будет действовать предупреждение о повышенной опасности возникновения лесных пожаров. А также продлен максимальный уровень погодной опасности в Венгрии. Местные власти сообщают, что не хватает питьевой воды, и критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти 7000 человек.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым.
9: Приветствую, Алексей.
20: Добрый вечер.
9: Рынок акций. Посмотрим на наш рынок. Он к вечеру приостановил рост и прямо сейчас на отметке 2352 пункта находится.
20: Ну, действительно, технические коррекции, они случаются в период затяжного падения, который мы наблюдаем на российском рынке акций. До текущей недели 17 недель падал индекс Московской биржи. Ну, посмотрим. Пока неделя началась неплохо. И здесь все по классике. Отскочили, появились покупатели, естественно. Была сильнейшая перепроданность на российском рынке акций. Выкупили часть бумаг, изрядно подешевевших. Но вот дальше посмотрим, будет ли возможность расти. Пока драйверов каких-то по-прежнему нет на рынке, и фундаментально мало что меняется и в плане геополитики, и в плане экономики, и в плане ожиданий того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Так что здесь никаких изменений, здесь все по-прежнему, и вот если бы хоть один параметр изменился серьезно в лучшую сторону, то да, можно было бы говорить о каком-то развороте на российском рынке. Пока, скажем, технический отскок. Во всяком случае, все на это очень и очень похоже. Но при этом российский рубль падает после вчерашнего небольшого отскока. Ну, небольшой он в рамках падения прошлой недели. Конечно, для одного дня, в принципе, рубль вырос неплохо, хотя сегодня весь этот рост абсолютно растерял, и китайская валюта растет уже на 20 копеек к российскому рублю. 11 рублей почти 58 копеек стоит юань. Ну, а если рассматривать доллар США, опираясь на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то здесь рубль серьезно теряет около 2%, и торгуется американская валюта в районе 78 рублей 80 копеек. Ну, для рубля не лучшие времена наступают, учитывая, что с завтрашнего дня Банк России, если и будет продавать валюту, то на минимальных объемах всего лишь 580 миллионов рублей. Таков будет эквивалент продажи китайских юаней. Но если брать пока еще текущий период, то есть период первого полугодия, то я напомню, что Банк России продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. То есть в 8 раз уменьшится продаже валюты, вот этой поддержки у рубля уже не будет. Ну, а с учетом покупок Минфином в рамках бюджетного правила самый сложный период будет с 1 по 6 июля. Все-таки 6 начинается следующий период, и не исключено, что объемы покупки будут поменьше, чем сейчас, но если брать вот эту такой короткий период, можно сказать, неделю с 1 по 6, то на 9 миллиардов 300 миллионов будет покупать Банк России валюту. Это серьезные удары для рубля, и естественно, спекулятивно сейчас, опираясь на вот эти ожидания, можно легко играть против российского рубля, чем рынок, по всей видимости, и занимается. Ну и цены на нефть пока остаются стабильными. С учетом того, что ожидания переместились в сторону очередного раунда переговоров между США и Ираном, пока до конца непонятно, состоятся эти переговоры или не состоятся. Ну и рынок, как мы видим, предпочитает сейчас консолидироваться. В районе 73 долларов торгуется баррель смеси Brent.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
21: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-26-0 или на сайте agat.rf.
22: «Агат». Покупай выгодно.
23: Возрастное ограничение 6+.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Валюты. Валюты. Ботсванская пула. Название в переводе с языка «цвана» означает «пусть будет дождь». Введена в 1976 году, в 2005 из-за инфляции обесценилась почти на четверть. Но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США.
26: Валюты на Business FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
28: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
29: 17:58 московское время. У микрофона Асердар Авликулиев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщает оперштаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в море, а также в реку Туапса из-за пожара. Возгорание произошло после атаки беспилотников 16 и 20 апреля. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна Каиса Иткинен. Она добавила, что первый этап по отказу от российского газа начался в этом месяце. Следующие будут в январе и сентябре 27-го. Первый этап запрета на импорт российского газа начался 17 июня. Он предполагает запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. МЧС России провело масштабное межведомственное учение по спасению людей при пожаре, возникшем во время условного концерта на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Они прошли в рамках заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ, передает РИА Новости. Всего в учениях приняло участие 200 сотрудников МЧС и других служб, более 1000 статистов, использовалось около 80 единиц техники. Единый государственный экзамен выполнил свою роль. Современная система образования нуждается в новых подходах, считает глава Сбербанка Герман Греф. Глава Сбера отметил, что и раньше, и сейчас школьная система пытается дать детям огромный объем знаний. По его мнению, вместо этого необходимо развивать способность ориентироваться в различных ситуациях, анализировать информацию и самостоятельно мыслить. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю. Отток таксистов из сферы перевозок составляет от 10 до 20%. Пишет «Коммерсант», это связано с проблемами с топливом. При этом каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт. Мы спросили таксистов, как на них повлияла ситуация с бензином и что стало с ценами на извоз. А в Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян. Там заявили, что речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. Что это будут за меры и как будут вычислять участников СВО? Подробности на Бизнес FM. Волка ноги кормят. Таксисты рассказали Бизнес FM, как справляется с трудностями на заправках. «Коммерсант» писал, что отток из сферы таксомоторных перевозок составляет в среднем от 10 до 20%. А те же, кто выходит на линии, ищут заправки посвободнее, на окраине, либо в городах поменьше. А еще стараются заливать топливо по ночам, когда на АЗС меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом и что стало с ценами на извоз.
5: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
7: Во-первых, не отказываются они выходить, они не могут выйти. Потому что в ряде городов, даже Московской области, на заправках частенько просто топлива нет. Так как автомобиль такси в пробеге гораздо больше, чем у обычного автомобиля, у любителя, который заправился один раз и ездит неделю. Нет, здесь мы заправляемся каждый день. И если водитель до вечера доработал и топлива на заправках нет, то ему ничего не остается, как просто ставить машину и ждать, когда привезут топливо. Плюс водители отказываются ехать какие-то междугородние поездки, например, в Ивановскую область, потому что он понимает, он туда приедет, а оттуда уехать не сможет. Как отреагировали агрегаторы? Они снижают цены. Вот такая ситуация, патовая немножко.
5: Московский таксист Юрий.
8: Такого, чтобы не выходить на линию из-за дефицита топлива, таких вопросов не было. Просто потому, что наша пословица, что волка ноги кормят, она говорит сама за себя. Ни для кого не секрет, что такси в процентов 95, если не больше, это машины, которые находятся в аренде. Машина в аренде, соответственно, хочешь не хочешь, работаешь ты или не работаешь, аренду должен заплатить. Да, вспоминаются заправки, которые как бы на отшибе где-то находятся. Понятно, там запасы топлива тоже не такие большие. Но пока из положения выходим. Яндекс не поднимал расценки. Был у меня коэффициент единица. Был коэффициент самый большой 1,43. Но это в пиковое время. А так нехватка топлива ощущается и настроение работать не добавляет.
5: Шофер сервиса персональных водителей премиального класса Андрей.
10: Среди моих коллег запасается топливо. Приходится, да, немного заранее выйти, либо где-то успеть заправиться. Есть небольшая проблема, но не такая критичная, как раздают. Потому что водители, которые приезжают на АЗС, сами создают ажиотаж. Я общался с несколькими заправщиками, сотрудниками АЗС, и мне вот что сказали, несколько историй. Стоит полчаса, 40 минут, час в очереди, говорит, подъезжает на колонку, говорит, мне 95-й до полного. 5 литров в бак влезло. Люди сами создают панику, как это было во время времена ковида с туалетной бумагой, с гречкой и всем остальным. У меня недавно намечалась поездка далеко за 400 километров. Я не повез. Деньги очень хорошие платили. Я отказался, потому что сейчас есть проблема с топливом. У меня в одну сторону хватит топлива, но я не уверен, смогу ли я залиться топливом на обратном пути. И сколько это времени займет у меня простоять в очереди из-за таких людей, которые до полного бака заливают 5 литров.
5: Водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
2: Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что, бензин есть везде, поэтому отток идет народу, потому что и у Яндекса кризиса нет. Они считают, что все замечательно, и ценники на поездку не растут.
3: Тем временем, по данным опросов, каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт из-за проблем с топливом, а каждый двадцатый хотя бы раз за это время воспользовался электросамокатом или велосипедом. 48% ответили, что продолжают ездить как раньше. Россиян сейчас больше всего волнует скорейшее завершение военных действий. Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров. Он также сказал, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю, и жить нам всем предстоит в условиях полной неопределенности.
4: Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, такое развитие технологии, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет близок к нулю. И, в общем, надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования. Понимание тенденции это и понимание того, что в общем ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все люди и вся планета. У нас ситуация осложнена, конечно, еще и специальной военной операцией, и тем, что мы все переживаем и очень тяжело переживаем и эту ситуацию. Но если ты понимаешь логику контекста, то тогда становится значительно проще.
3: Герман Греф также сказал, что российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать. Все это Греф заявил на собрании акционеров Сбера, где были утверждены рекордные дивиденды на общую сумму 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. Размер выплаты на одну акцию составит 37 рублей 64 копейки. Далеко не все компании будут платить дивиденды за прошлый год. Противоположные Сбер решения приняли на сегодня акционеры целого ряда крупных российских компаний, например, Норникеля, Сегежа, Росгидро и других. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Бизнес ФМ обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
28: Только на Бизнес ФМ.
11: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
12: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
11: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яны также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
6: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
11: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
3: В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян. Но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. По планам, визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Как именно будут определять лица, участвовавших в операции, в Еврокомиссии не уточнили. Ранее европейский источник газеты «Известия» рассказала об обсуждении Еврокомиссии тотального запрета на выдачу турвиз российским гражданам. Детали газета не привела, но уточнила, что предложение обсуждается в координации со странами-членами Евросоюза. Что будут представлять собой точечные меры, комментирует гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
9: Что такое точечное? Об этом уже, в принципе, Урсула фон дер Ляйен об этом сказала. Это касается, то есть они продолжают муссировать эту тему, это военнослужащие и комбинаты. То есть вот для них это сейчас приоритет. Полного запрета по шенгенским виз, конечно, не будет, потому что выступают четыре ключевых страны против. Это Италия, Испания, Франция плюс Греция. Закрывать сейчас консульство они не видят возможным по одной простой причине, потому что это фактически разрыв дипломатических составляющих вместе с Россией. Этого никто не планирует однозначно, потому что еще пока на усмотрение той же самой Европы это не время. Поэтому действительно сейчас все это смотрит маловероятно. Точечно это сокращение отгодных мест, допустим, увеличение сроков рассмотрения, сокращение количества выданных виз и обращение на цели поездки. То есть точечно они будут сейчас ужесточать. То есть конкретного какого-то решения даже по военнослужащим комбинатам у них нет. Плюс ко всему нужно понимать, в преддверии чего появляются такие новости. Это, соответственно, осень, это выборы идут в Российской Федерации, чтобы повлиять непосредственно на предвыборную составляющую. Так что пока уже ужесточений никого не будет.
3: Михаил Абасов, эксперт Российского союза туриндустрии. Тем не менее, получить визу в Европу становится труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе.
13: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги.
1: Доллары США печатаются на бумаге, которая на одну четверть состоит из льна, а на три четверти из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская область возглавила рейтинг регионов по борьбе с контрафактом. Координацию работы осуществляет межведомственная комиссия под руководством губернатора Глеба Никитина. В ее состав входят представители правоохранительных органов, налоговой и таможенной служб, а также профильных министерств. Комиссия занимается пресечением оборота нелегальных товаров от табачной и алкогольной продукции до лекарств, обуви и БАДов. Одним из ключевых инструментов защиты рынка власти региона называют систему маркировки «Честный знак». По данным областного Минпрома, на текущий момент в системе зарегистрировано более 70 тысяч участников оборота, причем с начала года их число выросло почти на 10 тысяч. Министерство труда и соцзащиты объявило закупку программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации для федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы. Информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет почти 546 миллионов рублей. Речь идет о модернизации защищенной сети передачи данных, которую учреждения медико-социальной экспертизы используют для обмена данными о гражданах. Поставщику предстоит поставить и подключить специальное устройство аппаратные шифровальщики трафика на трех уровнях – федеральном, региональном и территориальном. Также нужно поставить программа для рядовых сотрудников и администраторов, которая обеспечит защищенный вход в систему. Все оборудование и программное обеспечение должно быть российским и сертифицированным. Нижегородская область попадает в периметр закупки. Крупный бизнес предупредил о росте расходов на электроэнергию. Все из-за новых правил расчета расходов электросетевых организаций, пишет «Коммерсант». По оценке сообщества потребителей энергии, дополнительные расходы бизнеса могут составить около 87 миллиардов рублей в год. Промышленные предприятия предлагают ужесточить требования к эффективности работы электросетевых компаний, чтобы сдержать рост тарифов. В Россетях с этим не согласны. Там считают, что делать выводы пока рано, поскольку новые правила начали действовать только в этом году. В Нижнем Новгороде открыли второй центр медицины здорового долголетия. Он начал работать на базе городской поликлиники номер 4. Площадка предназначена для выявления механизмов старения организма и профилактики хронических заболеваний у жителей старше 18 лет. Обследование в центре проходит в два этапа. На первом специалисты оценивают жесткость сосудов, мышечную силу и рассчитывают биологический возраст пациента. Также проводится расширенное анкетирование из 200 вопросов, позволяющее оценить уровень стресса, качество сна, питания и когнитивные функции. По итогам диагностики пациенту выдают паспорт здоровья и состояние индивидуальный маршрут оздоровления, который может включать физиотерапию, ЛФК и другие методы профилактики. Ключевая цель проекта – выявление предрисков развития заболеваний на ранней стадии, когда пациент еще не ощущает проблем со здоровьем. Услуги центра доступны всем жителям региона, вне зависимости от прикрепления к конкретной медицинской организации. Запись ведется через контакт центра поликлиники номер 4. Нижегородская область с 1 июля по 15 августа присоединится ко всероссийской акции «Веди родителей в музей». В ней принимают участие около 60 музеев, театров и других учреждений культуры региона. По условиям акции при покупке билета по Пушкинской карте посетители получают скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. На кассе учреждений нужно показать электронный входной билет, купленный по Пушкинской карте, и подтвердить личность. Тогда можно получить два входных билета со скидкой. Полный список учреждений, принимающих участие в акции «Веди родителей в музей», опубликован на сайте Министерства культуры Нижегородской области. Во второй половине года на российском рынке труда сохранится высокий спрос на инженеров и квалифицированных рабочих. Такой прогноз ТАСС озвучил доцент финансового университета Игорь Балынин. Среди наиболее востребованных специалистов он назвал токарей, электриков, фрезеровщиков и сварщиков, а также врачей узких специальностей. По словам эксперта, потребность в квалифицированных инженерных рабочих кадрах остается одной из ключевых тенденций рынка труда. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Самосбор приветственный. Выходы действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
18: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 23. Днем возможен небольшой дождь и 27 градусов жары.
19: Валюта.
18: На 1 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек. Евро 89 рублей 27 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
20: Банк Дом РФ поддержит развитие группы компаний СМК, производителя промышленных и строительных металлоконструкций, имеющего завод в Нижегородской области. В периметре группы работает Кулебакский завод металлоконструкций. Также группа компаний включает еще 3 предприятия, которые выпускают сэндвич-панели, сварные балки, мостовые конструкции, которые используются при строительстве крупных федеральных объектов. Проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулебаки» получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварных балок, каркасов торговых офисных зданий, промышленных зданий, башен, мачт и опор. Специальная застройщика «Левел Волга» получила разрешение на строительство первого дома в рамках комплексного развития территории на набережной Грибного канала и в Слободе Подновье, сообщает пресс-служба губернатора. Проект предусматривает возведение около 47 тысяч квадратных метров жилья и благоустройство набережной, которое свяжет Грибной канал с центром города. Площадь участка со

0: ВОО «Концерн Объединенные заводы «Полет». Завод в Чкаловске создан в 1968 году как филиал московского предприятия «Плутон». Сегодня выпускает комплектующие для приборостроения «Автопрома» и «РЖД». К примеру, для «Автопрома» предприятие производит пластиковые крышки клапанов и металлические детали двигателей внутреннего сгорания. О новом руководителе предприятия пока подробной информации нет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
1: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
2: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов, из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
1: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
3: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. И, соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
1: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
4: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
1: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
5: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты.

0: Ленты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Экономические чудеса.
5: Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века. Но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай – это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности.
4: Экономические чудеса на Бизнес FM.
6: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
4: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российские герани поразили линию электропередачи под контролем ВСУ Запорожья, в результате чего обесточены промпредприятия ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало соответствующее видео с ударами беспилотников «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» по украинским энергообъектам. Число подростков, причастных к преступлениям экстремистского и террористического характера, увеличилось 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным. Бастрыкин, в частности, отметил на совещании, что в этом году всеми правоохранительными органами расследовано свыше 11 тысяч преступлений, совершенных подростками. 14 детей погибли при обрушении здания учебного центра в пакистанском городе Лахор, передает Ари Ньюс. По данным агентства, на крыше шли строительные работы, которые привели к обрушению здания. Полиция уже арестовала 5 человек по подозрению в халатности, включая владельцев здания. В момент обрушения крыши в учебном центре находились около 35 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Спасательные команды уже извлекли из-под завалов 20 раненых детей и одного учителя. Поисково-спасательные работы продолжаются. В России от проката зарубежного кино могут взимать проценты. Средства пойдут на развитие отечественного кинематографа, сообщил ТАСС режиссер Никита Михалков. Также он предложил, чтобы зарубежные кинокартины попали в российский прокат, они должны будут оплатить входной билет. Эта практика не нами придумана. Она существует, например, во Франции и в Китае. Это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, подчеркнул Михалков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость, и они часто меняют место работы и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Автомобили могут подорожать посреди летнего сезона в дилерском холдинге «Автодом» и в компании «Интерлизинг» уверяют, что в бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле составит около 4%, на поддержанные около 5%, а остальные могут прибавить цене до 8%. На чем основаны такие подсчеты? И в России в этом году на 70% выросло число зараженных вирусом смартфонов, по данным Мегафона. Одной из главных угроз остается банковский Android Троян Мамонт. Он способен получать доступ к смс-сообщениям, а также к платежной и личной информации пользователей. Как эти вирусы появляются в смартфонах? Подробности на Business FM. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью Вестям. По его словам, многие работодатели жалуются, что молодежь гораздо хуже увлекается в переработке, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать. Это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
9: Бизнес говорит.
10: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
11: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, много ответственности уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденции, и им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваемым. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть, в лучшем случае, может быть, один из десяти. Потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть, хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
10: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
12: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. Им очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включали.
10: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
13: У нас зумеры делятся на две категории. Первая, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символический к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то, если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, и с ними надо уметь работать.
8: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона.
14: В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне в 3-5%, так пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные за рубежа, могут прибавить стоимость около 8%. Компания «Интерлизинг» схожие оценки. Рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает рост цен на электромобили и гибриды, а стоимость автомобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий обычно летний сезон, на автомобиль рынок давит некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин.
15: У меня есть две версии событий возможного развития. Да? Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые, в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утилизбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас, вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утилизбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машину, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор – это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавиться, нужно просто потому, что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
14: Максим Ракитин, главред Kyoto.ru. Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает маркетплейс Fresh. В автодроме добавляет, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги по оценке компании составил около 4-5% за год. О ситуации на рынке говорит и председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания, владелец техцентра «Волин» Московской области Ольга Селезнева.
16: Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы больше, как независимый сегмент авторемонта автомобильного, считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, это действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
17: А на что больше могут вырасти цены?
16: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалифицирован рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
14: Ольга Селезнева, владелец техцентра «Волин». С 1 июля немного ужесточается требование к заемщику для выдачи автокредита. С 1 июля при подсчете неофициальных доходов клиента будет учиться только 90% от данной суммы. Также ужесточается порядок проверки автомобильных шин. В пресс-службе Минпромторга сообщили порталу «Автоньюз», что с июля правительство вводит новый механизм верификации, цели противодействовать лжепроизводителям покрышек. Механизм предусматривает проверку достоверности сведений, направляемых в систему российскими производителями товара, в том числе путем посещения фактического места производства, рассказали в Минпромторге. В России кратно увеличилось число зараженных вирусами смартфонов. А количество таких устройств за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, следует из данных системы мониторинга киберугроз Мегафона. Первый серьезный всплеск активности вредоносных программ произошел в марте 2025 года. Тогда число инцидентов увеличилось более чем в 6 раз за месяц. Одной из главных угроз остается банковский Android Троян Мамонт. Его доля среди всех заражений выросла до 15%. Вирус способен получать доступ к СМС-сообщениям, а также к платежной и личной информации пользователей. При этом он распространяется только после установки самим пользователем. Число скомпрометированных устройств действительно увеличивается, говорит главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов.
18: Троян Мамонт – очень известная вредоносная программа обеспечения. Она уже много-много лет просто номер один по популярности среди злоумышленников. Она обладает большим-большим функционалом. И самое главное, что она позволяет похищать денежные средства. Если говорить про цифры, то да, мы подтверждаем, что количество пользователей, сталкивающихся с и вредоносной программой Мамонт, и другим, растет. Пользователям важно помнить три основных правила для защиты своего мобильного устройства от вредоносной программы Мамонт, да и других вредоносных программ. Во-первых, не нужно проверять, скачивать, устанавливать приложения, которые присылают вам неизвестные в мессенджерах, в смс-ках, письмах и так далее. Это именно тот способ распространения, которым пользуется вредоносная программа Мамонт. При этом, если вам присылали, например, документы из бухгалтерии, посмотреть которые нужно с помощью сторонного программного обеспечения, то нужно все время спрашивать у бухгалтера, он ли прислал этот документ. Соответственно, утечка на уровне первых сообщений, которые присылают злоумышленников, это правило номер один для безопасности. Правило номер два. Использовать дополнительные средства защиты, антивирусы для проверки телефонов и всех входящих файлов, которые вы загружаете на свой телефон. Ну и правило номер три. Это все-таки держать телефон в хорошем состоянии, постоянно обновлять и никогда не устанавливать приложения из неофициальных источников.
14: Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского. Эксперт отмечает, что среди смартфонов на Android зараженных почти 1,5 миллиона, это 1.5% от всех в России. При этом устройства на iOS менее подвержены атакам злоумышленников. Разработать вредоносное ПО для них сложнее, отмечает аналитика сети онлайн.ру Андрей Блинов.
19: К сожалению, никто не может уберечь пользователя, если он сам перейдет по ссылке или нажмет какую-то кнопку не то. Ни одна программа, вернее, программы могут это пресекать, но только в рекомендательном порядке. То есть пользователь, если захочет что-то установить извне, он это сделает. iOS исторически была более безопасной системой, поскольку, в первую очередь, на iOS не так просто установить приложение из внешних источников, исключая App Store. А с другой стороны, на Android, во-первых, очень много различных приложений и вендорс, то есть это не только Play Market, но еще и магазины приложений от Huawei, от Samsung и различных других производителей смартфонов, то есть они делают собственные приложения. Плюс на Android гораздо проще установить файл загрузки приложения, минуя различные магазины. В принципе, вот это и есть основной способ получения зараженного программного обеспечения через APK-файлы, загруженные из недоверенных источников. И действительно, как говорят эксперты, сейчас такие случаи участились из-за того, что из магазинов стали пропадать популярные приложения, которыми люди пользуются ежедневно.
14: Андрей Блинов, аналитик сети онлайн.ру. По данным компании F6, за последние 1.5 года россияне из-за действий мошенников в цифровых каналах потеряли более 600 миллиардов рублей. Порядка 90% случаев хищения средств связано с социальной инженерией.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
21: Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991 Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon.
0: Знал бы прикуп. На Business FM. Валюты. Зимбабвийский доллар введен в обращение в 1980 году. Пережил 4 деноминации. И в 2009 казалось, что валюта прекратила существование. Все банковские счета в стране были конвертированы в доллары США из расчета 35 квадриллионов долларов Зимбабве за 1 доллар США. Через 10 лет зимбабвийский доллар вернули в оборот. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Девелопер Астерос приступает к ревитализации бывшего завода «Кристалл» в московском районе Лефортово. Компания отреставрирует исторический ансамбль московского казенного винного склада номер 1 и создаст на его базе современное общественное пространство с образовательными, культурными, гастрономическими и деловыми площадками. Первый этап проекта планируют реализовать до 2029 года. Система компаний «Энтехлаб» и «Энджелс IT» начала использовать ИИ для автоматического назначения штрафов за незаконный выброс мусора. Разработка выявляет нарушения по камерам городского наблюдения, фиксирует захламление контейнерных площадок строительным и крупногабаритным мусором, а затем автоматически оформляет и направляет постановление нарушителю. Технология уже работает в Нижегородской области. До конца года ее планируют запустить в Саратовской, Самарской, Челябинской областях, а также во Владимире. Автомобили «Волга» пока будут продаваться только в России. В компании заявили, что на этом этапе сосредоточены на удовлетворении спроса внутри страны и не рассматривают выход на зарубежные рынки. Продажи новых моделей стартовали в середине июля. Линейка включает 3 комплектации стоимостью от 2 миллионов 700 тысяч до 4 миллионов 700 тысяч рублей. Производство организовано на заводе в Нижнем Новгороде, который способен выпускать до 110 тысяч автомобилей в год. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
14: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней испытывают рекордную жару, из-за чего на прошлой неделе в стране вводился наивысший уровень погодной опасности в более чем 70 департаментах из 96. Температура достигала 40 градусов, местами и превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров в росте, превысив 330 метров, сообщает радиостанция RTL.
22: При открытии высота башни составляла 300 метров. Но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо. Единственный хорошо изученный тогда материал для подобных сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина башни в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе, из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материал постепенно постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет. Поэтому со временем, не скоро, отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия. Поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
14: Рекордная жара на прошлой неделе местами выше 40 градусов помимо Франции затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение часть Европы так и не испытывает. В частности, во Франции в нескольких департаментах в среду будет действовать предупреждение о повышенной опасности возникновения лесных пожаров. Также продлен максимальный уровень погодной опасности в Венгрии. Местные власти сообщают, что не хватает питьевой воды, а и критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти 7 тысяч человек.
21: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
14: Добрый вечер, Алексей.
2: Добрый вечер.
14: Ну что ж, основные торги на Мосбирже заканчиваются в ноль. Это после того, как мы сегодня преодолели в моменте отметку в 2400 пунктов. Это на 2 с лишним процента больше, чем закрылись, но вот не смогли удержать.
2: Ну, это еще раз говорит о том, что то, что мы наблюдали и накануне, и сегодня, в первой половине торговой сессии, это все техническая коррекция, технический отскок, сильная перепроданность привела к тому, что все-таки появляются покупатели на некоторые бумаги. Ну, запала покупателей не хватает, чтобы двинуться куда-то выше достигнутых уровней. Ну, 2400, видимо, пока предел для роста российского рынка акций. Посмотрим. Пока мало что меняется с фундаментальной точки зрения в геополитике и в экономике, и в плане ожиданий дальнейшего роста инфляции тоже мало что меняется. Ну и, соответственно, это все наводит на мысли о паузе в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Ну, во всяком случае, либо вот такие минимальные шаги по снижению ставки в 25 базисных пунктов, что тоже не особо рынок-то и устраивает в текущей ситуации. В общем и целом, фундаментально пока ничего не изменилось. Но вот технически, да, бывают отскоки во время затяжных падений, а падение российского рынка акций, ну, во всяком случае, индекса Московской биржи, наблюдается 17 недель подряд. Посмотрим, что будет на неделе текущей. Ну, вроде неплохо начинали, но, тем не менее, предпосылок для дальнейшего роста найти сложно. Хотя всякое может случиться, может, какие-то новости в плане геополитики подтолкнут российский рынок акций выше уровня в 2400, во всяком случае. Даже падающий рубль не сильно помогает российскому рынку. Рубль падает очень заметно. Сегодня теряет ближе к закрытию 24 копейки в китайской валюте. Юань 11 рублей 61 копейка. Доллар тоже заметно вырос. Если рассматривать однодневный фьючерс контракт на пару доллар-рубль, то превысила американская валюта 79 рублей. Ну, для рубля не лучшие, скажем так, времена наступают, особенно период с 1 по 6 июля, когда Банк России будет покупать валюту на почти 9,5 миллиардов рублей. Сейчас покупает на почти 5,5 миллиардов. То есть на 4 миллиарда вырастет вот этот объем покупок. Это, конечно, должно оказать довольно сильное давление на российский рубль. Да и в целом во втором полугодии рубль остается без поддержки продаж валюты. Ну, конечно, Банк России будет продавать валюту, но лишь на 580 миллионов рублей в день. Хотя до этого продавал на 4,6 миллиарда. В общем и целом, вот этой поддержки уже у рубля не будет. И рынок, естественно, закладывает этот сценарий. Комфортно играть на понижение рубля или против рубля в текущих условиях. Цены на нефть пока стабильны. Во всяком случае, смесь Brent в районе 73 долларов за баррель по-прежнему находится. Но здесь рынок ждет, состоится или нет очередной раунд переговоров между США и Ираном. Очень много информации в последнее время относительно возможных переговоров в Дохе, но пока без какой-то конкретики.
21: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги.
6: Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
21: История денег на Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
23: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупной градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в супер-ячейках. Так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности. А в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков йодидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
21: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Аликулиев. Житель Слободы Белой Беловском районе Курской области ранен в результате сброса взрывчатки с украинского БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Росстат продолжит публиковать данные о ценах на бензин и дизтопливо. Это следует из ответа службы газеты «Ведомости». В ведомстве прокомментировали распоряжение правительства 25 июня, которое исключило пункт из федерального плана статистики. Росстат указал, что регулярно актуализирует федеральный план статработ. В частности, с начала года из него исключены 47 позиций, включены 10. Оценка индекса потребительских цен и статистика цен на нефтепродукты за 23-29 июня будет опубликовано ведомством 1 июля. Оман направил штатам и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на источники. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормузский пролив возможно будет сопровождаться взиманием сборов. Возвращение к статус-кво до агрессии штатов и Израиля против Ирана невозможно, напоминает РИА Новости. Еврокомиссия пока не подтверждает подготовку полного запрета на туристические визы из России. Она продолжает настаивать на запрете на въезд бывшим участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Еврокомиссии. Два
4: российских самолета-амфибии «Бериев-200 ЧС» в ближайшее время прибудут в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщило посольство России в Анкаре. Отмечается, что самолеты направлены по просьбе турецких властей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Дело в том, что топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить рынок. А кому в первую очередь это будет выгодно? Как эти меры могут повлиять на рынок топлива, машины и экологию? Горизонт планирования в современном мире стремится к нулю. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать. А россиян сейчас больше всего интересует скорейшее завершение военных действий. Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров. Подробности в нашем эфире. В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян, но речь идет о точечных мерах в отношении участников специальной военной операции на Украине. По планам, визовые ограничения будут предусмотрены в 21-м пакете антироссийских санкций. Эти и другие темы на Business FM. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет «Коммерсант» и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. А впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перельчук подробнее.
9: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энджин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было. Да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на один год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы. И тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям. А освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
11: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение. То топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения окончания, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно. Только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
9: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
12: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов. То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет. Наверное, и компании, и власти согласятся. согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
9: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
7: Возможно, первые реальные случаи отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомет» Нарек Румян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракт из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарек Румян.
8: «Бизнес говорит».
10: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов региона увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале. Кто может, заказываем Яндекс.Такси. Ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности, доставить для наших покупателей нашу продукцию.
7: Гендиректор компании «Бальнеомет» Нарек Айрумян. А ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива. Системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Россияне сейчас больше всего волнуются о скорейшем завершении военных действий. Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров. Он также сказал, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю, и жить нам всем предстоит в условиях полной неопределенности.
13: Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. Все, что мы видим сегодня в мире, такое развитие технологии, приводит к тому, что вот этот самый горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. И сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет близок к нулю. И, в общем, надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования. Понимание тенденции это и понимание того, что в общем, ничего экстраординарного не происходит, потому что в этой ситуации живут все люди и вся планета. У нас ситуация осложнена, конечно, еще и специальной военной операцией, и тем, что мы все переживаем и очень тяжело переживаем и эту ситуацию. Но если ты понимаешь логику контекста, то тогда становится значительно проще.
7: Герман Греф также сказал, что российская экономика уже переохлаждена и ключевую ставку нужно снижать. Все это Греф заявил на собрании акционеров Сбера, где были утверждены рекордные дивиденды на общую сумму 850 миллиардов рублей. Это половина прибыли за прошлый год. Размер выплаты на одну акцию составит 37 рублей 64 копейки. Далеко не все компании будут платить дивиденды за прошлый год. Противоположное Сберу решение приняли сегодня акционеры целого ряда крупных российских компаний. Например, Норликеля, Сигежа, Русгидро и ряда других. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян. Но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. По планам, визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Как именно будут определять лица, участвовавших в операции, в Еврокомиссии не уточнили. Ранее европейский источник газеты «Известия» рассказал об обсуждении Еврокомиссии тотального запрета на выдачу турвиз российским гражданам. Деталей газета не привела, но уточнила, что предложение обсуждается в координации со странами-членами Евросоюза. А что будет представлять собой точечные меры, комментирует генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
15: Что такое точечное? Об этом уже, в принципе, Урсула фон дер Ляйен об этом сказала. Это касается, то есть они продолжают муссировать эту тему, это военнослужащие и комбинаты. То есть вот для них это сейчас приоритет. Полного запрета по шенгенским виз, конечно, не будет, потому что выступают четыре ключевых страны против. Это Италия, Испания, Франция плюс Греция. Закрывать сейчас консульство они не видят возможным по одной простой причине, потому что это фактически разрыв дипломатических составляющих вместе с Россией. Это никто не планирует однозначно, потому что еще пока на усмотрение той же самой Европы это не время. Поэтому действительно сейчас все это смотрит маловероятно. Точечно это сокращение отходных мест, допустим, увеличение сроков рассмотрения, сокращение количества выданных виз и обращение на цели поездки. То есть точечно они будут сейчас ужесточать. То есть конкретного какого-то решения даже по военнослужащим комбинатам у них нет. Плюс ко всему нужно понимать, в преддверии чего появляются такие новости. Это, соответственно, осень, это выборы идут в Российской Федерации, чтобы повлиять непосредственно на предвыборную составляющую. Так что пока уже ужесточений никого не будет.
7: Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. А тем не менее, получить визу в Европу становится все труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок для россиян до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе.
16: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. Со 2 по 11 июля театр «Крейв». Шоу «Абракадабра» с участием Ринали Мухаметова в роли загадочного конферансье. Спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре и циркового искусства, временем, которое стирало грани между магией и реальностью, где иллюзии рождались в голове у актеров и зрителей, а гениальность граничила с безрассудством. В этом удивительном путешествии каждый станет героем лабиринта загадок и перевоплощений. Подробнее на crave.ru. 18+.
18: Знай меру. Ведро. Русская мера объема жидкости. Казенное ведро вмещало 12,3 литра. До середины 17 века ведро равнялось 12 кружкам, позже 10. Предполагают, что современный стандартный ящик на 20 бутылок – это исторически и есть объем одного ведра. Знай меру на Бизнес FM.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С 1 июля нижегородцы смогут купить с транспортной карты в продуктовых магазинах, заявил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. Напомню, с июля в нижегородском транспорте отменят наличку. Оплатить проезд можно будет только по безналу. По словам Рябинина, в супермаркетах будут продавать карты, рассчитанные на 1-2 поездки. Они будут доступны в магазинах сетей Smart и Spar. Позднее транспортные карты также должны появиться в Магните и Пятерочке. Признаки фантомной деятельности обнаружили на кондитерском предприятии в Нижегородской области, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. В июне выяснилось, что 2 человека, которые не были сотрудниками предприятия, оформляли производственные ветеринарные документы на мясо, рыбу и масло. Процесс происходил с IP-адресов, находящихся за пределами России. В частности, из 3 килограммов цветочного меда по бумагам появились 3 тонны говядины, а из 3 килограммов рыбы сразу 3 тонны продукции. Еще 5 тонн сливочного масла выработали в документах вообще без сырья. Документы были аннулированы, а информацию передали в МВД. В России растет рынок добровольного медстрахования. В первом квартале его объем увеличился на 20% и превысил 90 миллиардов рублей. Это максимум за последние 5 лет. Главная причина – подорожание медицинских услуг. Особенно заметно растет корпоративный ДМС. Работодатели оформляют полисы для сотрудников как часть соцпакета. Страховые компании, в свою очередь, расширяют программы, добавляя профилактику и возможность застраховать родственников. Инвестор просит перенести въездную стелу в Нижнем Новгороде ради складов. Компания «Волгоспецстрой», депутат регионального ЗАГС-собрания Антона Ананьина просит сдвинуть въездную стелу с названием города на трассе М7 ради строительства комплекса складских помещений, гостиницы и подъездных дорог. Заявки инвестора на 5 участков рассмотрели на заседании земельного совета при областном Минимуществе, пишет «Коммерсант Приволжья». Как стало известно на совете, вопрос по 3 участкам уже рассматривали и откладывали из-за стелы, предложив подготовить концепцию ее переноса. Инвестор ее подготовил и согласовал на архитектурном совете. Однако мэрия выступила против переноса исторической стелы и настаивает, что она должна хорошо просматриваться с трассы. Списание знака невозможно, заявил замдиректора городского департамента градразвития Сергей Корнилов. В этом случае, по словам главного архитектора региона Сергея Попова, смысла в реализации проекта нет. Из-за серьезных разногласий вопрос решили отложить до заседания регионального градостроительного штаба. В Нижнем Новгороде открылся доступ в помещение Белой башни Кремля, которое было замуровано около 200 лет. Сейчас там идет уборка. Важным этапом работ является очистка и вывоз строительного мусора, накопленного за предшествующие десятилетия. Это первоочередная мера, необходимая для последующего детального обследования и оценки состояния объекта, заявили в музее-заповеднике. Еще продолжается работа по созданию выставочных пространств в Коромыслово и Часовой башнях. Их планируют открыть в сентябре. В Нижнем Новгороде почти 850 учеников окончили школу на отлично. 96 человек сдали единый госэкзамен на максимальные 100 баллов. Из них 9 человек набрали по 200 баллов. На данный момент в регионе есть всего один ученик, который набрал 300 баллов при сдаче ЕГЭ. Илья Ковалев получил высшие баллы по русскому языку, профильной математике и физике. В дальнейшем он планирует стать инженером-конструктором по ракетостроению и хотел бы слетать в космос. Всего в Нижнем Новгороде в этом году со школой прощаются 6207 11-классников. В Москве этим летом появились необычные сезонные вакансии. До конца сентября, например, можно устроиться экспертом по качеству арбузов. Зарплата такого специалиста составляет 90 тысяч рублей. Нужно принимать товар, проверять его на брак и фиксировать нарушения, пишет ТАСС со ссылкой на карьерных экспертов. Также требуются менеджеры по закупке зелени. Им предлагают 230 тысяч в месяц, но работа при этом связана с поездками к поставщикам и фермерам. Кроме того, ищут чарджеров и скаутов для электровелосипедов. Они меняют батареи, следят за техникой и порядком на велопарковках. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 17 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 23. Днем возможен небольшой дождь и 27 градусов жары.
21: Валюта.
1: На 1 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
0: Банк «Дом РФ» поддержит развитие группы компаний СМК, производителя промышленных и строительных металлоконструкций, имеющего завод в Нижегородской области. В периметре группы работает Кулебакский завод металлоконструкций. Также группа компаний включает еще 3 предприятия, которые выпускают сэндвич-панели, сварные балки, мостовые конструкции, которые используются при строительстве крупных федеральных объектов. Проект модернизации производства металлоконструкции СМК «Кулебаки» получил статус приоритетного в Нижегородской области. Предприятие выпускает металлические конструкции для строительства мостов, эстакад, путепроводов, сварных балок, каркасов торговых офисных зданий, промышленных зданий, башен, мачт и опор. Специальный застройщик «Левел Волга» получила разрешение на строительство первого дома в рамках комплексного развития территории на набережной Грибного канала и в Слободе Подновье, сообщает пресс-служба губернатора. Проект предусматривает возведение около 47 тысяч квадратных метров жилья и благоустройство набережной, которое свяжет Грибной канал с центром города. Площадь участка составляет 10,5 гектаров, объем инвестиций оценивается примерно в 16 миллиардов рублей. По данным регионального министерства градостроительной деятельности, КРТ на этой территории входит в число флагманских проектов формирования нового речного фасада города. Здесь планируется создать жилые кварталы, а также социальные, коммерческие, гостиничные объекты, включая школу и детский сад, которые выйдут в эксплуатацию до конца 2030 года. Гендиректор сменился на Чкаловском заводе «Полет». Елена Галкина сменила Филиппа Фарбера, который занимал этот пост с 1993 года. В настоящее время он является председателем Совета депутатов муниципального округа город Чкаловск. Также остается руководителем и учредителем ООО «Концерн Объединенные заводы «Полет». Завод в Чкаловске создан в 1990.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
2: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора, ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
3: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетитора, из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
2: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
4: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час. В зависимости от того, к чему мы готовим. К ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
2: По математике разброс цен от 1,5 тысяч до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь. Они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
5: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
2: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-253-671.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: 42. Экономические чудеса. До середины 1980-х годов Вьетнам оставался одной из самых бедных стран мира, в которой почти не было личных автомобилей, на улицах по ночам не горели фонари, а значимой отраслью экономики считалась охота с помощью капканов и силков. В 1986-м, через 12 лет после окончания войны с Соединенными Штатами, правительство социалистического Вьетнама объявило о начале реформ, направленных на модернизацию и индустриализацию. Экономика стала расти в среднем на 7% в год. За 30 лет уровень бедности снизился почти в 10 раз. В те же 10 раз вырос ВВП на душу населения. Сегодня Вьетнам – крупнейший в Юго-Восточной Азии экспортер одежды и второй в регионе экспортер электроники. Каждый 10-й смартфон в мире собирают во Вьетнаме. Экономические чудеса на Бизнес-ФМ.
1: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российская армия освободила населенный пункт Ровное и Лесное в Запорожской области, а также Малиновку в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 1395 военнослужащих ВСУ и 12 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки. Это следует из официальной сводки Минобороны России. В аэропорту Краснодара примерно в 19 часов вторника введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, указывает Росавиация. Депозитарий «Евроклир» подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». В Иркутске полицейские задержали двух местных жителей, которые пытались перепродать купленный ими бензин по завышенной цене. В одном из случаев цена перепродажи составила 300 рублей за литр, сообщает пресс-служба главка МВД по Иркутской области. В отношении обоих нелегальных продавцов составлены административные материалы по факту осуществления предпринимательской деятельности без оформления соответствующего разрешения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 219 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, посчитали в ведомстве. Насколько лукавы средние цифры или правда москвичи получают в среднем больше 200 тысяч в месяц? Банк России меняет логику расчета доходов заемщика с 1 июля. В анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. А как именно нововведение будет работать? Зумеров сложно увлекать в трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняет место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к компании. Пониманию качества работы посетовал министр экономического развития Максим Решетников. А мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами. Эти и другие темы в эфире Business FM. Насколько лукавы средние цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают больше 200 тысяч в месяц? Спойлер, результат многих удивит. 219 600 рублей – такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, посчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
3: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
4: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Если мы возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
3: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим», это инжиниринговая ключевая компания в области переработки полимеров Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
5: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle management. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
3: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Техно Николь» Сергея Колесникова.
6: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает цеха. Единственный технический состав получается выше 200 тысяч.
7: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
6: Ну, конечно, там много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
7: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
6: Сколько я поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэкономическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
3: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: У наших подписчиков в Телеграм и Макс мы спросили, дотягивают ли их зарплаты до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории Телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч рублей в месяц. В Макс этот показатель оказался ниже. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняет место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью Вестям. По его словам, многие работодатели жалуются, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы. Остальное время тратят на личную жизнь, увлечения, хобби. И с этим надо работать. Это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомним, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 по 2012 года. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
0: Бизнес говорит.
8: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
9: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, зона ответственности уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденция, и работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваем. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть здесь в лучшем случае может быть один из 10, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
8: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
10: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. Им очень сложно работать в рамках строгоотчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включены.
8: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
11: У нас зумеры делятся на две категории. Первые, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, и с ними надо уметь работать.
2: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. За разбитый автомобиль заплатят на 10% больше, а вот насколько вырастет стоимость ОСАГО, пока вопрос, но точно вырастет. Центробанк ввел новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по полису ОСАГО. Он начнет действовать с 11 июля. А теперь при определении средней стоимости запчасти не будет учитываться цена ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. А кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Расходы на детали одноразового использования, куда входят разного рода уплотнители и наклейки, страховые компании будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Из-за всех нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%, но потом неизбежно вырастет и стоимость самого полиса, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Пеленский.
12: С начала года стоимость запасных частей, по мнению субъектов рынка, выросла уже на 15-20%. И до конца года вырастет еще неизвестно точно насколько. И вот эти изменения должны найти какое-то отражение в страховых выплатах, иначе баланс стоимости страховки и выплат, он будет очень сильно нарушен. Он, собственно, уже нарушен. Я уже с начала года твержу, что денег на ремонт уже большинству водителей перестало хватать. Причина одна единственная – стоимость запасных частей слишком сильно выросла. Поэтому те изменения, которые сейчас Центральный банк вносит, они, конечно, компромиссные. Тем не менее, они позволят заметным образом увеличить размер страховых выплат в ОСАГО и сделать их ближе к реальным расходам на ремонт автомобиля. И это будет выгодно в первую очередь тем владельцам автомобилей, которые попадут в ДТП, начиная со следующего месяца. Для тех водителей, которые не попадут в ДТП, это нововведение, оно, в общем, не будет приятным, потому что, разумеется, после повышения выплат увеличится стоимость страховки. Особенность страхования ОСАГО заключается в том, что большинство водителей в ДТП попадает редко. У половины водителей максимальная скидка за безаварийную езду, то есть они не попадают в аварию по 10 лет и больше. Соответственно, для них увеличение выплат ничего не дает. Но зато за полис каждый из этих водителей будет платить больше. Насколько больше и когда, это мы пока не знаем.
2: Член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. В Москве средний ценник на полис ОСАГО составляет 8200 рублей, при этом около 7% водителей не оформляют полис. А по России каждый десятый автомобилист ездит без обязательной страховки.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 9 июля, театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рюдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира, приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 6+. Знал бы Прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 91-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы Прикуп. На Business FM. Валюты. Доминиканская песо стала единственным платежным средством в Доминиканской республике в 1947 году, хотя в обращение было введено столетием ранее. Более 30 лет, начиная с 1905 года, официальным инструментом расчета в стране был американский доллар, а потом еще 10 лет доллары песо обращались параллельно. Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Девелопер «Астерос» приступает к ревитализации бывшего завода «Кристалл» в московском районе Лефортово. Компания отреставрирует исторический ансамбль московского казенного винного склада номер 1 и создаст на его базе современное общественное пространство с образовательными, культурными, гастрономическими и деловыми площадками. Первый этап проекта планируют реализовать до 2029 года. Система компаний «Энтехлаб» и «Энджелс IT» начала использовать ИИ для автоматического назначения штрафов за незаконный выброс мусора. Разработка выявляет нарушения по камерам городского наблюдения, фиксирует захламление контейнерных площадок строительным и крупногабаритным мусором, а затем автоматически оформляет и направляет постановление нарушителю. Технология уже работает в Нижегородской области. До конца года ее планируют запустить в Саратовской, Самарской, Челябинской областях, а также во Владимире. Автомобили «Волга» пока будут продаваться только в России. В компании заявили, что на этом этапе сосредоточены на удовлетворении спроса внутри страны и не рассматривают выход на зарубежные рынки. Продажи новых моделей стартовали в середине июля. Линейка включает три комплектации стоимостью от 2 миллионов 700 тысяч до 4 миллионов 700 тысяч рублей. Производство организовано на заводе в Нижнем Новгороде, который способен выпускать до 110 тысяч автомобилей в год. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. ВТБ станет залогодержателем крупного пакета «Озон». Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. В результате серии финансовых сделок банк получит в залог крупный пакет акций «Озон», сказал один из собеседников издания, не приведя никаких подробностей. Во вторник стало известно, что АФК-система привлекла 320 миллиардов рублей для погашения корпоративного долга и публичных обязательств. Сделка стала возможна благодаря активной поддержке ВТБ, сказал первый вице-президент корпорации Илья Филатов. А при этом система выдает-то в залог ценные бумаги, а наиболее дорогостоящие активы в портфеле АФК – это долги «Вазон» и МТС. Скорее всего, именно в результате этой сделки ВТБ получит в залог пакет акций «Озона». Так считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
14: На самом деле не очень понятно, почему ВТБ стал обладателем крупного пакета «Озона». Скорее всего, это было кредитное соглашение ВТБ с АФК-системой, и АФК-система предоставила акции «Озона» в качестве залога для ВТБ. Но для обеих сторон это выгодная сделка, потому что, во-первых, система получает кредитные ресурсы на привлекательных условиях от крупного банка под хороший залог. Для ВТБ тоже, в общем, акция «Озона» это хороший залог, потому что у «Озона» хорошие финансовые показатели, бизнес растет, «Озон» начал выплачивать дивиденды, проводит программу байбека, то есть это устойчивый актив, и акции «Озона» могут быть устойчивыми даже при слабой конъюнктуре рынка. С другой стороны, сама эта сделка снижает вероятность того, что «Озон» может остаться в результате Сберу, поэтому шансы на сделку между АФК-системой и Сбером тем самым снижаются. Но у ВТБ сейчас хороший залог, качественная система получила, наверное, кредитные ресурсы на выгодных условиях от ВТБ.
2: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. В конце мая ВТБ и другой маркетплейс Wildberries объявили о стратегическом партнерстве. Один из крупнейших банков страны получит миноритарный пакет в финтех-бизнесе Wildberries and Rus.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
15: Добрый вечер всем еще раз.
2: Предлагаю посмотреть, что с рублем происходит. Кажется, продолжается падение. Юань за июнь вырос на рубль 13 копеек до 11 рублей 62.
15: Плохой месяц для рубля. Июнь получился на самом деле. 11 рублей 62 копейки. Закрытие июня. Китайский юань взлетел только за вторник на 25 копеек. Что касается доллара США, ну, здесь обратимся к однодневному фьючерсному контракту. Там все-таки больше объемов. 79 рублей за доллар. Даже доллар США превысил сегодня эту отметку. Ну, если брать текущую вообще ситуацию, то это 79 рублей 22 копейки. Но рынок предвидит не лучшие времена для российского рубля. Заранее закладывается сценарий не очень хороший в плане того, что продажи валюты Банком России будут гораздо-гораздо ниже. Ну, продажи, связанные с зеркалированием операций с Фондом национального благосостояния. И если в первой половине текущего года Банк России продавал валюту, ну, прежде всего, конечно, это китайский юань, объемом 4 миллиарда 620 миллионов рублей в день, если брать рублевый эквивалент, то теперь эти продажи во втором полугодии, то есть с завтрашнего дня, составят всего лишь 580 миллионов. Это очень мало, даже по сравнению с предыдущим периодом. Но и здесь, конечно же, Банк России будет еще и совершать операции с поправкой на бюджетное правило. И не исключено, что Минфин валюту продолжит покупать. Сейчас, я напомню, в текущий период, он продлится до 6 июля, Министерство финансов тратит почти 10 миллиардов рублей на покупку валюты. 3 июля в пятницу мы узнаем новые параметры на следующий период после 6 июля. Но вот здесь важно, насколько все-таки уменьшится или увеличится присутствие Минфина в рамках бюджетного правила на рынке. Но не исключено, что все-таки сократится, но тем не менее покупки, скорее всего, продолжатся. И самый сложный период пока с 1 по 6 июля для российского рубля, с учетом того, что если взять совокупный вот этот объем, минимальный объем продаж валюты Банком России и довольно большие покупки Минфином в рамках бюджетного правила, то Банк России остается чистым покупателем валюты, причем будет ее покупать на 9,3 миллиарда рублей в день. До сегодняшнего дня это было 5,3. То есть на 4 миллиарда в день сразу увеличатся покупки валюты. Естественно, рынок все это отыгрывает. Понятно, что в таких условиях против рубля очень комфортно играть. И спекулятивно мы наблюдаем вот эту самую довольно сильную, мощную игру против российского рубля. Ну, когда-то она остановится, но не сейчас. Посмотрим еще, что будет уже как раз начиная с завтрашнего дня, то есть с 1 июля. В общем, мягко говоря, не очень хорошие времена для российского рубля наступают. Ну и, видимо, поток валюты от высоких цен на нефть, которые мы наблюдали, ну, прежде всего, в апреле, в мае, он иссякнет потихонечку, потому что цены на нефть уже не 100, не 110 долларов за баррель, а всего лишь 73 доллара за баррель. Это если рассматривать смесь Brent. Но сегодня консолидация на рынке нефти наблюдается. Рынок ждет дальнейшего развития событий, дальнейших переговорных процессов. И пока, в общем, много было сказано об очередном раунде переговоров, но, как говорится, мало сделано. И вроде как завтра должны состояться переговоры делегаций США и Ирана, но, как говорится, это не точно.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 5 июля. Студия театрального искусства. Спектакль «Мандат». Постановка Сергея Женовача по пьесе Николая Эрдмана. Острая комедия, разыгрываемая в декорациях хранилища искусств. Это история лишних маленьких людей на фоне картин, пейзажей, портретов царской семьи и вождей. В ролях Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Екатерина Становая, Глеб Пускипарис и другие. Подробнее на sti.ru. 18+.
17: Кстати, от Москвы до Уфы 107,5 раза дальше, чем от Турина до Риволи. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Уфа 107,5. Москва 87,5. Бизнес FM.
16: Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – Assessment Center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка. За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне. А ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решения, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики. Что касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
16: Карьера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Российские герани поразили линию электропередачи под контролем ВСУ Запорожья, в результате чего обесточены промышленные предприятия ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало соответствующее видео с ударами беспилотников «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» по украинским энергообъектам. Число подростков, причастных к преступлениям экстремистского и террористического характера, увеличилось в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным. В ходе совещания Бастрыкин отметил, что в этом году всеми правоохранительными органами расследовано свыше 11 тысяч преступлений, совершенных подростками. Число несовершеннолетних, преступивших закон, выросло на 9% до 9640. Более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участков пострадали от обильных осадков в ряде населенных пунктов Свердловской области, сообщает пресс-служба главка МЧС по Свердловской области. Также подачу холодной воды ограничили в домах 7500 жителей Свердловского города Первоуральска. Под ограничение подачи холодной воды попали 48 домов в городе в результате сильных дождей и подтопления. Израиль провел серию комплексных испытаний модернизированной системы ПРО «Железный купол», в которой была интегрирована также и новейшая система ПВО «Железный луч», сообщила во вторник Минобороны Израиля. Ведомстве добавили, что новые возможности, продемонстрированные в ходе серии испытаний, представляют собой значительный скачок в способности системы ПРО противодействовать широкому спектру атак, что, цитата, «повышает готовность к предстоящему сложному десятилетию в сфере безопасности». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А правительство обсуждает возврат топлива стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Вставляться оно будет прежде всего сельхозпроизводителям, а что для легковых авто? Отток таксистов из сферы перевозок составляет от 10 до 20%, пишет Коммерсант. Это связано с проблемами с топливом. При этом каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт. Мы спросили таксистов, как на них повлияла ситуация с бензином и что стало с ценами на извоз. Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шансы стать канцлером и когда? Подробности на Business FM. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перечук подробнее.
20: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на 1 год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
21: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение. То топливо, топлива Евро-3, которое будет производить, а может быть и Евро-2, поскольку нет еще решения окончания, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно, только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки, в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
20: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
4: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
20: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Возможны первые реальные случаи отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. А в нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомед» Нарек Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санитарно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарек Айрумян.
22: «Бизнес говорит».
23: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов региона увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности, доставить для наших покупателей нашу продукцию.
19: Нарек Айрамян, гендиректора производственной компании «Бальнеомед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заявили в министерстве. Суд в Москве назначил административные штрафы известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. В этой статье объяснялось, почему в Восточной Азии самая низкая рождаемость в мире. В 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации фонд Карнеги за международный мир. Андрея Ланькова признали виновным в участии в деятельности организации, которая была признана нежелательной на территории России. Размер административного штрафа составил 10 тысяч рублей. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес ФМ. Корреевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, с ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
3: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
6: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
3: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. Курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
6: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
3: Я узнал об этом только из газет, где-то недели 3 назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. И вот, условно говоря, из Латвии меня выдворили за то, что я говорю, или скорее за то, что я не говорю то, что им хочется услышать. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
6: Штраф уже второй ведь, да?
3: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого я совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
6: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовные не складываются?
3: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений. И не только у меня, но и у очень большого количества людей.
6: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны
3: нежелательными? Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи, более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
19: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательной. Андрей Ланьков получил в апреле прошлого года, а в феврале этого года ученого задержали в столице Латвии и Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил Ланькову персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин.
7: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадека кекартери.
8: В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM.
10: Успеть сегодня. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
24: У микрофона Сердар Абликулиев. Вопрос о сроках начала нового инвестиционного цикла в России непростой на фоне текущей ситуации с бюджетом и денежно-кредитных условий. Но потенциал для роста экономики есть, не стоит зацикливаться на каком-то одном макропоказателе, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как сообщалось, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале упали на 14,3% в годовом выражении. Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект о реформе аудиторской деятельности. Законопроект вводит механизм перекрестного исключения из реестров аудиторских организаций. Сейчас компания, исключенная Центробанком из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке за грубые нарушения обязательных требований, сохраняет право оказывать аудиторские услуги иным общественно значимым организациям. Оценка совокупного внешнего долга России по состоянию на 1 апреля снижена до 299,1 миллиарда долларов. Предварительно он оценивался 308,8 миллиарда. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка. Вместе с тем, в сторону уменьшения пересмотрена оценка долга на начало 2026 года до 306,8 миллиарда с 319,3 миллиарда. Согласно обновленной оценке, долг в первом квартале этого года уменьшился на 7,7 миллиарда долларов или на 2,5%. Иранскую нефть на данный момент закупает только Китай. Другие страны опасаются возможности восстановления американских санкций против нее, заявил Fox News глава Минфина США Скотт Бессон. И это причина, почему иранцы на самом деле ведут переговоры с США, подчеркнул Бессон. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
25: В Москве сейчас плюс 26 градусов, без осадков. Ночью плюс 18, завтра днем 28, солнечно. Похожая погода будет четверг и пятницу. А вот субботу уже ожидается, что придут дожди, а температура понизится до 22-23 градусов. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Волка ноги кормит. Таксисты рассказали Business FM, как справляется с трудностями на заправках. Коммерсант писал, что отток из сферы таксомоторных перевозок составляет в среднем от 10 до 20%. Те же, кто выходит на линию, ищут заправки посвободнее, на окраине, либо в городах поменьше, а еще стараются заливать топливо по ночам, когда на ЗС меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом и что стало с ценами на извоз.
0: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
2: Во-первых, не отказываются они выходить, они не могут выйти. Потому что в ряде городов, даже Московской области, на заправках частенько просто топлива нет. Так как автомобиль такси в пробеге гораздо больше, чем у обычного автомобиля, у любителя, который заправился один раз и ездит неделю. Нет, здесь мы заправляемся каждый день. И если водитель до вечера доработал и топлива на заправках нет, то ему ничего не остается, как просто ставить машину и ждать, когда приедет. Плюс водители отказываются ехать какие-то междугородние поездки, например, в Ивановскую область, потому что он понимает, он туда приедет, а оттуда уехать не сможет. Как отреагировали агрегаторы? Они снижают цены. Вот такая ситуация, патовая немножко.
0: Московский таксист Юрий.
13: Такого, чтобы не выходить на линию из-за дефицита топлива, таких вопросов не было. Просто потому, что наша пословица, что волка ноги кормят, она говорит сама за себя. Ни для кого не секрет, что такси в процентов 95, если не больше, это машины, которые находятся в аренде. Машина в аренде, соответственно, хочешь не хочешь, работаешь ты или не работаешь, аренду должен заплатить. Да, вспоминаются заправки, которые как бы на отшибе где-то находятся. Понятно, там запасы топлива тоже не такие большие. Но пока из положения выходим. Яндекс не поднимал расценки. Был у меня коэффициент единица. Был коэффициент самый большой 1,43. Но это в пиковое время. А так нехватка топлива ощущается и настроение работать не добавляет.
0: Шофер сервиса персональных водителей премиального класса Андрей.
14: Среди моих коллег запасается топливо. Приходится, да, немного заранее выйти, либо где-то успеть заправиться. Есть небольшая проблема, но не такая критичная, как раздают. Потому что водители, которые приезжают на АЗС, сами создают ажиотаж. Я общался с несколькими заправщиками, сотрудниками АЗС, и мне вот что сказали, несколько историй. Стоит полчаса, 40 минут, час в очереди, говорит, подъезжает на колонку, говорит, мне 95-й до полного. 5 литров в бак влезло. Люди сами создают панику, как это было во времена ковида, с туалетной бумагой, с гречкой и всем остальным. У меня недавно намечалась поездка далеко за 400 километров. Я не повез. Деньги очень хорошие платили. Я отказался, потому что сейчас есть проблема с топливом. У меня в одну сторону хватит топлива, но я не уверен, смогу ли я залиться топливом на обратном пути. И сколько это времени займет у меня простоять в очереди из-за таких людей, которые до полного бака заливают 5 литров.
0: Водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
15: Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что, бензин есть везде, поэтому отток идет народу, потому что и у Яндекса кризиса нет. Они считают, что все замечательно, и ценники на поездку не растут.
25: Тем временем, по данным опросов, каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт из-за проблем с топливом, а каждый 20 хотя бы раз за это время воспользовался электросамокатом или велосипедом. 48% ответили, что продолжают ездить как раньше. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. И тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чебанова.
17: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах

0: с началом весны. Абсолютный лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек благодаря здоровой конкуренции снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар, и они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как и электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность, то есть значимого роста по ним не зафиксировано, хотя общие объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
1: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеючи можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
2: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
3: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже 5 лет. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
2: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
3: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
1: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичней. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК Шоппинг Екатерина Зубенина.
4: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Горные велосипеды заняли 54% всех заказов в категории.
5: Мы зафиксировали резкий рост интереса к двухколесному транспорту с наступлением летнего сезона. В структуре заказов лидируют горные велосипеды, на них пришлось 54% всех заказов в категории. На втором месте шоссейные модели 13,5%, на третьем складные 11,5%.
6: Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
1: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Бизнес ФМ обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Только на Бизнес ФМ.
9: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
10: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
9: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций

0: федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
1: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
0: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Снять режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает оперштаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в акваторию Черного моря, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна Каиса Иткинен. Она добавила, что первый этап по отказу от российского газа начался в этом месяце. Версия о причастности СБУ к покушению на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева в Монако является приоритетной в рамках начатого по факту взрыва расследования. Об этом пишет «Фигаро». По нашим данным, нападение скорее похоже на предупреждение, чем на преднамеренную попытку убийства, утверждается в публикации газеты. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотя Верховный суд не поддержал ограничения на автоматическое получение американского гражданства по праву рождения, Белый дом постарается реализовать эти меры посредством принятия законов Конгрессом. По его словам, 14-я поправка к Конституции США, предусматривающая право на гражданство по рождению, более не нужна в стране. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 20:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Почти 220 тысяч рублей в месяц, такова по данным Росстат средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомости. А что по этому поводу говорят бизнес и сами москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работ, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработку. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. И ВТБ стал залогодержателем крупного пакета «Озона», пишет РБК, ссылаясь на источники. По данным издания «ФК-система», привлекла 320 миллиардов рублей, заложив в ВТБ пакет акций «Озона». Кроме того, банк параллельно готовится к закрытию сделки с «Валберес». Кому это может быть выгодно? Подробности на «Бизнес ФМ». Насколько лукавы средние цифры, или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц? 219 600 рублей, такова по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
5: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
6: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Мы возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
5: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга Adityum, это инжиниринг компания в области переработки полимеров Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
7: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это мидл-менеджмент. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
5: Так же, как и совладельцы и президента корпорации «Техно-Николь» Сергея Колесникова.
8: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает цеха. Технический состав получается выше 200 тысяч.
9: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
8: Ну, конечно, там много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
9: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
8: Как я поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэлектрическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так, через 2 года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
5: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в 2 раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: У наших подписчиков Телеграма и Максима спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплата не доходит даже до уровня среднестатистических по стране, а по версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории Телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч рублей в месяц. В Макс этот показатель оказался ниже. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняет место работы. Кроме того, у них другие запросы, запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратить на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать, это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что с зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
2: «Бизнес говорит».
10: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
11: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, ну, ответственность уже и семья, и пожилые пенсионеры, и иждивенцы, и им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваем. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть здесь в лучшем случае может быть один из десяти, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
10: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
12: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включены.
10: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
13: У нас зумеры делятся на две категории. Первые, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди, другого поколения, и с ними надо уметь работать.
4: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, это 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. За разбитый автомобиль заплатят на 10% больше. А вот насколько вырастет стоимость ОСАГО, пока вопрос, но точно вырастет. Центробанк ввел новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по полису ОСАГО. Он начнет действовать с 11 июля. Теперь при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Расходы на детали одноразового использования, куда входят разного рода уплотнители и наклейки, страховые компании будут включать стоимость ремонта в полном объеме. Из-за всех нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%, но потом неизбежно вырастет и стоимость самого полиса, говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Тыльянский.
14: С начала года стоимость запасных частей, по мнению субъектов рынка, выросла уже на 15-20%. И до конца года вырастет еще неизвестно точно насколько. И вот эти изменения должны найти какое-то отражение в страховых выплатах, иначе баланс стоимости страховки и выплат, он будет очень сильно нарушен. Он, собственно, уже нарушен. Я уже с начала года твержу, что денег на ремонт уже большинству водителей перестало хватать. Причина одна единственная – стоимость запасных частей слишком сильно выросла. Поэтому те изменения, которые сейчас Центральный банк вносит, они, конечно, компромиссные. Тем не менее, они позволят заметным образом увеличить размер страховых выплат в ОСАГО и сделать их ближе к реальным расходам на ремонт автомобиля. И это будет выгодно в первую очередь тем владельцам автомобилей, которые попадут в ДТП, начиная со следующего месяца. Для тех водителей, которые не попадут в ДТП, это нововведение, оно, в общем, не будет приятным, потому что, разумеется, после повышения выплат увеличится стоимость страховки. Особенность страхования ОСАГО заключается в том, что большинство водителей в ДТП попадает редко. У половины водителей максимальная скидка за безаварийную езду, то есть они не попадают в аварию по 10 лет и больше. Соответственно, для них увеличение выплат ничего не дает. Но зато за полис каждый из этих водителей будет платить больше. Насколько больше и когда, это мы пока не знаем.
4: Глеб Виленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». В Москве средний ценник на полис ОСАГО составляет 8200 рублей, при этом около 7% водителей не оформляет полис. По России каждый десятый автомобилист ездит без обязательной страховки.
2: Реклама.
15: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
16: Девелопер «Астерос» приступает к ревитализации бывшего завода «Кристалл» в московском районе Лефортово. Компания отреставрирует исторический ансамбль московского казенного винного склада номер 1 и создаст на его базе современное общественное пространство с образовательными, культурными, гастрономическими, деловыми площадками. Первый этап проекта планируют реализовать до 2029 года. Система компаний «Энтехлаб» и «Энджелс IT» начала использовать и и для автоматического назначения штрафов за незаконный выброс мусора. Разработка выявляет нарушения по камерам городского наблюдения, фиксирует захламление контейнерных площадок строительным и крупногабаритным мусором, а затем автоматически оформляет и направляет постановление нарушителю. Технология уже работает в Нижегородской области. До конца года ее планируют запустить в Саратовской, Самарской, Челябинской областях, а также во Владимире. Автомобили «Волга» пока будут продаваться только в России. В компании заявили, что на этом этапе сосредоточены на удовлетворении спроса внутри страны и не рассматривают выход на зарубежные рынки. Продажи новых моделей стартовали в середине июля. Линейка включает три комплектации стоимостью от 2 миллионов 700 тысяч до 4 миллионов 700 тысяч рублей. Производство организовано на заводе в Нижнем Новгороде, который способен выпускать до 110 тысяч автомобилей в год. Новости компании корпорации «Держитесь курса».
4: .47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». ВТБ станет залогодержателем крупного пакета «Озон». Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. В результате серии финансовых сделок банк получает залог крупный пакет акций «Озона», сказал один из собеседников издания, не приведя никаких подробностей. Во вторник стало известно, что АФК-система привлекла 320 миллиардов рублей для погашения корпоративного долга и публичных обязательств. Сделка стала возможна благодаря активной поддержке в ВТБ, сказал первый вице-президент корпорации Илья Филатов. При этом система выдает в залог ценные бумаги, а наиболее дорогостоящие активы в портфеле АФК доли в «Озон» и МТС. Скорее всего, именно в результате этой сделки ВТБ получит в залог пакет акций «Озона», так считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
17: На самом деле не очень понятно, почему ВТБ стал обладателем крупного пакета «Озона». Скорее всего, это было кредитное соглашение ВТБ с АФК-системой, и АФК-система предоставила акции «Озона» в качестве залога для ВТБ. Но для обеих сторон это выгодная сделка, потому что, во-первых, система получает кредитные ресурсы на привлекательных условиях от крупного банка под хороший залог. Для ВТБ тоже, в общем, акция «Озона» — это хороший залог, потому что у «Озона» хорошие финансовые показатели, бизнес растет, «Озон» начал выплачивать дивиденды, проводит программу байбека, то есть это устойчивый актив, и акции «Озона» могут быть устойчивыми даже при слабой конъюнктуре рынка. С другой стороны, сама эта сделка снижает вероятность того, что «Озон» может расстаться в результате Сберу, поэтому шансы на сделку между АФК-системой и Сбером тем самым снижаются. Но у ВТБ сейчас хороший залог, качественная система получила, наверное, кредитные ресурсы на выгодных условиях от ВТБ.
4: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». В конце мая ВТБ и другой маркетплейс «Валберис» объявили о стратегическом партнерстве. Один из крупнейших банков страны получит миноритарный пакет в финтех-бизнесе «Валберис Эндрус».
18: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
19: Добрый вечер. Не удалось российскому рынку акций во вторник развить успех понедельника. Были попытки продолжить рост, даже подбирались к уровням 2400 по индексу Московской биржи, но это все в прошлом, а закрылись снижением на 0,1% и закрытие основной торговой сессии 2348 пунктов, ну, немножко, практически незаметно подрастаем уже в вечернюю торговую сессию. Ну, как и многие участники торгов говорили, это всего лишь была техническая коррекция или технический отскок, ну, то, что мы наблюдали в понедельник после падение, существенного падения. Вообще, в целом, Московская биржа, индекс Московской биржи падает 17 недель подряд, а если уже подводить итоги июня, то упал индекс на 8,5%. Это только за июнь. Ну и понятно, что в период затяжных падений, конечно, бывают отскоки, бывают технические коррекции, бывает сильнейшая перепроданность, которая потом, ну, потихонечку сходит на нет, либо за счет консолидации, либо как раз за счет некоторых коррекционных движений. Но в целом пока направление вниз, и фундаментально для российского рынка акций особо ничего не поменялось. продолжил падать и российский рубль. Кстати, июнь плохой оказался и для российского рубля. Во всяком случае, китайская валюта выросла аж на 1 рубль 13 копеек. Закрытие вторника, ну и, соответственно, закрытие июня 11 рублей 62 копейки. Только за вторник 25 копеек прибавил китайский юань. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 79 рублей. Ну, здесь для рубля наступает не очень хороший период, мягко говоря, учитывая, что Банк России в рамках зеркалирования операции с Фондом национального благосостояния будет не так много тратить на продажу валюты, учитывая, что с 1 июля это будет всего лишь 580 миллионов рублей в день, если брать рублевый эквивалент. Ну, я напомню, что в первом полугодии это было более 4,5 миллиардов. То есть почти в 8 раз падение будет этих операций. Ну, а Минфин, скорее всего, продолжит покупать валюту. И новые параметры бюджетного правила мы узнаем уже в ближайшую пятницу, на третий рабочий день месяца, соответственно, 3 июля. Но вот с 1 по 6 будет очень сложный период, учитывая, что Банк России будет чистым покупателем валюты, причем будет покупать валюту, ну, с учетом бюджетного правила, на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Посмотрим, что будет дальше, но пока рынок, конечно, заранее все это закладывает в цены, в котировки, и все это предполагалось, естественно, ранее, ну, еще на прошлой неделе падение началось, но и валюта, наверное, поменьше уже поступает, чем в предыдущие периоды, с учетом того, что хорошие поступления были в апреле, хорошие поступления были в мае, все это на фоне высоких цен на нефть, но сейчас уже и цены не те, уже не $100 за баррель, даже не $110 за баррель, смесь Brent уже гораздо ниже, в районе $73 за баррель торгуется нефть в Лондоне, во всяком случае, вечером, во вторник. Так что и поступление будет меньше. Но и, скорее всего, покупок будет меньше в рамках бюджетного правила, то есть объемов, которые будет тратить Минфин на покупку валюты. Но, тем не менее, на рынке не исключает, что министерство по-прежнему продолжит валюту покупать. Так что рубль останется без поддержки, которую он получал в последнее время. И это все не очень хорошо в плане возможного дальнейшего снижения российского рубля. Что касается цен на нефть, то пока все стабильно. Рынок ждет, конечно же, очередного раунда переговоров между США и Ираном. Было анонсировано, что он состоится во вторник, не состоялся этот раунд переговоров, много об этом говорилось, ну и, кстати, на официальном уровне, но, тем не менее, теперь вот сообщают телеканалы всеразличные, ну, во всяком случае, иранские, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе, в столице Катара, могут пройти в среду. Так что рынок ждет, и пока консолидация.
18: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около $20,000. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп на Business FM. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
20: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому, что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет – 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 2025 году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
18: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Аваликулеев. В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево вечером во вторник примерно в 20:45 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. ВСУ поменяли тактику нанесения ударов беспилотниками по транспорту в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 метра над землей и наносить удары с неожиданных направлений. При движении машин по трассе силовики призвали автовладельцев не останавливаться на мостах, развязках, у АЗС и в плотном потоке. Минфин США сообщил об удалении 4 индийских компаний, связанных с антироссийскими санкциями, списков. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также ремонтируют самолеты. Все они попали под ограничения в рамках вторичных санкций, говорится в сообщении. Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из 2 районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. МЧС России провело масштабное межведомственное учение по спасению людей при пожаре, возникшем во время условного концерта на стадионе «Газпром-арена» в Петербурге. Они прошли в рамках заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ, передает РИА Новости. Всего в учениях участвовали 200 сотрудников МЧС и других служб, более 1000 статистов, использовались около 80 единиц техники. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство обсуждает возврат топлива стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк Уралсиб заблокировал счет, и он теперь не знает, как его разблокировать и можно ли. Альтернативой для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шансы стать канцлером и когда? Подробности на Business FM. Правительство обсуждает возврат топливостандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перечук подробнее.
1: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом у перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на один год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
21: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение. То топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения окончания, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно. Только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
1: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
22: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов. То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет. Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
1: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
4: А Дональд Трамп назвал победой Китая сохранение практики выдачи гражданства США по рождению. Ранее Верховный суд США заблокировал инициативу президента Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей, включая неграждан и нелегалов. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас возможны первые реальные случаи отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнео Метнара Кайрумян». Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санаторно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нара Кайрумян.
0: «Бизнес говорит».
6: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности доставить для наших покупателей нашу продукцию.
4: Нара Кайрумян, гендиректор производственной компании «Бальнео Мед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры о случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и краеведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. В этой статье объяснялось, почему в Южной Корее и Японии самая низкая рождаемость в мире. В 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Фонд Карнеги за международный мир. Андрея Ланькова признали виновным в участии в деятельности организации, которая была признана нежелательной на территории России. Размер административного штрафа составил 10 тысяч рублей. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за 3 года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Business FM сам краевед, профессор Сеульского университета Куньмин Андрей Ланьков. С ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
7: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
23: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
7: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. Курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
23: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
7: Я узнал об этом только из газет, где-то недели 3 назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. И вот, условно говоря, из Латвии меня выдворили за то, что я говорю, или скорее за то, что я не говорю то, что им хочется услышать. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
23: Штраф уже второй ведь, да?
7: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого я совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
23: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
7: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
23: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны
7: нежелательными? Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно, хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
4: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации, признанной нежелательной, Андрей Ланьков получил в апреле прошлого года, а в феврале этого года ученого задержали в столице Латвии, Риге. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил Ланькову персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин.
5: Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решение зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1,012 миллиарда рублей. Совет Евразийского Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 27-го действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газойлей. Власть Сингапура значительно повысит тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Погода в Москве.
4: В Москве сейчас +24, ясно, осадки сегодня не ожидаются, ночью +18, завтра днем до 28 градусов, солнечно, на похожая погода будет в четверг и пятницу, а вот начиная с субботы вернутся дожди, а температура опустится на выходные до 22-23 градусов. +21.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. А в редакцию Business FM обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Только на Business FM.
10: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
11: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
10: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Business FM рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
12: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд к защите реализации своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
10: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Валбере за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чебанова.
2: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries & Drews Дмитрий Борщевский.
13: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютный лидер по продажам это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек благодаря здоровой конкуренции снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы это значительно более экзотический товар, и они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на

0: случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
1: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
2: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже 5 лет. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
1: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
2: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
0: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК-шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичнее. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК-шоппинг Екатерина Зубенина.
3: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
0: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Альтернатива для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики. Но выборы в Германии стоят только в 29-м году. Валерий Обадоев продолжит.
5: «Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад, и сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях – в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании – в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
6: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются, и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
5: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
7: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление «Северного потока», ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти,

0: похоже, тоже не выгорать.
1: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В Москве и Подмосковье примерно в 21:20 сняты ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они были введены для обеспечения безопасности полетов примерно в 20:45. Правительство России закрыло ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией, говорится в распоряжении властей. Среди участков Выборг, Вертселе, Люцци, Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск, Печоры, Псковский и Пыталово. Депозитарий Euroclear подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллионов рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». В Иркутске полицейские задержали двух местных жителей, которые пытались перепродать купленный ими бензин по завышенной цене. В одном из случаев цена перепродажи составляла 300 рублей за литр, сообщает пресс-служба главка МВД России по Иркутской области. В отношении обоих нелегальных продавцов составлены административные материалы по факту осуществления предпринимательской деятельности без оформления соответствующих разрешительных документов. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана. Она существует, например, во Франции, в Китае очень давно. И она работает, но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен специалистами в области экономики. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 21:30. Студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Буфта. Почти 220 тысяч рублей в месяц. Таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомстве. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? И Банк России ограничивает заемщиков. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону. Что значит новшество от ЦБ? Подробности на Бизнес ФМ. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегии поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начиная стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
5: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз по ставке. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, словом дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса, что делать, в сторону рассуждений на тему, как себя при этом чувствовать. При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Насколько лукавы средние цифры, или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают больше 200 тысяч в месяц? 219 600 рублей – такова, по данным Росстат, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
0: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все – оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
6: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Если мы возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и миллион, и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
0: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим», это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
7: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает, с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle-менеджмент. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
0: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
8: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает в цехах. Технический состав получается выше 200 тысяч.
9: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
8: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают выше 200 тысяч рублей.
9: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
8: Как я поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэлектрическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
0: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплата не доходит даже до уровня среднестатистической по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывает больше 220 тысяч рублей в месяц, а в «Макс» этот показатель оказался ниже. Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам эксперта РА Вячеслав Путиловский.
10: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
11: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
10: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам. Например, по пенсионному фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает с машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получен, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
11: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
10: На первых этапах да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить не смогут.
4: Вячеслав Путиловский, эксперт РАН. Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, подсчитали в РИА Новости. А средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000. В топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
2: Все золото мира. Золотая монета ЮАР «Крюгер Ранд» впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно 1 тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века «Крюгер Ранд» был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона крюгеррандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда.
12: Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Израильский шекель был введен в обращение в 1980 году. Изначально слово «шекель» означало меру веса, которая в разные времена могла составлять от 9 до 17 граммов. Самые древние шекели уже как деньги известны со 2 века до нашей эры. Сегодня шекель в несколько раз дешевле доллара США.
2: Валюты на Business FM.
13: Кстати, от Москвы до Челябинска в 108 раз дальше, чем от Иерусалима до Иерихона. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Челябинск 108, Москва 87,5. Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
14: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля ВК-фест в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании «Raven Russia», владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы «Raven Russia» выставлялись на продажу в 5-й раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: В 21:47 Москве вы слушаете Бизнес FM. ВТБ станет залогодержателем крупного пакета «Озон». Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. В результате серии финансовых сделок банк получает залог крупный пакет акций «Озона», сказал один из собеседников издания, не приведя никаких подробностей. Во вторник стало известно, что АФК-система привлекла 320 миллиардов рублей для погашения корпоративного долга и публичных обязательств. Сделка стала возможна благодаря активной поддержке ВТБ, сказал первый вице-президент корпорации Илья Филатов. При этом система выдает в залог ценные бумаги, а наиболее дорогостоящие активы в портфеле АФК выпускает доли в Озон и МТС. Скорее всего, именно в результате этой сделки ВТБ получит в залог пакет акций Озона, так считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
15: На самом деле не очень понятно, почему ВТБ стал обладателем крупного пакета Озона. Скорее всего, это было кредитное соглашение ВТБ с АФК-система, и АФК-система предоставила акции Озона в качестве залога для ВТБ. Но для обеих сторон это выгодная сделка, потому что, во-первых, система получает кредитные ресурсы на привлекательных условиях от крупного банка под хороший залог. Для ВТБ тоже, в общем, акция Озона — это хороший залог, потому что у Озона хорошие финансовые показатели, бизнес растет, Озон начал выплачивать дивиденды, проводит программу байбека, то есть это устойчивый актив, и акции Озона могут быть устойчивыми даже при слабой конъюнктуре рынка. С другой стороны, сама эта сделка снижает вероятность того, что Озон может остаться в результате Сберу, поэтому шансы на сделку между АФК-системой и Сбером тем самым снижаются. Но у ВТБ сейчас хороший залог, качественная система получила, наверное, кредитные ресурсы на выгодных условиях от ВТБ.
4: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». В конце мая ВТБ и другой маркетплейс «Валберес» объявили о стратегическом партнерстве. Один из крупнейших банков страны получит миноритарный пакет в финтех-бизнесе «Валберес Эндрус».
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
16: Добрый вечер. Не удалось российскому рынку акций во вторник развить успех понедельника. Были попытки продолжить рост, даже подбирались к уровням 2400 по индексу Московской биржи, но это все в прошлом, а закрылись снижением на 0,1% и закрытие основной торговой сессии 2348 пунктов, ну, немножко, практически незаметно подрастаем уже в вечернюю торговую сессию, ну, как и многие участники торгов говорили, это всего лишь была техническая коррекция или технический отскок, ну, то, что мы наблюдали в понедельник после падение, существенного падения. Вообще, в целом, Московская биржа, индекс Московской биржи падает 17 недель подряд, а если уже подводить итоги июня, то упал индекс на 8,5%. Это только за июнь. Ну и понятно, что в период затяжных падений, конечно, бывают отскоки, бывают технические коррекции, бывает сильнейшая перепроданность, которая потом, ну, потихонечку сходит на нет, либо за счет консолидации, либо как раз за счет некоторых коррекционных движений. Но в целом пока направление вниз, и фундаментально для российского рынка акций особо ничего не поменялось. Продолжил падать и российский рубль. Кстати, июнь плохой оказался и для российского рубля. Во всяком случае, китайская валюта выросла аж на 1 рубль 13 копеек. Закрытие вторника, ну и, соответственно, закрытие июня 11 рублей 62 копейки. Только за вторник 25 копеек прибавил китайский юань. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 79 рублей. Ну, здесь для рубля наступает не очень хороший период, мягко говоря, учитывая, что Банк России в рамках зеркалирования операции с Фондом национального благосостояния будет не так много тратить на продажу валюты, учитывая, что с 1 июля это будет всего лишь 580 миллионов рублей в день, если брать рублевый эквивалент. Ну, я напомню, что в первом полугодии это было более 4,5 миллиардов. То есть почти в 8 раз падение будет этих операций. Ну, а Минфин, скорее всего, продолжит покупать валюту. И новые параметры бюджетного правила мы узнаем уже в ближайшую пятницу, на третий рабочий день месяца, соответственно, 3 июля. Но вот с 1 по 6 будет очень сложный период, учитывая, что Банк России будет чистым покупателем валюты, причем будет покупать валюту, ну, с учетом бюджетного правила, на 9,3 миллиарда рублей. Посмотрим, что будет дальше, но пока рынок, конечно, заранее все это закладывает в цены, в котировки, и все это предполагалось, естественно, ранее, ну, еще на прошлой неделе падение началось, но и валюты, наверное, поменьше уже поступает, чем в предыдущие периоды, с учетом того, что хорошие поступления были в апреле, хорошие поступления были в мае, все это на фоне высоких цен на нефть, но сейчас уже и цены не те, уже не $100 за баррель, даже не $110 за баррель, смесь Brent уже гораздо ниже, в районе $73 за баррель торгуется нефть в Лондоне, во всяком случае, вечером, во вторник. Так что и поступление будет меньше. Но и, скорее всего, покупок будет меньше в рамках бюджетного правила, то есть объемов, которые будет тратить Минфин на покупку валюты. Но, тем не менее, на рынке не исключают, что министерство по-прежнему продолжит валюту покупать. Так что рубль останется без поддержки, которую он получал в последнее время. И это все не очень хорошо в плане возможного дальнейшего снижения российского рубля. Что касается цен на нефть, то пока все стабильно. Рынок ждет, конечно же, очередного раунда переговоров между США и Ираном. Было анонсировано, что он состоится во вторник, не состоялся этот раунд переговоров. Много об этом говорилось, ну и, кстати, на официальном уровне. Но, тем не менее, теперь вот сообщают телеканалы всеразличные, ну, во всяком случае, иранские, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе, в столице Катара, могут пройти в среду. Так что рынок ждет, и пока консолидация.
13: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
17: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе, там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доли секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
14: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
13: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира. Целый комплекс из 2 туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся 2 золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM.
12: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. ВСУ поменяли тактику нанесения ударов беспилотниками по транспорту в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 метра над землей и наносить удары с неожиданных направлений. При движении машин по трассе силовики призвали автовладельцев не останавливаться на мостах, развязках, УАЗС и в плотном потоке. Минфин США сообщил об удалении 4 индийских компаний, не связанных с... из связанных с антироссийскими санкциями списков. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также ремонтируют самолеты. Все они попали под ограничения в рамках вторичных санкций, говорится в сообщении. Оман направил Соединенным Штатам и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормуз возможно будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии Штатов и Израиля против Ирана невозможно, напоминает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотя Верховный суд не поддержал ограничения на автоматическое получение американского гражданства по рождению, Белый дом постарается реализовать эти меры посредством принятия законов Конгрессом. По его словам, 14-я поправка к Конституции США, предусматривающая право на гражданство по рождению, более не нужна стране. Конгресс должен сегодня же начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране гражданство по рождению, добавил Трамп. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. А правительство обсуждает возврат топливу стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? А банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк «Уралсиб» заблокировал счеты вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на «Бизнес ФМ». Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Пеличук подробнее.
19: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом у перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на 1 год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
20: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение. То топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения раньше, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно. Только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки, обязательно в порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
19: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта Евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
21: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
19: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для санитарно-курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
22: «Бизнес говорит».
23: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов региона увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию с логистическим оператором, активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные. И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности, доставить для наших покупателей нашу продукцию.
4: Нара Кайрумян, гендиректор компании «Балнео Мед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и краеведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации Фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за три года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес-ФМ. Краевед, профессор Сеульского университета Кунмина Андрей Ланьков, с ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
1: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
3: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
1: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям. Потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительству. Курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
3: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
1: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
3: Штраф уже второй ведь, да?
1: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
3: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
1: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, не только у меня, но и у очень большого количества людей.
3: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
1: Ну, я думаю, что это во многих случаях в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи, более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
4: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательный. Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
5: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он оплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
4: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон-грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Валберес за два последних месяца. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. На фоне проблем с бензином все это заиграло новыми красками. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес это».
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской Сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской Раде было объявлено на воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1,12 триллиона рублей. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 27-го действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газойлей. Власти Сингапура значительно повысят тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск, Санкт-Петербург, Петербург, Финляндский и две станции в Карелии. Вяртсиля и Лютия на границе с Эстонией не будет работать переход Печора в Псковской области на границе с Латвией Пыталово. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
0: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нету. За счет того, что едины санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, на какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы. У нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
8: А есть понимание, почему это происходит?
0: Тут подходов, наверное, к данным решениям, наверное, пытались закрыть несколько проблем, в том числе и те проблемы, которые связаны с обострением отношений с прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
4: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются. МИД России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Официально это не комментировалось, но в день с объявлением о закрытии погранпереходов, как сообщало агентство Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для цитата сдерживания России. В задачу войдут в том числе и проведение военных учений. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов, и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
9: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries Andrews Дмитрий Борщевский.
22: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютный лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек, благодаря здоровой конкуренции, снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар, и они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как и электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность. То есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общие объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
9: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работа работать ручной косой современный человек разучился. Неумеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
2: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
10: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже 5 лет. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
2: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
10: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
9: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК-шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичнее. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК-шоппинг Екатерина Зубенина.
11: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
9: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Альтернативой для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в

0: года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях, в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
1: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются. И критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
0: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам, и этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
2: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не в гарантии.
0: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Все золото мира. Самый большой из сохранившихся в целом виде золотых самородков – это Ханаан. Найден он был сравнительно недавно, в 1983 году, старателем по имени Жулио де Деус Филью на руднике Серра Пелада в бразильском штате Пара. Ханаан содержит более 52 килограммов чистого золота и хранится в золотом зале музея денег в столице страны Бразилия. В конце 1980-х, ставший знаменитым на весь мир рудник Серра Пелада затопило, и государство запретило его дальнейшую разработку. Все золото мира на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских

0: российских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий «Евроклир» подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из двух районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае очень давно, и она работает, но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бовта. Почти 220 тысяч рублей в месяц таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомства. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Business FM. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз поставки. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации. Уйти от вопроса, что делать, в сторону рассуждений на тему, как себя при этом чувствовать. При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей, такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
4: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
5: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Поэтому возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000, и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
4: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим» — это инжиниринговая компания в области переработки полимеров — Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
6: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером. Это middle management. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве. Это конкретно в офисе.
4: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
7: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это то, кто получает в цеха. Генерально-технический состав получается выше 200 тысяч.
8: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
7: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
8: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
7: Поспорил и сказал на бизнес-фм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэлектрическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
4: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. В «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Только на Business FM.
9: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралси» приставал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
10: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралси подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралси, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
9: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яны также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
11: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд к защите своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
9: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаницы неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в банк «Уралсиб». Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
12: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
13: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
16: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля «ВК-фест» в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании «Raven Russia», владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы «Raven Russia» выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы. Остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать. Это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
1: Бизнес говорит.
14: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
17: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, много ответственности уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденции, и им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваемым. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть, в лучшем случае, может быть, один из десяти, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть, хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
14: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
18: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включали.
14: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
19: У нас зумеры делятся на две категории. Первая, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символический к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, с ними надо уметь работать.
2: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. А ВТБ станет залогодержателем крупного пакета «Озон». Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. А в результате серии финансовых сделок банк получает в залог крупный пакет акций «Озона», сказал один из собеседников издания, не приведя никаких подробностей. Во вторник стало известно, что АФК-система привлекла 320 миллиардов рублей для погашения корпоративного долга и публичных обязательств. Сделка стала возможна благодаря активной поддержке ВТБ, сказал первый вице-президент корпорации Илья Филатов. При этом система выдает в залог ценные бумаги, а наиболее дорогостоящие активы в портфеле АФК, это как раз доли Вазона, а также МТС. Скорее всего, именно в результате этой сделки ВТБ получит в залог пакет акций Озона, так считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
20: На самом деле не очень понятно, почему ВТБ стал обладателем крупного пакета «Озона». Скорее всего, это было кредитное соглашение ВТБ с АФК-система, и АФК-система предоставила акции «Озона» в качестве залога для ВТБ. Но для обеих сторон это выгодная сделка, потому что, во-первых, система получает кредитные ресурсы на привлекательных условиях от крупного банка под хороший залог. Для ВТБ тоже очень акция «Озона» — это хороший залог, потому что у Озона хорошие финансовые показатели, бизнес растет, Озон начал выплачивать дивиденды, проводит программу байбека, то есть это устойчивый актив, и акции Озона могут быть устойчивыми даже при слабой конъюнктуре рынка. С другой стороны, сама эта сделка снижает вероятность того, что Озон может остаться в результате Сберу, поэтому шансы на сделку между АФК-системой и Сбером тем самым снижаются. Но у ВТБ сейчас хороший залог, качественная система получила, наверное, кредитные ресурсы на выгодных условиях от ВТБ.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». В конце мая ВТБ и другой маркетплейс «Валберис» объявили о стратегическом партнерстве. Один из крупнейших банков страны получит миноритарный пакет в финтех-бизнесе «Валберис Андрус». Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась небольшим снижением. Все это после неудачной попытки штурма отметки в 1400 пунктов. При этом рубль потерял более 2% к юаню. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
21: Российскому рынку акций во вторник не удалось развить успех понедельника, когда состоялся очень заметный рост по последним меркам во всяком случае. Таким образом, во вторник индекс Московской биржи снизился по итогам основной торговой сессии на 0,1% и закрытие 2347 пунктов. Но это еще раз подтверждает, что в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию или технический отскок, как говорят на рынке. Все это было связано с сильнейшей перепроданностью российского рынка акций. И не более того, фундаментально пока ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожидании паузы, цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. А вот рубль продолжил падать, причем заметно. Китайская валюта только по итогам последнего дня июня взлетела на 25 копеек, 11 рублей 62 копейки закрытие. Но июнь оказался плохим месяцем для российского рубля. Доллар США преодолел 79 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но отчасти это связано с тем, что во втором полугодии текущего года поддержки рубля будет мало в плане продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Таким образом, с 1 июля Банк России будет продавать ежедневно валюту всего лишь на 580 миллионов рублей. До этого момента продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. Ну и самый сложный период для рубля с 1 по 6 июля, когда Банк России будет уже покупать валюту, это вместе с операциями в рамках бюджетного правила уже на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Вот почти 10% в среднем от общего объема торгов парой юань-рубль. Это уже достаточно заметно. Ну, рынок, естественно, все это сейчас закладывает в цены. Ну, и важным будет день 3 июля, когда мы узнаем новые параметры бюджетного правила уже на следующий период от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть во вторник остаются более-менее стабильными. Во всяком случае, смесь Brent колеблется в районе $73 за баррель. Здесь рынок ждет очередного раунда раунда переговоров между США и Ираном. Вроде как он должен состояться в Катаре, в Дохе, но здесь не все так просто, на самом деле, учитывая, что накануне еще были официальные заявления со стороны США, что вроде как американская делегация собирается на эти переговоры. С другой стороны, со стороны Ирана, допустим, прозвучало, что Иран не собирается вести переговоры, но вот появилась информация уже от иранских средств массовой информации во вторник, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут не прямыми. И по данным источников, темой дискуссии станет Армузский пролив и стабильность в регионе.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. ВСУ поменяли тактику нанесения ударов беспилотниками по транспорту в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 метра над землей и наносить удары с неожиданных направлений. При движении машин по трассе силовики призвали автовладельцев не останавливаться на мостах, развязках, у АЗС и в плотном потоке. Минфин США сообщил об удалении 4 индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также ремонтируют самолеты. Все они попали под ограничения в рамках вторичных санкций, говорится в сообщении. Оман направил Соединенным Штатам и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Армузский пролив, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Армуз возможно будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии Штатов и Израиля против Ирана невозможно, напоминает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотя Верховный суд не поддержал ограничения на автоматическое получение американского гражданства по рождению, Белый дом постарается реализовать меры посредством принятия законов Конгрессом. По его словам, 14-я поправка к Конституции США, предусматривающая право на гражданство по рождению, более не нужна стране. Конгресс должен сегодня же начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране. Стране гражданство по рождению, добавил Трамп. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство обсуждает возврат топлива стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? А банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакции Business FM обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк Уралсиб заблокировал счеты и вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на Business FM. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перельчук подробнее.
3: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на 1 год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
5: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение. То топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть и Евро-2, поскольку нет еще решения окончания, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно. Только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным пожаловаться на качество этого топлива.
3: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
6: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
3: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнео Мед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
22: «Бизнес говорит».
23: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные, И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности доставить до наших покупателей нашу продукцию.
2: Нара Кайрумян, гендиректор компании Balneo Med. Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за три года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес ФМ. Корреевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, с ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
4: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
7: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
4: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям, потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительственному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
7: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
4: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
7: Штраф уже второй ведь, да?
4: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
7: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовные не складываются?
4: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
7: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
4: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
2: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признанной нежелательной Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
8: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
2: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон-грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Валберес за два последних месяца. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. На фоне проблем с бензином все это заиграло новыми красками. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу. То есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет присутствие Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда рублей. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1 012 миллиардов рублей. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на 1 год, до середины 27-го, действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газойлей. Власти Сингапура значительно повысят тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск и две станции в Карелии. Вертселя и Люттия на границе с Эстонией не будет работать переход Печора Псковской области на границе с Латвией Пыталово. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
11: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нету. За счет того, что едины санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы. У нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
12: А есть понимание, почему это происходит?
11: Тут подходов, наверное, к данным решениям, наверное, пытались закрыть несколько проблем, в том числе и те проблемы, которые связаны с обострением отношений с прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются. МИД России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Официально это не комментировалось, но в день с объявлением о закрытии погранпереходов, как сообщало агентство Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для, цитата, сдерживания России. В задачу войдут в том числе и проведение военных учений. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
13: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников – ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries & Drews Дмитрий Борщевский.
16: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютно лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек благодаря здоровой конкуренции снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар. И они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как и электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность. То есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общий объем продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
13: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
24: Остались те, кто косит
12: косят вот простыми ручными косами?
1: За последние 2 года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже 5 лет. У нас 5 бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
12: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
1: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
13: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичнее. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК Шоппинг Екатерина Зубенина.
14: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
13: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Альтернативой для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Валерий Убадоев продолжит.
17: Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад. И сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий

0: отказываются, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
1: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й, и за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фронмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фронмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
2: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не выгорает.
1: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Все золото мира. Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма. Все золото мира на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий Euroclear подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из 2 районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежных

0: отечественного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае очень давно, и она работает, но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бофта. Почти 220 тысяч рублей в месяц таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомстве. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Business FM. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности, у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз по ставке. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решение поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса «что делать» в сторону рассуждений на тему «как себя при этом чувствовать». При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговора разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно. Да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората. Но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
4: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
5: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Поэтому возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
4: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
6: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это мидл-менеджмент. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
4: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Техно-Николь» Сергея Колесникова.
7: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает цеха. Генерально-технический состав получается выше 200 тысяч.
8: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
7: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием образованием, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
8: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
7: Поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднестатистическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так, через 2 года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
4: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в 2 раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. В «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Бизнес ФМ обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Только на Бизнес ФМ.
9: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
10: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
9: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
11: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено там, освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансово уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому полномочному, свыше уже нет.
9: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля «ВК-фест» в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании Raven Russia, владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость, большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать, это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
1: Бизнес говорит.
13: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
14: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, много ответственности уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденция, и работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваем. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть, в лучшем случае, может быть, один из десяти, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть, хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
13: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
15: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. Им очень сложно работать в рамках трудоотчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включили.
13: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
16: У нас зумеры делятся на две категории. Первые, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символический к родителям и педагогам, и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то, если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками? И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, и с ними надо уметь работать.
2: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. А ВТБ станет залогодержателем крупного пакета «Озон». Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. А в результате серии финансовых сделок банк получает в залог крупный пакет акций «Озона», сказал один из собеседников издания, не приведя никаких подробностей. Во вторник стало известно, что ФК-система привлекла 320 миллиардов рублей для погашения корпоративного долга и публичных обязательств. Сделка стала возможна благодаря активной поддержке ВТБ, сказал первый вице-президент корпорации Илья Филатов. При этом система выдает в залог ценные бумаги, а наиболее дорогостоящие активы в портфеле АФК, это как раз доли в «Озон», а также МТС. Скорее всего, именно в результате этой сделки ВТБ получит в залог пакет акций «Озона». Так считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
17: На самом деле не очень понятно, почему ВТБ стал обладателем крупного пакета «Озона». Скорее всего, это было кредитное соглашение ВТБ с АФК-системой, и АФК-система предоставила акции «Озона» в качестве залога для ВТБ, но для их сторон это выгодная сделка, потому что, во-первых, система получает кредитные ресурсы на привлекательных условиях от крупного банка под хороший залог. Для ВТБ тоже, в общем, акция «Озона» — это хороший залог, потому что у «Озона» хорошие финансовые показатели, бизнес растет, «Озон» начал выплачивать дивиденды, проводит программу байбека, то есть это устойчивый актив, и акции «Озона» могут быть устойчивыми даже при слабой конъюнктуре рынка. С другой стороны, сама эта сделка снижает вероятность того, что «Озон» может расстаться в результате Сберу, поэтому шансы на сделку между АФК-системой и Сбером тем самым снижаются. Но у ВТБ сейчас хороший залог, качественная система получила, наверное, кредитные ресурсы на выгодных условиях от ВТБ.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». В конце мая ВТБ и другой маркетплейс «Валберис» объявили о стратегическом партнерстве. Один из крупнейших банков страны получит миноритарный пакет в финтех-бизнесе «Валберис Эндрус». Основная торговая сессия на московской бирже завершилась небольшим снижением. Все это после неудачной попытки штурма отметки в 1400 пунктов, при этом рубль потерял более 2% к юаню. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
18: Российскому рынку акций во вторник не удалось развить успех понедельника, когда состоялся очень заметный рост по последним меркам во всяком случае. Таким образом, во вторник индекс Московской биржи снизился по итогам основной торговой сессии на 0,1% и закрытие 2347 пунктов. Но это еще раз подтверждает, что в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию или технический отскок, как говорят на рынке. Все это было связано с сильнейшей перепроданностью российского рынка акций, и не более того, фундаментально пока ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожидании паузы, цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. А вот рубль продолжил падать, причем заметно. Китайская валюта только по итогам последнего дня июня взлетела на 25 копеек, 11 рублей 62 копейки закрытие. Ну, июнь оказался плохим месяцем для российского рубля. Доллар США преодолел 79 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но отчасти это связано с тем, что во втором полугодии текущего года поддержки рубля будет мало в плане продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Таким образом, с 1 июля Банк России будет продавать ежедневно валюту всего лишь на 580 миллионов рублей. До этого момента продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. Ну и самый сложный период для рубля с 1 по 6 июля, когда Банк России будет уже покупать валюту, это вместе с операциями в рамках бюджетного правила уже на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Вот почти 10% в среднем от общего объема торгов парой юань-рубль. Это уже достаточно заметно. Ну, рынок, естественно, все это сейчас закладывает в цены. Ну, и важным будет день 3 июля, когда мы узнаем новые параметры бюджетного правила уже на следующий период от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть во вторник остаются более-менее стабильными. Во всяком случае, смесь Brent колеблется в районе $73 за баррель. Здесь рынок ждет очередного раунда переговоров между США и Ираном. Вроде как он должен состояться в Катаре, в Дохе, но здесь не все так просто. На самом деле, учитывая, что накануне еще были официальные заявления со стороны США, что вроде как американская делегация собирается на эти переговоры. С другой стороны, со стороны Ирана, допустим, прозвучало, что Иран не собирается вести переговоры, но вот появилась информация уже от иранских средств массовой информации во вторник, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут не прямыми. И по данным источников, темой дискуссии станет Армузский пролив и стабильность в регионе.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – Assessment Center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка. За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне. А ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решение, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики.
19: касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. ВСУ поменяли тактику нанесения ударов беспилотниками по транспорту в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 метров над землей и наносить удары с неожиданных направлений. При движении машин по трассе силовики призвали автовладельцев не останавливаться на мостах, развязках, у АЗС и в плотном потоке. Минфин США сообщил об удалении 4 индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также ремонтируют самолеты. Все они попали под ограничения в рамках вторичных санкций, говорится в сообщении. Оман направил Соединенным Штатам и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормуз возможно будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии Штатов и Израиля против Ирана невозможно, напоминает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотя Верховный суд не поддержал ограничения на автоматическое получение американского гражданства по рождению, Белый дом постарается реализовать меры посредством принятия законов Конгрессом. По его словам, 14-я поправка к Конституции США, предусматривающая право на гражданство по рождению, более не нужна стране. Конгресс должен сегодня же начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране. Стране гражданство по рождению, добавил Трамп. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. А правительство обсуждает возврат топливу стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? А банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк Уралсиб заблокировал счеты вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на Business FM. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перельчук подробнее.
20: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на один год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
3: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение. То топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения, конечно, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно. Только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным пожаловаться на качество этого топлива.
20: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
21: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
20: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз, в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
1: «Бизнес говорит».
22: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели — это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные, И для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности доставить для наших покупателей нашу продукцию.
2: Нарек Айрумян, гендиректор компании «Балнеомед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за три года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес-ФМ. Корреевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, с ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
5: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
6: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
5: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям, потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительственному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
6: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
5: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
6: Штраф уже второй ведь, да?
5: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
6: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовные не складываются?
5: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
6: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
5: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
2: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательный. Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
8: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны, то есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, компания, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
2: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Валберес за два последних месяца. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. На фоне проблем с бензином все это заиграло новыми красками. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1,12 триллиона рублей. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 27-го действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газойлей. Власти Сингапура значительно повысят тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск и две станции в Карелии. Вертселя и Лютия на границе с Эстонией не будет работать переход Печора в Псковской области на границе с Латвией Пыталово. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванович. Иванкин.
7: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нет. За счет того, что едины санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, на какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы. У нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
10: А есть понимание, почему это происходит?
7: Тут подходов, наверное, к данным решениям, наверное, пытались закрыть несколько проблем, в том числе и те проблемы, которые связаны с обострением отношений с прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются. МИД России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Официально это не комментировалось, но в день с объявлением о закрытии погранпереходов, как сообщало агентство Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для цитата «сдерживания России». В задачу войдут в том числе и проведение военных учений. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
11: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников – ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries & Drus Дмитрий Борщевский.
23: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютно лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек, благодаря здоровой конкуренции, снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар. И они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как и электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность. То есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общая объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
11: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
24: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
25: За последние два года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже лет пять. У нас пять бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
24: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
25: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
11: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили схватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичнее. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций с Декшопинг Екатерина Зубенина.
9: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
11: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Альтернативой для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Валерий Убадоев продолжит.
13: Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад. И сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется, цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях, в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
14: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому

0: Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фрунмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фрунмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев.
1: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не за горами.
0: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Как только импортозамещение превратилось для рынка недвижимости из ненавязчиво желательного в остро необходимое, стало ясно. Самым сложным будет решить вопрос со строительной техникой. Считалось в 23-м. Импортозаместительная тема давно потеряла былую остроту, но, может, это не касается техники. Как обстоят дела с ней сейчас? По словам президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, с одной стороны, стройки не останавливаются, техника есть. С другой, ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. Рабочее насыщение с зонами дефицита. Вот положение дел сегодня. Российские производители набирают силу, но импортозаместить технику в полном объеме и с полной функциональной заменой в ближайшее время не удастся, считает эксперт. Доля китайских брендов в ключевых сегментах, экскаваторах, погрузчиках, кранах выросла до 70-90%. Однако покрыть все китайские производители не могут, а качество их гидравлики и электроники все еще уступает немецким и японским образцам, отмечает Антон Глушков. Одной из ключевых проблем остается сервис. Парк стройтехники, которая работает в России, огромен. Но официальные сервисные структуры ушли, а новые только начинают выстраивать полноценную сеть. Поэтому, например, до 20% экскаваторов, по оценкам отраслевого сообщества, могут потребовать ремонта в первые полгода эксплуатации. Именно из-за отсутствия качественного сервиса и расходников, адаптированных под российский климат. Кроме того, до 2022 года большая часть строительной техники приобреталась в лизинг. Но теперь система дала сбой. Из-за высокой ключевой ставки лизинговые платежи стали неподъемными, что вынуждает строительные компании работать на старой изношенной технике. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий Euroclear подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из двух районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика

0: только не нами придумана. Она существует, например, во Франции, в Китае очень давно. И она работает. Но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бофта. Почти 220 тысяч рублей в месяц. Таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомстве. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Business FM. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз поставки. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решение поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса, что делать, в сторону рассуждений на тему, как себя при этом чувствовать. При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговора. разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно. Да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората. Но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарному акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
4: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
5: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Поэтому возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
4: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
6: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle management. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
4: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
7: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это то, кто получает СХ. Единый технический состав получается выше 200 тысяч.
8: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
7: Ну, конечно же, много специалистов. специалистов. Ну, есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают свыше 200 тысяч рублей.
8: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
7: Поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэлектрическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так, через 2 года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
4: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в 2 раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. У «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Бизнес ФМ обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Только на Бизнес ФМ.
9: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
10: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсиб. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
9: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов. счетов.
11: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
9: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля «ВК-фест» в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании «Raven Russia», владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы «Raven Russia» выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость, большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы, остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать, это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
1: Бизнес говорит.
13: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
14: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, ну, ответственность уже и семья, и пожилые пенсионеры, и иждивенцы, им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваемым. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть здесь в лучшем случае может быть один из десяти, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
13: президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
15: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно, совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включены.
13: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
16: У нас зумеры делятся на две категории. Первые, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди другого поколения, и с ними надо уметь работать.
2: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. А ВТБ станет залогодержателем крупного пакета «Озон». Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. А в результате серии финансовых сделок банк получает в залог крупный пакет акций «Озона», сказал один из собеседников издания, не приведя никаких подробностей. Во вторник стало известно, что АФК-система привлекла 320 миллиардов рублей для погашения корпоративного долга и публичных обязательств. Сделка стала возможна благодаря активной поддержке ВТБ, сказал первый вице-президент корпорации Илья Филатов. При этом система выдает в залог ценные бумаги, а наиболее дорогостоящие активы в портфеле АФК, это как раз доли в «Озон», а также МТС. Скорее всего, именно в результате этой сделки ВТБ получит в залог пакет акций «Озона». Так считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
17: На самом деле не очень понятно, почему ВТБ стал обладателем крупного пакета «Озона». Скорее всего, это было кредитное соглашение ВТБ с АФК-системой, и АФК-система предоставила акции «Озона» в качестве залога для ВТБ, но для сторон это выгодная сделка, потому что, во-первых, система получает кредитные ресурсы на привлекательных условиях от крупного банка под хороший залог. Для ВТБ тоже, в общем, акция «Озона» — это хороший залог, потому что у «Озона» хорошие финансовые показатели, бизнес растет, «Озон» начал выплачивать дивиденды, проводит программу байбека, то есть это устойчивый актив, и акции «Озона» могут быть устойчивыми даже при слабой конъюнктуре рынка. С другой стороны, сама эта сделка снижает вероятность того, что «Озон» может остаться в результате Сбера, поэтому шансы на сделку между АФК-системой и Сбером тем самым снижаются. Но у ВТБ сейчас хороший залог, качественная система получила, наверное, кредитные ресурсы на выгодных условиях от ВТБ.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». В конце мая ВТБ и другой маркетплейс «Валберис» объявили о стратегическом партнерстве. Один из крупнейших банков страны получит миноритарный пакет в финтех-бизнесе «Валберис Эндрус». Основная торговая сессия на московской бирже завершилась небольшим снижением. Все это после неудачной попытки штурма отметки в 1400 пунктов, при этом рубль потерял более 2% к юаню. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
18: Российскому рынку акций во вторник не удалось развить успех понедельника, когда состоялся очень заметный рост по последним меркам. Во всяком случае, таким образом, во вторник индекс Московской биржи снизился по итогам основной торговой сессии на 0,1% и закрытие 2347 пунктов. Но это еще раз подтверждает, что в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию или технический отскок, как говорят на рынке. Все это было связано с сильнейшей перепроданностью российского рынка акций, и не более того, фундаментально пока ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожидании паузы, цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. А вот рубль продолжил падать, причем заметно. Китайская валюта только по итогам последнего дня июня взлетела на 25 копеек, 11 рублей 62 копейки закрытие. Но июнь оказался плохим месяцем для российского рубля. Доллар США преодолел 79 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но отчасти это связано с тем, что во втором полугодии текущего года поддержки у рубля будет мало в плане продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Таким образом, с 1 июля Банк России будет продавать ежедневно валюту всего лишь на 580 миллионов рублей. До этого момента продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. Ну и самый сложный период для рубля с 1 по 6 июля, когда Банк России будет уже покупать валюту, это вместе с операциями в рамках бюджетного правила уже на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Вот почти 10% в среднем от общего объема торгов парой юань-рубль. Это уже достаточно заметно. Ну, рынок, естественно, все это сейчас закладывает в цены. Ну, и важным будет день 3 июля, когда мы узнаем новые параметры бюджетного правила уже на следующий период от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть во вторник остаются более-менее стабильными. Во всяком случае, смесь Brent колеблется в районе 73 долларов за баррель. Здесь рынок ждет очередного раунда переговоров между США и Ираном. Вроде как он должен состояться в Катаре, в Дохе, но здесь не все так просто, на самом деле, учитывая, что накануне еще были официальные заявления со стороны США, что вроде как американская делегация собирается на эти переговоры. С другой стороны, со стороны Ирана, допустим, прозвучало, что Иран не собирается вести переговоры. Но вот появилась информация уже от иранских средств массовой информации во вторник, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут не прямыми. И по данным источников, темой дискуссии станет Армузский пролив и стабильность в регионе.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
19: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готова ли школа к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится, разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. В школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. ВСУ поменяли тактику нанесения ударов беспилотниками по транспорту в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 метров над землей и наносить удары с неожиданных направлений. При движении машин по трассе силовики призвали автовладельцев не останавливаться на мостах, развязках, УАЗС и в плотном потоке. Минфин США сообщил об удалении 4 индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также ремонтируют самолеты. Все они попали под ограничения в рамках вторичных санкций, говорится в сообщении. Оман направил Соединенным Штатам и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормуз возможно будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии Штатов и Израиля против Ирана невозможно, напоминает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотя Верховный суд не поддержал ограничения на автоматическое получение американского гражданства по рождению, Белый дом постарается реализовать меры посредством принятия законов Конгрессом. По его словам, 14-я поправка к Конституции США, предусматривающая право на гражданство по рождению, более не нужна стране. Конгресс должен сегодня же начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране гражданство по рождению, добавил Трамп. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Правительство обсуждает возврат топливу стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? А банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Бизнес ФМ обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк Уралсиб заблокировал счеты вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на Бизнес ФМ. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перельчук подробнее.
20: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на 1 год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
3: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение, то топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть и Евро-2, поскольку нет еще решения, конечно, будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно, только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки, в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
20: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
21: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
20: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнеомед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
1: «Бизнес говорит».
22: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки поставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом мы не держим выжидательную позицию. С логистическим оператором мы активно тестируем другие варианты доставки продукции, а именно через те города, где более или менее сложности меньше, и чтобы через эти города попробовать доставить продукцию до конечных наших покупателей. Наши покупатели – это учреждения, в основном государственные, медицинские, санаторно-курортные, и для нас как раз вот этот клиентский сервис очень важно вовремя поставить продукцию. Первый раз столкнулись с продукцией в южных регионах. Про Крым, наверное, уже все говорят. Мы также там обнаружили проблему. У нас пошло дальше. Уже дошли до Урала. Сложности возникли, вот, например, сегодня уже в Челябинске. Там тоже проблема курьерской службы, что они не могут машины вовремя заправить. Но обещают решить проблему. Мы тоже им помогаем, как можем. Кто может, получает в терминале, кто может, заказываем Яндекс.Такси, ищем частных водителей, чтобы забирали, у кого есть возможности доставить для наших покупателей нашу продукцию.
2: Нарек Айрумян, гендиректор компании «Балнеомед». Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива, системных жалоб пока нет, заявил Минпромторг и отметил, что держит ситуацию под контролем. Меры в случае возникновения дефицита будут приняты, заверили в министерстве. Суд в Москве назначил административный штраф известному публицисту и корееведу Андрею Ланькову. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Штраф Ланькову назначили за публикацию материала на сайте Московского центра Карнеги. А в 2024 году Минюст России признал нежелательной деятельность организации фонд Карнеги за международный мир, а также она является иноагентом. При этом сам материал был опубликован еще в 2021 году, то есть за три года до того, как организацию признали нежелательной, отметил в разговоре с Бизнес ФМ. Корреевед, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, с ним беседовал мой коллега Рамиль Киселев.
5: Как вы легко можете убедиться, статья была опубликована в 2021 году.
6: При этом мы знаем, что это вот тот самый закон, который фактически имеет обратную силу, как многие говорят. Вот это, видимо, из этой канвы случай.
5: Это, к сожалению, так. В таком случае мне, можно сказать, не повезло, как не повезло очень многим людям, потому что если подходить по букве закона, то его нарушением, если он имеет обратную силу, его нарушителями являются многие люди, в том числе и ныне абсолютно лояльные нынешнему правительственному курсу. Потому что мой подход вообще всегда был очень простой. Я давал интервью всем, кто меня не цензурировал. Это мог быть и Fox News, и канал «Звезда», фонд «Карнеги», и, по-моему, «Царьграду» я не давал, хотя, если бы они обратились, вполне бы и дал. Хотя, может, и давал, не помню, уже я много давал интервью.
6: Скажите, вас о штрафе уведомили? Вы как о нем узнали?
5: Я узнал об этом только из газет, где-то недели три назад, когда только начались об этом разговоры. Я думаю, что на госуслугах, как и в прошлый раз, мне придет уведомление. Все это довольно грустно, потому что именно вот мой подход о том, чтобы говорить со всеми и по возможности занимать объективную позицию, как мне кажется, вызывает раздражение у очень многих иногда. В данном случае меня пытаются наказать за то, что я говорю с тем, с кем не нравится. Ну вот такая грустная ситуация. Что я с этим могу сделать?
6: Штраф уже второй ведь, да?
5: Да, именно второй штраф. После первого штрафа я стал достаточно осторожен в своих контактах. До этого я совершенно спокойно говорил со всеми. И, кстати, считаю, что я занимал правильную позицию.
6: Вы изучали закон, эти административные штрафы, если вдруг еще в дальнейшем они в уголовное не складываются?
5: Там, к сожалению, третий штраф может стать причиной для возбуждения уголовного дела, а может и не стать. Но проблема заключается в том, что при небольшом желании можно обнаружить довольно большое количество подобных выступлений, и не только у меня, но и у очень большого количества людей.
6: Вы планируете убрать свои публикации в других организациях, которые уже признаны нежелательными?
5: Ну, я думаю, что это во многих случаях, в принципе, невозможно. Если я даже напишу обращение, сильно не факт, что на это обращение отреагируют. В общем, все становится достаточно непонятно. Хотя, учитывая то, что закон имеет фактически обратную силу, неизвестно, поможет это или нет, но я, по крайней мере, проявляю определенную осторожность. В Латвии единственное, что я сказал открыто, что, учитывая ситуацию, значит, нынешнюю в мире, подобные странные вещи более-менее ожидаемые, даже где-то объяснимы. Относится это ко всем.
2: Андрей Ланьков, профессор Сеульского университета Кунмин. Первый штраф по статье об участии в деятельности организации признан нежелательным. Ланьков получил в апреле прошлого года. В теории, могут ли ученого оштрафовать повторно за один и тот же материал, отвечает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
4: Смотрите, по идее, повторно его наказывать за то же самое не должны. То есть за один и тот же материал. Но если будет обнаружено что-то похожее, аналогичное, тогда это может быть расценено как отдельное административное правонарушение, а участие повторное в деятельности нежелательной организации может уже закончиться не административным штрафом, а уголовной ответственностью. Если у него в апреле 2025 года было вынесено постановление, и он в мае уплатил штраф, то в течение года, год прошел, и его привлекли только в июне, обнаружили новый эпизод, то не будет считаться, что он совершил это административное правонарушение повторно. А если, например, он уплатил штраф в мае 2025 года, и в течение этого периода был обнаружен второй эпизод, ему может грозить уголовная ответственность. Своеобразная, очень надстроенная система подсчета вот этой повторности.
2: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. В феврале этого года Ланькова задержали в столице Латвии Риги. Там он должен был выступить с лекцией. Тогда выяснилось, что МИД Латвии объявил ученого персоной нон грата и запретил ему въезд на неопределенный срок без объяснения причин. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Валберес за два последних месяца. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов. На фоне проблем с бензином все это заиграло новыми красками. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес это».
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Внешний долг России снизился до 299,6 миллиарда рублей на 1 апреля. В начале года он составлял 306,76 миллиарда. Это следует из статистики Центробанка, пишут ведомости. Согласно данным МВФ, госдолг России в 2025 году стал самым низким среди стран группы 20. Совокупная задолженность России составляла 18% ВВП, из них 16,5% приходится на федеральное правительство, остальное на долю регионов. Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в первом полугодии составили почти 17 миллионов тонн, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот в денежном выражении практически не изменился и составил 1 триллион 12 миллиардов рублей. Совет Евразийской экономической комиссии продлил на один год до середины 27-го действие нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного, авиационного и судового топлива, а также прочих газоидов. Власть Сингапура значительно повысит тарифы на электроэнергию и газ для домохозяйств на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает местная газета Straits Times. По словам представителя управления энергетического рынка, на который ссылается газета, после повышения тарифы достигнут максимальных значений за всю историю страны, отмечает РИА Новости. С июля по сентябрь тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Сингапуре вырастут на 17%. Тарифы на газ также повысятся на 7,1%. Пишет Straits Times. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Россия закрывает железнодорожные погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через госграницу временно приостанавливается. Такое распоряжение 30 июня подписал премьер Михаил Мишустин. Что закрывается? На границе с Финляндией пункты пропуска Выборг, Светогорск и две станции в Карелии. Вяртсиля и Лютия на границе с Эстонией не будет работать переход Печора Псковской области на границе с Латвией Пыталово. Комментирует президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
7: У нас, в принципе, естественно, в экспортно-импортном сообщении никакого взаимодействия на этом уровне нету. За счет того, что введены санкции, ни к нам никто не едет, ни мы ничего не отправляем на ту сторону. Но через нас идет определенный объем транзита, в том числе казахского, китайского. Соответственно, они как раз выходят в Финляндию, они выходят в Прибалтику и так далее. Полное закрытие погранпереходов больше окажет, скажем так, негативное влияние на транзитные потоки, которые у нас есть. Но по указанным погранпереходам, это не самые массовые погранпереходы, соответственно, какого-то, наверное, даже критического для транзита положения я здесь пока не вижу. Если те поезда, которые находятся сейчас в пути следования, их можно будет переадресовать на другие погранпереходы, у нас еще остались, соответственно, и через Белоруссию на Литву, и по прямой еще можно в Латвию заехать. Ну, то есть есть еще варианты развития событий, поэтому я не вижу здесь пока никаких критических для транзита других государств ограничений. Ну, время сейчас покажет, какие в дальнейшем будут приниматься решения и на что они окажут давление.
8: А есть понимание, почему это происходит?
7: Тут подходов, наверное, к данным решениям, наверное, пытались закрыть несколько проблем, в том числе и те проблемы, которые связаны с обострением отношений с прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
2: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются. МИД России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Официально это не комментировалось, но в день с объявлением о закрытии погранпереходов, как сообщало агентство Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для, цитата, сдерживания России. В задачу войдут в том числе и проведение военных учений. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
10: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников – ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем. Причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы – это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries & Drews Дмитрий Борщевский.
23: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютно лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек благодаря здоровой конкуренции снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар. И они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность. То есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общая объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
10: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Не умеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
24: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
25: За последние два года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже лет пять. У нас пять бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
24: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
25: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
10: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозрачнее. прозаичней. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций с Декшопинг Екатерина Зубенина.
9: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
10: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Альтернативой для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Валерий Убадоев продолжит.
11: «Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад. И сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический кризис усугубляется. Цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях – в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании – в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
12: Пока власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
11: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й. И за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель,

0: Восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
1: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не выгорает.
0: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Ловлю за руку Екатерину Толстую, директора фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. В эти выходные 10-й фестиваль. И я внимаю подробности.
4: У нас в этом году очень разнообразная программа. Мы впервые строим две большие сцены, хотя один из залов камерный. А это малая сцена, которая будет посвящена Театру нации и постановке Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» в главной роли Евгений Миронов. Это по произведению «Смерть Ивана Ильича». Спектакль, который вышел в Москве осенью, но играли они только три блока премьерных и отправили все декорации плыть в Боготу, в Колумбию. У них были там гастроли, и последние 5 месяцев ничего не было ни в Москве, нигде, потому что декорации все плыли. Мы выстраиваем копию малой сцены Театра нации, которая звучит мало, а сцена это больше, чем главная. У них там зал маленький, но нам Театр нации позволил добавить немножко мест, потому что у них на домашнем стационаре 140, у нас будет 240 мест, но там это задача именно от режиссера, чтобы это было очень камерное, именно чтобы была сопричастность зрителя к действию на сцене.
3: Знаю, что на большую сцену фестиваля «Толстой» привозят постановку Анны Карениной, балета на музыку Ильи Демуцкого, премьеру музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Я видела ее и плакала. Екатерина, продолжай.
4: Для меня, конечно, всегда показатель погода, потому что для балетных очень важны условия, чтобы не было влаги. И вот в этом году у нас опять балет Анны Карениной, и мне очень хотелось бы, чтобы, конечно, не было какого-нибудь проливного дождя. Но хотя мы дождь перед спектаклем любим, потому что мы любим проверить, что у нас нигде не течет крыша.
3: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом. Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий Евроклир подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из 2 районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае очень давно, и она работает, но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами.

0: Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бофта. Почти 220 тысяч рублей в месяц таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомстве. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Business FM. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и инвестицией. Ими подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз поставки. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решение поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации – уйти от вопроса, что делать, в сторону рассуждений на тему, как себя при этом чувствовать. При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно. Да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората. Но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей. Такова, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
4: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
5: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Поэтому возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000, и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
4: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим», это инжиниринг компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
6: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle management. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250, это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
4: Так же, как и совладельца и президента корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова.
7: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это то, кто получает в цеха. Генерально-технический состав получается выше 200 тысяч.
8: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
7: Ну, конечно же, много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают выше 200 тысяч рублей.
8: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
7: Поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднестатистического рабочего в Германии. Поэтому я скажу так. Через 2 года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
4: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в 2 раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. У «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Бизнес ФМ обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Только на Бизнес ФМ.
9: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
10: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
9: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом. Например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
11: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд к защите своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
9: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.

0: другим наука на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек-один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. ВСУ поменяли тактику нанесения ударов беспилотниками по транспорту в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 метра над землей и наносить удары с неожиданных направлений. При движении машин по трассе силовики призвали автовладельцев не останавливаться на мостах, развязках, у АЗС и в плотном потоке. Минфин США сообщил об удалении 4 индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также ремонтируют самолеты. Все они попали под ограничения в рамках вторичных санкций, говорится в сообщении. Оман направил Соединенным Штатам и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормуз возможно будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии Штатов и Израиля против Ирана невозможно, напоминает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотя Верховный суд не поддержал ограничения на автоматическое получение американского гражданства по рождению, Белый дом постарается реализовать меры посредством принятия законов Конгрессом. По его словам, 14-я поправка к Конституции США, предусматривающая право на гражданство по рождению, более не нужна стране. Конгресс должен сегодня же начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране. В стране гражданство по рождению, добавил Трамп. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство обсуждает возврат топливу стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? А банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Бизнес ФМ обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк Уралсиб заблокировал счеты и вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на Бизнес ФМ. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет Коммерсант и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Пилечук подробнее.
3: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах. Сообщение

0: Ними, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом у перевозчиков и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энжин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на один год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы. И тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям. А освободившиеся объемы привычного Евро-5 пойдут в гражданский оборот, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
1: Нету никаких документов, которые бы разрешали такое топливо продавать на обычных АЗС. Там это Евро-5, все по закону. Насколько я знаю, есть решение, то топливо Евро-3, которое будет производить, а может быть Евро-2, поскольку нет еще решения, опять будет производиться, поскольку технология более простая, для простых машин, для армейских автомобилей, для сельхозтехники, может быть, для каких-то крупных автопредприятий, где такой техники много. На АЗС, насколько я знаю, такое топливо продавать не должно, только Евро-5. Тем более вы можете убедиться сами в том, какое топливо сейчас есть на АЗС. Есть специальные листочки, в обязательном порядке по закону должны быть вывешены рядом с кассой, где написано, в каком пистолете какое топливо, какие все параметры, какой экологический класс и так далее. И куда пожаловаться, если вы сочтете нужным, пожаловаться на качество этого топлива.
0: Вокруг идеи возврата классу Евро-2 20-летней давности есть пара опасений, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Например, снижением стандарта Евро начнут прикрываться продавцы контрафакта и выдавать свою солярку непонятного происхождения за устаревший класс топлива. Впрочем, это из разряда интернет-страшилок. А есть и более реальные опасения, говорит Игорь Юшков.
2: Сколько все-таки мы будем производить бензина класса Евро-2, например? Достаточно ли будет таких подконтрольных потребителей государству, скажем, которые могут без какого-либо риска для себя принять на себя эти объемы? Будет ли какое-то выборочное снабжение подобным топливом отдельных регионов? То есть, например, на Урале больше старых автомобилей, давайте туда отправим, соответственно, Евро-2. Или такого не будет? Наверное, и компании, и власти согласятся, что в крупных городах больше в структуре автопарка современных автомобилей, для которых качество топлива имеет высокую роль. Скорее всего, все-таки мы увидим какое-то хаотичное распределение подобного топлива. Хотя изначально, да, можно попытаться людей успокоить в этом плане, сказать, что на обычный АЗС вообще не поступит подобное топливо. Действительно, большая часть российского автопарка довольно возрастная, и ему абсолютно все равно, на чем ездить в этом плане, что Евро-3, Евро-2, Евро-5.
0: Стандарт Евро не просто так называется. Пришел он из Европы и регулирует содержание токсичных веществ в выхлопных газах. Европейцы продвигают этот стандарт как заботу об окружающей среде, а не об автомобиле. Поэтому устаревший стандарт топлива могут почувствовать своими датчиками лишь тонко настроенные ультрасовременные европейские автомобили, которых в России по понятным причинам совсем немного. Таким автомобилем можно залить Евро-2 или Евро-3 один раз, в экстренном случае. Для не новых, но и не совсем старых автомобилей, которые составляют основу российского парка, топливо пониженного класса проблемой не станет. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Возможно, первый реальный случай отказа выполнять договорные обязательства из-за перебоев с топливом. В нашу редакцию обратился гендиректор производственной компании «Бальнео Мед» Нарик Айрумян. Его компания выступает разработчиком и поставщиком российских материалов и оборудования для курортной отрасли, а также медицинской реабилитации. Бизнесмен столкнулся с тем, что логистический оператор не смог выполнить контракты из-за невозможности заправить грузовики и предложил поставщику самому доставить свою продукцию, рассказывает Нарик Айрумян.
4: «Бизнес говорит».
5: После вашего эфира обнаружили то, что наши клиенты не получают свою продукцию. Когда начали ковыряться, в чем сложность, в чем проблема, обнаружили то, что у нашего логистического оператора фиксируются сложности именно на последней миле доставки продукции от своего терминала в конкретном городе до конечного потребителя нашего. Они не могут заправлять свои транспорты топливом. Они предложили нам организовать либо самого здесь терминала, либо ждать, пока они будут решать эту проблему. Сроки доставки доставки наших продуктов в регионы увеличится 20-30%, а стоимость перевозки увеличится где-то 10-15%. В целом

0: прибалтийскими государствами на фоне развивающихся специальной военной операции. Мы видим, какую позицию занимают прибалтийские государства по отношению к России. Соответственно, МИД неоднократно обещал, что он найдет пути ответных мер. Это, я думаю, одна из ответных мер, которая была проработана с правительством и с транспортным блоком.
1: Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются. МИД России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Официально это не комментировалось, но в день с объявлением о закрытии погранпереходов, как сообщало агентство Bloomberg, Германия и Нидерланды открыли в Прибалтике военный командный центр для, цитата, сдерживания России. В задачу войдут в том числе и проведение военных учений. Спрос на ручные косы для срезания травы вырос на 480% на Wildberries за два последних месяца. Ситуация на топливном рынке и очередями за бензином Marketplace это не связывает и говорит, что причина – высокий дачный сезон. В то же время СДЭК отчитался о росте продаж велосипедов и тоже на фоне проблем с бензином это заиграло новыми красками. Тему продолжит Диана Чубанова.
2: Казалось, никто уже не косит траву на своих земельных участках красиво, как крестьяне на картинах передвижников – ручной косой или серпом. Но данные о продажах на Wildberries говорят об обратном. В мае-июне россияне купили таких инструментов на 480% больше, если сравнивать с мартом-апрелем, причем в штуках. Садовых триммеров купили на 280% больше, отметили в РВБ. Как электрических, так и бензиновых. Это традиционная история для дачного сезона. Растет весь садовый инструмент, но косы это все-таки больше экзотика, говорит представитель Wildberries & Drews Дмитрий Борщевский.
3: Вполне логично, что к разгару дачного сезона, то есть в мае-июне, продажи показывают отличные темпы роста, если сравнивать с началом весны. Абсолютный лидер по продажам – это садовые триммеры. Их в указанный период приобрели на 280% больше в натуральном выражении, а средний чек, благодаря здоровой конкуренции, снизился больше, чем на 20%. Косы и серпы – это значительно более экзотический товар. И они продемонстрировали также очень высокую динамику роста. Кос купили на 480% больше в натуральном выражении, серпов – на 280%. Впрочем, товарами массового спроса их назвать нельзя. А вот продажи пил, как и электрических, так и ручных, уже не первый сезон демонстрируют стабильность. То есть значимого роста по ним не зафиксировано. Хотя общая объемы продаж очень велики. По популярности электрические пилы значительно обгоняют своих ручных собратьев.
2: Заголовки СМИ о скупке ручных кос на фоне проблем с бензином стали, тем не менее, вирусными. Виновата повестка. В прошлом году не заметили бы таких данных о продажах. Как утверждают опытные дачники, работать ручной косой современный человек разучился. Неумеющий можно и спину сорвать. И их покупают на всякий случай. Стоят и ржавеют в сараях, говорит Михаил, председатель одного из подмосковных СНТ.
4: Остались те, кто косит вот простыми ручными косами.
5: За последние два года никого не видел. У меня даже стоит, я вот не достаю уже лет пять. У нас пять бригад гастарбайтеров. У них исключительно либо бензиновые, либо электрические косы.
4: Но на отсутствие бензина пока не жалуются?
5: Нет, жалоб не было, потому что они потребляют мало эти косы, поэтому проблем нет таких.
2: Вместе с косами выросли продажи велосипедов. Об этом отчитался СДЭК Шоппинг. Телеграм-каналы тут же подхватили это как явный признак топливного кризиса. Но все гораздо прозаичней. Так происходит каждое лето, говорит руководитель внешних коммуникаций СДЭК Шоппинг Екатерина Зубенина.
6: Заказы велосипедов из-за рубежа в июне выросли на 131% по сравнению с маем. Рост спроса мы связываем с сезонным фактором и изменением потребительских привычек. Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту.
2: Велосипеды вряд ли помогут, когда нужно проехать 150-200 километров из Москвы на дачу. Но картина вырисовывается, согласитесь, эффектная. Велосипедисты с косами наперевес едут в деревню косить траву. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Альтернатива для Германии хочет вновь покупать энергоресурсы в России. Берлин должен вернуться к российским нефти и газу, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдель в интервью Рейтер. Она пообещала, что если станет канцлером, то восстановит российско-германские отношения в части энергетики, но выборы в Германии состоятся только в 2029 году. Валерий Убадоев продолжит.
7: Дешевая энергия из России. Вот в чем был секрет бренда «Сделано в Германии», заявила глава АДГ Алис Вайдель, подчеркнув, что эту энергию нужно вернуть. Ее потеря отбросила Германию на годы назад. И сотни тысяч рабочих мест были в итоге потеряны. Как отмечает Рейтер, до 2022 года и до введения санкций более трети своей сырой нефти и более половины природного газа Германия получала из России. Сейчас энергетический

0: кризис усугубляется. Цены на энергию растут, а легендарный немецкий автопром сокращает сотрудников и закрывает заводы или перепродает их китайским компаниям. Решение хотя бы части этих проблем – возобновление поставок из России, за что активно высказываются промышленники и бизнес в восточной части Германии. Она исторически более близкая к Москве еще со времен ГДР. И как раз в двух восточных федеральных землях, в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, в сентябре пройдут выборы. Там АДГ лидирует по опросам. А вот в западной части Германии отношение к России противоположное. Но вся сложная экономическая ситуация может вынудить пойти на сотрудничество, считает немецкий политолог Александр Рар.
1: Пока у власти находятся христианские демократы и социал-демократы, этим позывам альтернативы для Германии не прислушиваются и критикуют, их отвергают. Поживем, увидим, что будет. Я думаю, что обстановка просто вынудит нас опять сотрудничать. Третий энергетический кризис не прошел, и поэтому правильно альтернатива для Германии делает, что на это обращает внимание, говорит, что если вы нас изберете, то мы эти проблемы решим сотрудничеством с Россией.
0: Но, во-первых, до национальных выборов в Германии еще 3 года. Они запланированы на 29-й. И за это время может произойти очень многое. Во-вторых, даже если бы выборы прошли сейчас, или если статус-кво сохранится, шансы АДГ на абсолютное лидерство ничтожно малы. По самым позитивным на данный момент прогнозам, партия может набрать 30% голосов, и ей придется формировать коалицию, что наверняка поставит под вопрос ее позицию, которая так совпала, в интересах России. Однако все это в будущем или в сослагательном наклонении. На сегодняшний день, как отметила глава АДГ Вайдель, Германия стала зависеть от поставок энергоносителей из Соединенных Штатов, которые продают ресурсы по гораздо более высоким ценам. И этот вопрос тоже надо решить. Примечательно, что недавно в Россию на ПМФ приезжал зампред АДГ Маркус Фронмайер. Там он даже встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Как сообщалось, они обсудили поставки российского газа и ситуацию в европейской энергетике в целом. Отдельно Фронмайер даже призвал восстановить работу «Северного потока», который был подорван в 2022 году. В Германии, кстати, до сих пор не утихает расследование, потому что конкретно для них трубопровод был крайне важен. Но стоит признать, что какими бы ни были заявления представителей АДГ, восстановление поставок из России в Германию, по сути, невозможно, говорит главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
2: Все заявления АДГ – это действительно заявления не популистские, потому что выступать с такими заявлениями в Европе, ну, это достаточно рискованная затея. Это может означать, что АДГ действительно думает о будущем Германии и о том, какую энергию и почем будет покупать страна в перспективе. Другое дело, что в ближайшем будущем ни восстановление Северного потока, ни какие-либо поставки российского газа вряд ли будут возможны, потому что, как мы знаем, Европа намерена с 2027 года отказаться от российского газа. Запрет на поставки российской нефти, похоже, тоже не выгорает.
0: Партии ХДС, которую возглавляет канцлер Мерц, считают, что альтернатива для Германии лишь использует нарратив о восстановлении торговли с Россией, чтобы завоевать голоса избирателей. Но сам факт того, что такой нарратив находит отклик среди обычных немцев, уже примечателен. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Продолжаем разговор о лидерской интуиции и чуткости, способности перестраивать привычные маршруты в ситуации неопределенности и прокладывать новый курс для команды. Давайте обсудим, как оценивать способность менять свой подход, если изменилась и сама ситуация. Руководителям сложнее всего, пожалуй, отказаться от собственного вчерашнего решения, если появились новые факты и вводные. Компетенция принятия решений оценивается вполне конкретными инструментами. Во-первых, можно задавать проективные вопросы. Это те, которые не в лоб. Например, спросите, почему руководители вынуждены менять свои же решения? Или такой вопрос. Вспомните ситуацию, когда первоначальный план перестал работать. Что вы сделали дальше? Если разговоров мало и вам хочется в полной мере убедиться, что с этой компетенцией все в порядке, то используйте личностный опросник, например, Hogan Assessment. По результатам тестирования вы сможете увидеть, насколько человек склонен держаться за однажды принятое решение, комфортно ли чувствует себя в условиях неопределенности, готов ли менять стратегию при появлении новой информации или, наоборот, слишком долго продолжает следовать первоначальному плану. Приведу пример того, что сильный руководитель не станет заложником собственного решения, не будет держаться за однажды принятое и одобренное и защищать его. В 2007 году при запуске первого iPhone Джобс был против сторонних приложений. Он считал, что разработчикам достаточно веб-приложений через браузер. Но уже через год стало очевидно, что рынок требует от него другого решения. Вместо того, чтобы защищать первоначальную свою концепцию, Джобс полностью поменял позицию и запустил App Store. Именно это решение превратило смартфон в экосистему.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Снят режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сообщил оперативный штаб Кубани. В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в Черное море, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки украинских беспилотников 16 и 20 апреля. Депозитарий Euroclear подал иск в Бельгии против Центробанка России, чтобы не допустить взыскания 18,2 триллиона рублей за блокирование российских активов. Об этом пишет французская газета «Эко». Израиль уведомил Бейрут, что командование не сможет сразу отвести войска из двух районов ливанской территории в рамках инициативы по передаче контроля над территориями от израильской армии ливанским военным, сообщает во вторник издание National со ссылкой на источники. Процентный сбор с проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил режиссер и глава Российского союза правообладателей Никита Михалков. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае очень давно, и она работает, но это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино, сказал журналистам Михалков. Он добавил, что по мере разработки законопроекта процент будет определен экономистами. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Теперь в 1/8 финала норвежцы сыграют с бразильцами. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку нужно снижать, заявил глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка. Он также отметил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю и призвал получать удовольствие от настоящего. Комментарий Георгия Бофта. Почти 220 тысяч рублей в месяц таких величин, по данным Росстата, достигла средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали ведомстве. А что по этому поводу говорят столичные предприниматели и обычные москвичи? Глава Минэкономразвития пожаловался на зумеров. По словам Решетникова, их сложно вовлекать в трудовую занятость. Они часто меняют место работы, хуже ее выполняют и не соглашаются на переработки. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли так сложно работать с зумерами. Подробности на Бизнес ФМ. Герман Греф в роли психотерапевта и философа. Выступая на годовом собрании акционеров Сбера, Герман Греф заявил, что скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Он также назвал способ избежать тревожности и стресса. По его словам, важно получать удовольствие от настоящего. Он также обратил внимание на то, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и иными подобными проблемами. Сейчас горизонт планирования, пояснил Греф, начинает стремиться к нулю в связи с развитием технологий. Именно этот фактор, по его словам, может провоцировать деструктивные ощущения у людей, в частности у тех, кто обладает аналитическим складом ума. Таким людям глава Сбера порекомендовал не слишком углубляться в составление сценариев, так как они чаще всего развиваются совершенно не так, как предполагал их автор. Что он еще наговорил интересного, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Годовое собрание акционеров – это обычно сухой отчет о прибыли, дивидендная политика, прогноз поставки. Герман Греф превратил его в нечто среднее между сеансом групповой психотерапии и лекцией о смысле жизни. Но успел сказать, что экономику переохладили и ставку нужно снижать, что инвестиции упадут еще на 2-3% в текущем году, а также, что мир вошел в эпоху нулевого горизонта планирования. Глава Сбера процитировал Виктора Франкла про узников концлагеря, которые выжили только потому, что жили каждым днем, дав собравшимся совет не строить долгосрочных прогнозов, потому что реальность всегда оказывается чем-то смежным между черным и белым сценарием. Впрочем, дивиденды акционеры тоже получили и вполне щедрые, так что могли все это терпеливо послушать. Вообще-то глава Сбера любит иногда философствовать. Он публично говорил об интересе к восточной философии и практике медитации, изучении принципов дзен-буддизма и работе над собственным сознанием. Корпоративная стратегия Сбера на 2024-2026 годы изначально строилась крутились вокруг тезиса «человек – это не кошелек», то есть вокруг гуманитарной, почти проповеднической формулы. На разных форумах он рассуждает о роли образования и судебной системы как более фундаментальных, чем бухгалтерские отчеты, явлениях. Говоря о том, что волнует всех, но без употребления существительного «война», Греф далее переходит к тревожности как универсальной проблеме современного человека. Неплохой ход, согласимся, если избегать политических рисков. Греф не предлагает решения для войны или решения поставки, помимо ее снижения. Он предлагает технику совладания с тревогой по их поводу. Это типичная для топ-менеджмента стратегия деполитизации. Уйти от вопроса, что делать, в сторону рассуждений на тему, как себя при этом чувствовать. При этом он не в первый раз прибегает к риторическому набору, характерному для публичного политика. Тут и апелляция к объединяющим ценностям «нас всех волнует одно и то же», и цитирование авторитетов для подкрепления морального веса высказывания и разговор о будущем в максимально широких категориях и личный, почти исповедальный тон. Это риторика трибуны, а не отчет банкира перед акционерами. Но избираться ему никуда не нужно, да и не изберут никуда банкира в России, как он сам же и признает. У топ-менеджера, по сути, госструктуры нет электората, но есть несколько аудиторий, перед которыми нужно поддерживать репутационный баланс. Миноритарным акционерам нужно объяснять колебания котировок. Высшему руководству важно продемонстрировать лояльность генеральной линии, но при этом мягко артикулировать несогласие с политикой ЦБ. Наконец, есть еще и широкая публика, для которой Греф сам по себе человек из телевизора федерального масштаба, а не просто банкир. Самая яркая из речи даже не цитата из Франкла, а контекст, в который она помещена. Узники концлагеря, выжившие благодаря способности жить одним днем, метафора экстремального выживания в условиях, где у человека нет почти никакой субъектности, дабы повлиять на происходящее. Применить эту метафору к ситуации российских акционеров, менеджеров, предпринимателей, даже простых обывателей, столкнувшихся с высокой ставкой по кредитам и падающими инвестициями, по-своему смелый риторический жест, который невольно уравнивает экономическую турбулентность и трудности с историческим ужасом, придавая текущему моменту философский масштаб, которого финансовая статистика сама по себе в полной мере не отражает. Возможно, в этом и кроется самый честный, хотя и непреднамеренный сигнал выступления Германа Грефа. Топ-менеджер, который должен только отчитываться о бизнес-показателях, инстинктивно обратился к риторике выживания, а не к языку роста и прогресса. Это говорит об экономике больше, чем любая официальная цифра в его докладе.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лукавые цифры или правда ли, что москвичи в среднем зарабатывают более 200 тысяч в месяц? А именно 219 600 рублей, такова по данным Росстата средняя зарплата в Москве. За последние 5 лет она выросла почти вдвое, подсчитали в ведомстве. А что говорит бизнес? Иван Медведев подробнее.
8: Чтобы цифры не шокировали, важно разобраться в терминах. Росстат считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату. Он берет отчетность компаний и делит все, что они начислили в виде зарплат, на общую численность сотрудников. В расчет идет все. Оклады, премии, бонусы, надбавки, отпускные и так далее. И все это до удержания НДФЛ. Показатель считается по организациям. Самозанятые и многие индивидуальные предприниматели без работников, а также ряд других категорий, в статистику просто не попадают. Именно поэтому цифра может казаться завышенной по сравнению с ощущениями большинства. Простой пример. В компании работают 10 человек. 9 сотрудников получают по 120 тысяч рублей, директор – 1 120 000. Средняя зарплата в этой компании составит те самые 220 тысяч, хотя 90% сотрудников получают значительно меньше. Комментируется владелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петельройт.
9: Это какая-то совершенно космическая цифра. В нашей отрасли таких зарплат нет в принципе. Чтобы эта цифра была средняя, значит, должен получать сильно больше, потому что есть масса людей, которые получают сильно меньше. Поэтому возьмем даже самые топовые рестораны, да, там шеф может получать и 1 000 000 и больше рублей, но при этом там есть, например, котломойщик, который получает 60. Я напомню, что шеф в ресторане, как правило, один, а котломойщиков целая бригада, например.
8: С другой стороны, почти все наши собеседники из разных сфер бизнеса подтвердили, что такие зарплаты и зарплаты выше 220 тысяч в их компаниях есть. Просто не у всех этот показатель можно назвать средним. А вот генерального директора холдинга «Адитим», это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгия Солдатова, отчетность Росстата совсем не удивила.
10: Уже работяга, например, в Калужской области зарабатывает условно 100 тысяч рублей, который посменно работает с учетом всяких топов, еще что-то и так далее. Значит, например, его мастер, начальник, даже уже не в Москве, будет зарабатывать порядка 200 тысяч. Но это мастер, он еще даже не руководитель производства и не является топ-менеджером, это middle management. Сварщик. Сварщик просто в лоб. Меньше, чем за 150 в регионе не найти. В Москве 250. Это сварщик. Куда там до топ-менеджера? Человек, который, например, занимается доставкой, уже меньше, чем на 150 не приходит. Допустим, в Москве, это конкретно в офисе.
8: Так же, как и совладельцы и президента корпорации «Техно-Николь» Сергея Колесникова.
11: Зарплата среди рабочих от 110 до 140. Это только тебе получает цеха. Генерально-технический состав получается выше 200 тысяч.
12: Какой-то еще состав? Бэк-офис?
11: Ну, конечно, там много специалистов. Есть бэк-офис, есть бухгалтерия, есть юристы, есть технические специалисты. Но если люди с высшим образованием, то, как правило, все получают выше 200 тысяч рублей.
12: Вы не удивлены такому значению 220 тысяч по всей Москве?
11: Сколько я поспорил и сказал на бизнес-фэм, что в 2032 году зарплата в нашей компании рабочего будет больше, чем зарплата среднеэлектрическая рабочего в Германии. Поэтому я скажу так, через два года вы будете удивляться, почему она стала 400 тысяч.
8: К слову о Германии. Пока Москва по средним показателям от Берлина отстает в два раза. Примерно 2500 евро против примерно 5. Но если говорить о более реальных цифрах, смотреть нужно не на среднюю, а на медианную зарплату. И тогда картина становится совсем иной. Данных за этот год еще нет, но в прошлом году медианная зарплата в Москве составила чуть меньше 110 тысяч рублей. Это значит, что половина работающих в столице граждан получают больше этой суммы, половина меньше. Возвращаясь к сравнениям с Европой, если учитывать медианные доходы и иметь в виду, что налоги в Европе существенно выше, чем в России, получается, что среднестатистический москвич на руки получает примерно столько же, сколько житель Белграда, Софии, Бухареста или Афин, и почти втрое меньше, чем житель Берлина. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: У наших подписчиков телеграммы «Макс» мы спросили, дотягивает ли их зарплата до уровня средних московских по версии Росстата. И там большинство ответили, что их зарплаты не доходят даже до уровня среднестатистических по стране. По версии Росстата это около 112,5 тысяч. Однако около 30% аудитории телеграм-канала отметили, что зарабатывают больше 220 тысяч в месяц. У «Макс» этот показатель оказался ниже. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет, и он теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Только на «Бизнес ФМ».
13: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
14: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсиб. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
13: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом, например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
15: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд с защитой своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
13: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: Перерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии с начала июля сможет закупать нефть у любых контрагентов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики, инвестиций и промышленности Болгарии Александр Пулев. Отменяется часть юридических препятствий, которые в значительной степени ограничивали поставки нефти и ценовую конкурентоспособность конечных продуктов, сказал вице-премьер. Российский автомобильный бренд «Джеланд» анонсировал первую модель кроссовера C-серии, которая представляет собой городской кроссовер C5. Модель впервые покажут в рамках фестиваля «ВК-фест» в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Джеланд C5» будет оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, а также получит версии с передним и полным приводом. Управляющая компания «Белая скала» стала победителем торгов по продаже активов британской девелоперской компании Raven Russia, владевшей 16 складскими комплексами в России, сообщается на сайте российского аукционного дома. Обращенные в доход России активы Raven Russia выставлялись на продажу в пятый раз, на этот раз посредством публичного предложения. Минимальная цена составляла около 46 миллиардов рублей. Начальная цена – 92,5 миллиарда. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Министр экономического развития посетовал на особенности трудового поведения зумеров. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство из них в течение года меняют место работы. Кроме того, у них другие запросы к коллективу, трудоустройству в целом и к пониманию качества работы, сказал Максим Решетников в интервью «Вестям». По его словам, многие работодатели жалуют, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки, так как они готовы работать только в обозначенные часы. Остальное время тратят на личную жизнь, увлечения и хобби. И с этим надо работать. Это новая реальность, заявил глава Минэкономразвития. Напомню, что зумерами принято считать людей, рожденных в промежутке с 1997 года по 2012. Мы спросили представителей бизнеса, действительно ли сложно работать с зумерами.
3: Бизнес говорит.
17: Глава компании «Леопарк», занимающийся производством детских площадок и благоустройством территорий, Роман Баулин.
18: На самом деле, объективно, намного с ними тяжелее. Они значительно менее ответственные, нежели поколение бумеров, миллениалов и так далее. Потому что все-таки большая часть тех сотрудников, которые у меня работают, они старше 30 лет. У них, во-первых, ну, ответственность уже и семья, и пожилые пенсионеры, и резиденции, им работа объективно нужна. И они прекрасно относятся к переработкам, особенно оплачиваемым. А здесь, наверное, коэффициент значительно ниже. То есть здесь лучшем случае, может быть, один из десяти, потому что у меня и практику студенты проходили, и в офисе набирали мы подобных товарищей. Они значительно менее эффективные и значительно, скажем так, менее работоспособны, к сожалению. А у них отношение к работе, что нет, это найду другую. То есть, хорошо, сейчас здесь мне платят 150, выгонят меня отсюда, пойду работать за 100.
0: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
19: Это очень похоже на правду, потому что наши сотрудники, которые в этом возрастном сегменте, так называемые зумеры, их очень трудно мотивировать. С ними очень сложно работать в рамках строгой отчетности, дисциплины, ответственности. Совершенно точно, что с ними приходится работать совершенно иначе. Для них управленцы выстраивают другие мотивационные схемы. Мы по-другому пытаемся сделать так, чтобы им было интересно. Мы мотивируем их не столько деньгами, хотя деньгами они тоже мотивируются, сколько вовлеченностью и тем, что мы находим для них то направление, которое им интересно. И это тогда работает. Однозначно совершенно не бывает только черной стороны, и у ребят, у зумеров, у этого поколения, у них есть плюсы. И плюсы ровно в том, что если их вдохновляет то, что они делают, они могут делать это долго, несмотря на то, что время уже рабочее истекло, и несмотря на то, что как сложно и так далее. Главное их вдохновить, потому что мотивация для них ключевая, это когда им очень интересно, и они включали.
0: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
20: У нас зумеры делятся на две категории. Первые, которые приходят и очень долго не задерживаются, они буквально за 2-3 недели уже понимают, что промышленность, даже легкая, это для них слишком. Но есть, на удивление, очень хорошие ребята, которые прямо наоборот ожидали меньшего, и когда они попадают в реальное производство, реальную жизнь, они как будто бы наконец-то только вдохнули жизнь. Вот это вот реальные станки, опилки, люди, вот это все работает, грохочет. И они преображаются, и у меня возникает вопрос символически к родителям и педагогам и в целом к обществу более старших людей. А как мы так живем, что мы вот этим вот зумерам не предоставляем в жизни ничего посмотреть настоящего, пока они не попадут на производство? Легко обвинять зумеров, что они какие-то неадаптированные и невовлеченные. А где им вовлекаться-то? Если они сидят в компьютерах, то они же сидят там вместо чего-то. И вот вопрос к родителям в первую очередь. А что мы им предложили вместо планшетов, ноутбуков, телефонов? Все, кто жалуются на зумеров, нужно задать им вопрос. Лично ты сводил своего ребенка в поход, на рыбалку, сводил его на производство, сколотил с ним табуретку своими руками. И вот чаще всего оказывается, что нет. Это люди, они просто другие люди, другого поколения, с ними надо уметь работать.
6: Глава Минэкономразвития Решетников также сообщил, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров. Он отметил, что сейчас в России экстремально низкий уровень безработицы, 2,2%, что говорит о дефиците труда в экономике. А ВТБ станет залогодержателем крупного пакета «Озон». Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. А в результате серии финансовых сделок банк получает в залог крупный пакет акций «Озона», сказал один из собеседников издания, не приведя никаких подробностей. Во вторник стало известно, что АФК-система привлекла 320 миллиардов рублей для погашения корпоративного долга и публичных обязательств. Сделка стала возможна благодаря активной поддержке ВТБ, сказал первый вице-президент корпорации Илья Филатов. При этом система выдает в залог ценные бумаги, а наиболее дорогостоящие активы в портфеле АФК, это как раз доли в «Озон», а также МТС. Скорее всего, именно в результате этой сделки ВТБ получит в залог пакет акций «Озона», так считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
21: На самом деле не очень понятно, почему ВТБ стал обладателем крупного пакета «Озона». Скорее всего, это было кредитное соглашение ВТБ с АФК-системой, и АФК-система предоставила акции «Озона» в качестве залога для ВТБ, но для обеих сторон это выгодная сделка, потому что, во-первых, система получает кредитные ресурсы на привлекательных условиях от крупного банка под хороший залог. Для ВТБ тоже, в общем, акция «Озона» — это хороший залог, потому что у «Озона» хорошие финансовые показатели, бизнес растет, «Озон» начал выплачивать дивиденды, проводит программу байбека, то есть это устойчивый актив, и акции «Озона» могут быть устойчивыми даже при слабой конъюнктуре рынка. С другой стороны, сама эта сделка снижает вероятность того, что Озон может достаться в результате Сберу, поэтому шансы на сделку между АФК-системой и Сбером тем самым снижаются. Но у ВТБ сейчас хороший залог, качественная система получила, наверное, кредитные ресурсы на выгодных условиях от ВТБ.
6: Сергей Суверов, УК Рекапитал. В конце мая ВТБ и другой маркетплейс Wildberries объявили о стратегическом партнерстве. Один из крупнейших банков страны получит миноритарный пакет в финтех-бизнесе Wildberries Andrus. Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась небольшим снижением. Все это после неудачной попытки штурма отметки в 1400 пунктов, при этом рубль потерял более 2% к юаню. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
1: Российскому рынку акций во вторник не удалось развить успех понедельника, когда состоялся очень заметный рост по последним меркам во всяком случае. Таким образом, во вторник индекс Московской биржи снизился по итогам основной торговой сессии на 0,1% и закрытие 2347 пунктов. Но это еще раз подтверждает, что в понедельник мы наблюдали техническую коррекцию или технический отскок, как говорят на рынке. Все это было связано с сильнейшей перепроданностью российского рынка акций. И не более того, фундаментально пока ничего не поменялось ни в геополитике, ни в экономике, ни в ожидании паузы, цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. А вот рубль продолжил падать, причем заметно. Китайская валюта только по итогам последнего дня июня взлетела на 25 копеек, 11 рублей 62 копейки закрытие. Ну, июнь оказался плохим месяцем для российского рубля. Доллар США преодолел 79 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Но отчасти это связано с тем, что во втором полугодии текущего года поддержки рубля будет мало в плане продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций с Фондом национального благосостояния. Таким образом, с 1 июля Банк России будет продавать ежедневно валюту всего лишь на 580 миллионов рублей. До этого момента продавал на 4 миллиарда 600 миллионов. Ну и самый сложный период для рубля с 1 по 6 июля, когда Банк России будет уже покупать валюту, это вместе с операциями в рамках бюджетного правила уже на 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Вот почти 10% в среднем от общего объема торгов парой юань-рубль. Это уже достаточно заметно. Ну, рынок, естественно, все это сейчас закладывает в цены. Ну, и важным будет день 3 июля, когда мы узнаем новые параметры бюджетного правила уже на следующий период от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть во вторник остаются более-менее стабильными. Во всяком случае, смесь Brent колеблется в районе $73 за баррель. Здесь рынок ждет очередного раунда переговоров между США и Ираном. Вроде как он должен состояться в Катаре, в Дохе, но здесь не все так просто. На самом деле, учитывая, что накануне еще были официальные заявления со стороны США, что вроде как американская делегация собирается на эти переговоры. С другой стороны, со стороны Ирана, допустим, прозвучало, что Иран не собирается вести переговоры. Но вот появилась информация уже от иранских средств массовой информации во вторник, то, что переговоры делегации США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут не прямыми. И по данным источников, темой дискуссии станет Армузский пролив и стабильность в регионе.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Как только импортозамещение превратилось для рынка недвижимости из ненавязчиво желательного в остро необходимое, стало ясно. Самым сложным будет решить вопрос со строительной техникой. Считалось в 23-м. Импортозаместительная тема давно потеряла былую остроту, но, может, это не касается техники? Как обстоят дела с ней сейчас? По словам президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, с одной стороны, стройки не останавливаются, техника есть. С другой, ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. Рабочее насыщение с зонами дефицита. Вот положение дел сегодня. Российские производители набирают силу, но импортозаместить технику в полном объеме и с полной функциональной заменой в ближайшее время не удастся, считает эксперт. Доля китайских брендов в ключевых сегментах – экскаваторах, погрузчиках, кранах – выросла до 70-90%. Однако покрыть все китайские производители не могут, а качество их гидравлики и электроники все еще уступает немецким и японским образцам, отмечает Антон Глушков. Одной из ключевых проблем остается сервис. Парк стройтехники, которая работает в России, огромен. Но официальные сервисные структуры ушли, а новые только начинают выстраивать полноценную сеть. Поэтому, например, до 20% экскаваторов, по оценкам отраслевого сообщества, могут потребовать ремонта в первые полгода эксплуатации. Именно из-за отсутствия качественного сервиса и расходников, адаптированных под российский климат. Кроме того, до 22 года большая часть строительной техники приобреталась в лизинг. Но теперь система дала сбой. Из-за высокой ключевой ставки лизинговые платежи стали неподъемными, что вынуждает строительные компании работать на старой изношенной технике. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. ВСУ поменяли тактику нанесения ударов беспилотниками по транспорту в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 метра над землей и наносить удары с неожиданных направлений. При движении машин по трассе силовики призвали автовладельцев не останавливаться на мостах, развязках, у АЗС и в плотном потоке. Минфин США сообщил об удалении 4 индийских компаний из связанных с антироссийскими санкциями списков. Компании производят измерительное и промышленное оборудование, подшипники, а также ремонтируют самолеты. Все они попали под ограничения в рамках вторичных санкций, говорится в сообщении. Оман направил Соединенным Штатам и западным союзникам формальное предложение о взимании платы за проход судов через Ормузский пролив, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Оман предупредил страны Европы, что проход судов через Ормуз возможно будет сопровождаться взиманием сборов, возвращение к статус-кво до агрессии Штатов и Израиля против Ирана невозможно, напоминает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотя Верховный суд не поддержал ограничения на автоматическое получение американского гражданства по рождению, Белый дом постарается реализовать меры посредством принятия законов Конгрессом. По его словам, 14-я поправка к Конституции США, предусматривающая право на гражданство по рождению, более не нужна стране. Конгресс должен сегодня же начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране гражданство по рождению, добавил Трамп. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство обсуждает возврат топливу стандарта Евро-2, чтобы насытить рынок, пишет Коммерсант. Его гораздо проще производить. Поставлять его могут прежде всего сельхозпроизводителям и военным. Появится ли оно на АЗС и какие авто им можно заправлять? А банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию Business FM обратился переехавший в Россию гражданин Словакии Ян, которому банк Уралсиб заблокировал счеты и вклады. Насколько это законно и что делать? Альтернатива для Германии предлагает вновь покупать российские энергоресурсы, чтобы поддержать слабеющую немецкую экономику, заявила лидер АДГ Алис Вайдер. Есть ли у нее шанс стать канцлером и когда? Подробности на Business FM. Правительство обсуждает возврат к топливу стандарта Евро-2. Об этом пишет «Коммерсант» и уточняет, что решение еще не принято. Топливо устаревшего стандарта гораздо проще производить, и за короткие сроки можно быстро насытить им рынок. Впрочем, не все автомобили к такому топливу готовы, и отправляться оно будет в первую очередь сельхозпроизводителям. Евгений Перельчук подробнее.
5: Соцсети по-прежнему заполнены видео с очередями на заправках в разных регионах, сообщениями, что очередной товар подорожал из-за проблем с топливом у перевозчиков, и переписками о том, что у кого-то после заправки начал барахлить двигатель, загорелся чек-энджин и поломался бензонасос. В правительстве обсуждают возврат к прошлым стандартам топлива. Речь о разрешении на выпуск и обращение бензина и дистоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Аналогичное решение по Евро-3 для ряда НПЗ, как писали СМИ, принималось еще осенью, а весной его продлевали. Официальных подтверждений этому не было, да и по новым возможным мерам уже с Евро-2 решение пока не принято. А если оно и будет, то временное, на 1 год. Чем ниже стандарт, тем проще технологические процессы, и тем больше топлива может выдать НПЗ для быстрого насыщения рынка. Опасаться, что Евро-2 начнут поставлять на АЗС, не нужно. Такое топливо направят военным и сельхозпредприятиям, а освободившиеся объекты